Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О, биди бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новые поколения, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.

Мати Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мати Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мати Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композитора. И вот эти черты, они проявляются в проектах Мати Каспи, когда он сотрудничает с другими артистами, а это происходит на протяжении практически всей его творческой жизни. Он играет, он поет, он аранжирует, участвует в качестве продюсера. То есть вот этих всех творческих направлений у него много, и это отлично.

Если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на Арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земер Бедаром». Это был 1968 год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Мента Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Олон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им все равно». Так что с чувством юмора было все в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку, это 1971 год. И уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы все больше и больше выходить вперед. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнером и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

Наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, песни для детей, песни для Яффы и Аркони, на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуда Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

Из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Матитьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих. Каспи восхищался Сашей Арговым, говорил, что хотел бы писать так, как он. И в некоторых песнях этого альбома они успели выступить вместе. Каспи пел, Аргов аккомпанировал его на пианино. Интересные были и дальше работы. Очень красивая была песня «Яльдуты Ашния», «Мое второе детство». А вот я бы хотела еще напомнить вам работу Мати Каспи, его дружбу с таким коллективом, как «Пригороды», «Апарварим», которых я очень люблю. И Мати Каспи просто чувствовал их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с Парварим Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шлома Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шлома Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мэхрэ Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циюр».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хине-ине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи. Вечный союз» «Брит Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни, такая композиция, как «Эйн Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его второй альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х. Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня Хава Альберштейна и Элиэзер бен Иуда, и «Кмо Галь-Галь», который в свое время исполняла Охра Фукс, и «Шира Юна Натаниэла», о которой я говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом и даже шоу под названием «Эрец Тропит Яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Эудом Манором ивритские версии бразильских песен.

Когда говорят о том, что саундтреком нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна, следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хавель Бештейн, Нурит Галерон, Юди Травиц, Галя Тари, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банаю. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская и наше музыкальное путешествие сегодня. Сегодня мы в Англии 70-х, но не в ослепительном Лондоне с его модными клубами, нет. Не на шумных площадках глэм-рока и не на стадионном концерте. Наш путь лежит севернее, в промышленный Брэдфорд, город шерстяных фабрик, кирпичных домов, рабочих кварталов. И именно там встретились школьные друзья, которым предстояло создать одну из самых узнаваемых британских групп своего времени. В их музыке не было тяжелых гитарных экспериментов, они не стремились потрясти слушателя сложностью. Они пели о встречах, о расставаниях, об ожидании телефонного звонка, о ночных кафе, о случайных попутчиках и девушке, которая много лет жила в соседнем доме. Музыка их казалась простой, но за простотой скрывалось редкое умение создать историю продолжительностью в 3 или 4 минуты. Группа эта называлась «Смоки».

Сегодня мы вспомним ее классический состав Криса Нормана, конечно же, вокалиста с характерной вот этой хрипотцой в голосе, Алана Силсона, гитариста, басиста Терри Атли и барабанщика Пита Спенсера. Я сейчас говорю вам эти имена, называю и завидую сама себе. Мне удалось здесь, в Тель-Авиве, побывать на концерте состава группы «Смоки» без Криса Нормана уже, но с тем составом, который я сейчас вам почти всех назвала, и отдельно на концерте Криса Нормана, и встретиться с ними лично в гримерке, и ощущение совершенно какое-то космическое, учитывая еще и их доступность, этих людей. Это было невероятно, как весь зал знал эти слушатели, зрители английские, не знали, подпевали как могли и подтанцовывали, как это можно было не делать. Начиналось все задолго до международной славы, как это бывает часто. Музыканты несколько раз меняли название. Они играли как группа под названием The Yen, The Swings, Essence, даже The Elizabethans, потом Kidness. Первое известное выступление будущего ядра группы состоялось еще в школьные годы. Путь к успеху занял, представьте, около 10 лет. Это много. Годы клубов, небольших концертов, неудачных записей, каких-то более удачных и, конечно, того, что называют ожиданием. И только встреча с авторами и продюсерами Ники Чинном и Майклом Чепменом помогла будущим звездам, музыкантам найти то звучание, которое вскоре узнает вся Европа и будет отличать их, как отличают людей по стилю, по почерку и так далее. Так что давайте слушать группу «Смоки».

Не играй мне свой рок-н-ролл. Это не просьба выключить музыку, совсем нет. В тексте рок-н-ролл становится образом обаяния, красивых слов, привычных приемов человека, который пытается вернуть утраченное доверие. Героиня уже слышала эти обещания и больше не желает попадаться на них. В аранжировке этой песни можно услышать и интонацию раннего рок-н-ролла, и кантри-рока даже. Исследователи этой группы и дискографии самой группы отмечают сходство вступительного рисунка с песней даже Элвиса Пресли «His Latest Flame». Но, конечно, смоки не копировали Элвиса, они превращают знакомые обороты в свою манеру, в свою мелодичную манеру, если говорить именно о музыке группы «Смоки». Песню эту они выпустили осенью 75-го, она поднялась до 8-го места в Великобритании, это уже, конечно, согласитесь, было достижение. И к этому времени стало ясно, успех первой композиции не случайен. В звучании группы «Смоки» присутствовало тогда все, за что группу полюбят миллионы слушателей в мире. Ровный ритм, акустические гитары, многоголосие, голос Криса Нормана, конечно, который потрясающе умел одновременно звучать мужественно и при этом ранимо. Это было удивительно. Давайте слушать дальше.

Ну а к следующей песне возникнет еще одна очень важная черта группы «Смоки» – любовь к небольшим сюжетам, похожим на сцены из старого кино. Согласитесь, это романтично. Ночной Париж, многолюдное кафе, двое договариваются встретиться под луной, но встреча, возможно, уже и не состоится. Следующая песня стала хитом. Ники Чин, Майк Чепмен стали авторами песни. Это был 76-й год. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете». Название обещает романтическое свидание, но текст оказывается печальный. Действие действительно происходит в Париже. Упоминаются Елисейские поля, летний вечер, музыка в переполненном кафе. В центре песни Жан-Клод и Луиза Мари. Когда-то они встречались, смеялись и говорили друг с другом, а теперь их разделяет мир. Рассказ, вот этот сюжет, который был выбран, и то, как он построен, на мой взгляд, это очень необычно. Слушатель как будто наблюдает со стороны чужую память. И в припеве снова звучат вот эти обещания встречи, хотя финальная строчка дает понять прежний жизни, прежней близости, ничего того, что было, уже не вернуть. Песню написал Чин Чепмен, она вошла в период альбома «Midnight Cafe». В 76-м году она вышла отдельным синглом. В Великобритании композицию очень полюбили, она вошла в хит-парад, заняла сначала 11-е место, в Ирландии вообще первое, вошла в десятку чартов ряда европейских стран. Ну и не зря, и, конечно, жители многих-многих других стран, включая Советский Союз, больше это происходило в 80-е все-таки годы и 90-е, когда все западная, скажем так, музыка для Советского Союза доходила медленнее до зрителя, до слушателя, полюбила очень-очень справедливо, и было за что, группу «Смоки». Название альбома «Полночное кафе» очень подходит вообще музыке самой группы. И их лучшие песни словно происходят поздно вечером. Давайте услышим вот ту самую песню, о которой я рассказывала. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете».

Группа Smokin в эфире Канрека. И следующая история. Кто не знает эту песню? Ну, наверное, также кто не знает девушку по имени Элис. Мы об этой песне. Living Next Door to Alice. Никки Чин, Майк Чепмен. Авторы все те же. Звонит Салли и сообщает новость. Элис уезжает. Герой подбегает к окну, видит лимузин у соседнего дома. В машину загружают вещи, дверь закрывается. Элис исчезает из его жизни, даже не узнав, что сосед был влюблен в нее 24 года. Такова история на самом деле. Самой знаменитой, наверное, песни группы «Смоки». Написана она была, кстати, не специально для группы «Смоки». Авторы все те же. Никки Чин, Майк Чепмен. И первую песню записала австралийская группа «New World». Это был 72-й год. И вот та версия первая не стала мировым хитом. Спустя 4 года композицию предложили именно группе Смоки, музыкантам. И именно голос Криса Нормана сделал эту историю известной во многих странах. Версия группы Смоки появилась впервые в британском чарте, в хит-параде в декабре 1976-го, достигнув 5-го места. В Германии, Нидерландах, Ирландии, Австрии, Норвегии песня поднималась на вершину национальных рейтингов. В песне есть еще один персонаж – Салли. Она признается герою, что сама ждала его все эти годы, но он настолько поглощен потерей героини по имени Элис, что почти не слышит ее слов. Поэтому это не песня о неразделенной любви и все. Это история человека, который смотрел в одну сторону и не замечал, что кто-то другой все время смотрит на него. Позднее на концертах публика, естественно, стала выкрикивать после имени Элис продолжение, были пародии на Смоки, были версии на разных языках, включая, разумеется, и русский. Давайте услышим группа Смоки и, конечно, Living Next Door. To Alice. Кто такая Alice?

После невероятного успеха песни об Элис Смоки почти сразу выпускают еще одну песню Чина и Чепмена, теплую балладу о доверии. Такая песня «Убежище». «Откинься на руки того, кто тебя любит», вот если говорить буквально о переводе названия. И эту композицию можно воспринимать как и простое обращение к человеку, которого любишь, но настроение самой песни еще шире. Это песня о желании стать для другого человека убежищем, не жилеткой, убежищем. В тексте почти нет каких-то событий, никто никуда не уезжает, не приходит письмо, не звонит телефон. Есть просто обещание, когда станет трудно, рядом окажется тот, кому можно довериться. И для этой группы, для группы «Смоки», такая прямота была всегда естественна в их исполнениях, в их песнях, в сюжетах их песен. Оба автора, Чин и Чепмен, не пытались писать какую-то сложную тему, сложные песни, не выбирали сложную поэзию. Они создавали достаточно точно, понимая то, что хочет аудитория, то, что подходит группе, точную эмоциональную ситуацию, а группа уже, естественно, наполняла все это музыкой и голосами. Этот сингл, который вы сейчас услышите, вышел в феврале 1977 года и стал, конечно, хитом эта баллада. И в данном случае, как всегда, важны вокальные партии еще и других участников. Смоки никогда не были только Крис Норман и все, как вокалист. Нет. И, разумеется, голоса Алана Силсона, Терри Атли и Пита Спенсера всегда создавали вот этот очень красивый фон, по которому группу всегда можно было узнать тем, кто ее очень любит, знает и собирал все ее композиции. Мы слушаем «Смоки».

Ну что ж, давайте поговорим о следующей песне. Показательно, знаете что? Эту песню, которую вы сейчас услышите, безумно любили поклонники группы «Смоки» в Советском Союзе. Но британский слушатель ее вниманием не удостоил тогда, когда она вышла. Потом, да, но сначала нет вообще. Ее даже не выпустили синглом, не включали в сборники, как, например, сборники под названием «Greatest Hits», то есть «Великие лучшие хиты». Это было удивительно. И интересно, что авторство этой композиции принадлежало не вот той паре, тандему, о котором я говорила, а гитаристу группы Алану Силсону. Сколько есть версий этой песни, сколько версий пародийных, которые гуляли по просторам до того же Советского Союза и в других странах. Это было очень даже, в общем, смешно, потому что ни одна песня группы «Смоки» настолько внимания не привлекала тех, кто жили тогда в Советском Союзе и очень любили группу «Смоки». Ну, например, была известна версия в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята», и называлась она «Нет, я не жду». Но я думаю, что вы поняли, речь идет о песне «What can I do?». И вообще-то насчет ожидания тут нет. Дело не в этом. Это была исповедь человека, грешника, в общем, который прожигал свою жизнь. Об этом эта песня. «Мои сны, мечты в золотых облаках». Ветер мне по пути в светлых солнечных снах, но, вернувшись назад, я грешу, как грешил, словно черный закат на обломках души. Что я могу? Это эквиритмичный перевод Сергея Аксененко. А мы слушаем группу «Смоки». What can I do? Оригинал.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Вы слушаете Камрэка, с вами Таня Барская, а мы с группой Смоки сегодня в нашем эфире вспоминаем очень разные песни разных лет, в основном 70-е, когда это действительно прозвучало необычно и так, что зацепило очень много меломанов, поклонников разной музыки, но это было что-то новое совершенно, и действительно то, как пел Крис Норман в начале, и, естественно, голоса тех, кто играл на гитарах в этой группе, они создавали свой стиль и стали узнаваемыми на слух. Это действительно было интересно. И мы переходим к истории следующей песни. Песня под названием «Это твоя жизнь». «It's your life». Авторами были все те же, тот же тандем. Ники Чин и Майк Чепмен. И «Твоя жизнь, ты можешь делать то, что хочешь». В другой песне подобные слова, возможно, могли бы прозвучать как гимн свободе. Здесь они произносятся даже с оттенком усталости по сюжету. Герой понимает, что не может постоянно спасать другого человека от его собственных решений. Он еще любит, еще пытается достучаться, но уже отступает, вынужден отступить. Композиция эта вышла в 1977 году, достигла 5-го места британского чарта, в других странах поднималась еще выше. В этот период группа Смоки, можно сказать, выпускали хит за хитом. Это было именно так. И несмотря на устойчивое авторское партнерство с Чином и Чепменом, музыканты не хотели оставаться исполнителями чужого материала. Крис Норман и Пит Спенсер, другие участники, сочиняли еще и собственные песни, особенно для альбомов и вторых сторон синглов, не надо об этом забывать. А вот следующая композиция вообще появилась, написанная другими, Сонни Бону и Джеком Нитш, об этом мы поговорим чуть позже. Давайте услышим «Это твоя жизнь», «It's your life».

It's your life, это твоя жизнь. Итак, песня, о которой я начала вам рассказывать, авторами которой стали необычный тандем для группы Смоки, но Джек Ницше и Сони Бонно. 77-й год, «Боль, похожая на иголки». Настоящее название песни «Иголки и булавки». Именно так герой описывает физически ощутимую боль, которую вызывает любовь. Он пытается убедить себя, что сумел уйти, но встреча с прежней возлюбленной разрушает вот эту уверенность. Песню впервые записала Джеки Дешанон, это был 63-й год. Уже в 64-м году одна из британских групп вывела свою версию на первое, кстати, место национального чарта. Смоки же обратились к этой композиции, как я уже сказала, в 1977-м, замедлив темп и превратив ее в рок-балладу. Версия Смоки пользовалась огромным успехом, стала европейским успехом для них. Она достигла в Великобритании 10-го места, в Германии 2-го, в Австрии вообще 1-го. И запись хорошо показывает, как эта группа работала с чужим материалом. Они не меняли песню до неузнаваемости. Они словно переносили ее в свое пространство, в свой мир, в свою музыкальную гармонию, где звучит акустическая гитара, где припев поддерживают сразу несколько голосов, как это было принято всегда у этой группы, и где Крис Норман поет так, как будто рассказывает историю каждому слушателю, каждому зрителю. И надо сказать, что это еще раз доказало. В 78-м уже году группа еще раз показывала. Она все время пыталась отойти и от привычной формулы, чтобы ее видели и другой. Давайте услышим «Needles and Pins», «Иголки и булавки».

История группы «Смоки», разумеется, не была всегда только прекрасной и сопровождала ее только успех и радость. К сожалению, нет. Крис Норман в какой-то момент начал сольную карьеру, очень удачную, надо сказать, карьеру. Состав группы стал меняться. В 1995 году после автомобильной аварии ушел из жизни вокалист Алан Бартон, который заменил Криса Нормана в группе. Спустя годы, но это было относительно недавно, не стало Терри Атли, человека, который для меня ассоциировался с этой группой всегда, кроме Криса Нормана. Музыкант, который прошел почти всю историю коллектива, практически с самого начала. Но классические записи 70-х, конечно, остались. Давайте услышим голос только Криса Нормана из его уже сольной карьеры, а потом вернемся к этой группе. Одна из песен только Криса Нормана — «Gypsy Queen».

Следующая песня. «О, Кэрол», называю ее сразу. Авторы все те же. Ники Чин, Майк Чепмен, 78-й год. Песня полностью тех же авторов, и не следует путать эту песню с известной композицией Нила Седаки «О, Кэрол», но только там есть два восклицательных знака после каждого слова. Номер этот номер написан Ники Чином и Майком Чепменом, необычно вышел отдельно, отдельным синглом в мае 78 года, потом вошел в один из их альбомов. Тоже, конечно, как и многие хиты, очень быстро попал в хит-парад. В музыкальном отношении песня «О, Кэрол» заметно отличается от печальных баллад, ночных баллад группы «Смоки». Здесь есть даже почти водевильная, я бы сказала, легкость, фортепианный ритм и, конечно, улыбка. Это вы сейчас почувствуете. И именно в период работы над этим альбомом, в который вошла песня, эта группа «Смоки» и начинает активнее представлять собственные композиции, что очень и очень важно. Мы слушаем «О, Кэрол», «Смоки».

Какое все-таки интересное путешествие проделала сама группа «Смоки». Англия 70-х, и вот тот Лондон, с которого мы начинали, промышленный Брэдфорд, тогда еще совсем молодые школьники, школьные друзья, которые так долго прошли этот путь, они его проходили очень достойно, дружно, и стали совершенно уникальным, на мой взгляд, коллективом. Музыка, которая казалась сначала простой, потом им ничего уже не нужно было доказывать. И осталось вот это ощущение до сих пор, как будто действительно каждая песня группы «Смоки» обращена лично к вам, к тем, кто любит эту музыку, к тем, кто вспоминает что-то свое из 70-х, 80-х, 90-х, тогда, когда вы познакомились с той или иной их песней, когда эта песня чем-то вам понравилась, когда вы вспоминаете, что вы под нее танцевали, и ощущение, будто за окном уже поздний вечер, как у многих песен есть такое ощущение их, и будто в небольшом кафе все еще горит свет, и кто-то по-прежнему обещает. Вспомните, с чего мы начинали. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете». С вами была Таня Барская и группа «Смоки», за что им большое спасибо.

Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет.

находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит, летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети, и один из них, наверное, я. Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: у третьего окна.
1: Превратиться в воду рек, снег.
0: Станет облаком седым.

Ночь опустилась в поля, и звуки застыли, и спит, и не дышит земля. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Окликни меня, и я обернусь. Поверь мне, никто не заметит, что нас больше нет за столом. Останься со мной, и я никогда не вернусь. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Ты слышишь сигнал?

лишь только дорога и свет от небес и земли. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Будь рядом со мной, не дай мне упасть.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Юддалит Беав, Тавшин Пейвав, 14 день месяца Ав, 5786 год, вторник, 28 июля 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река, в студии Семен Каплан. Этой ночью самолет премьер-министра Нетаньяху приземлился в Вашингтоне. Вечером у главы правительства запланирована встреча с президентом Трампом в Белом доме. Премьер-министр также примет участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, скончавшимся около 2,5 недель назад. Об этом сообщает корреспондент Кан Натан Гутман. Нетаньяху намерен представить президенту США разведданные, согласно которым Иран ведет строительство ядерных объектов в комплексе «Гора Макуш». Об этом сообщает газета «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на источник в Иерусалиме. Обозреватель Каан Итамар Маргалит передает, что, согласно публикации, эти данные доказывают, режим в Тегеране лжет о своем намерении продолжать переговоры и действует недобросовестно. Представитель администрации США сообщил вчера вечером телеканалу Кан Хадашот, что переговоры с Ираном находятся на серьезной стадии. Чиновник заявил, что стороны обменялись предложениями через посредников, и хотя соглашения пока не достигнуты, зафиксирован прогресс. Тем временем Тегеран вчера вечером вновь направил агрессивное послание США. В заявлении Объединенного штаба вооруженных сил Ирана говорится, что американская блокада представляет угрозу для иранских торговых судов и является эскалацией конфликта в регионе. Вооруженные силы Исламской Республики на деле доказали, что не закроют глаза ни на какую угрозу или акт агрессии, отмечается в заявлении. Только что стало известно, что военно-воздушные силы сбили беспилотный летательный аппарат в районе границы с Иорданией. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что беспилотник не пересекал границу Израиля, а источник запуска выясняется. Проиранские группировки в Ираке отвергают обвинения Саудовской Аравии в запуске беспилотников по ее территории. В заявлении исламского сопротивления в Ираке утверждается, что эти обвинения — лишь попытка оправдать неспособность Эр-Рияда ответить на болезненные хуситские удары из Йемена по саудовской инфраструктуре. Милиции предупредили, что любой безрассудный шаг Эр-Рияда встретит жесткий ответ. Обозреватель Кан Омер Шахар сообщает, что премьер-министр Ирака Али Аз-Зейди поручил начать расследование в связи с заявлениями Саудовской Аравии о запуске беспилотников с иракской территории. Съезд партии Ликуд утвердил запрос премьер-министра Нетаньяху на предоставление 8 бронированных мест в предвыборном списке партии в Кнессет. С незначительным перевесом голосов также было принято предложение Хаима Каца разрешить действующим депутатам Кнессета снова баллотироваться по региональным округам. Данное право ранее было зарезервировано только для новых кандидатов. Корреспондент Кан Шахар Глик сообщает, что из-за минимального разрыва между сторонниками и противниками инициативы, всего 6 голосов, ожидается подача апелляций против результатов голосования. Расширенный состав из 9 судей «Богатца» рассмотрит сегодня петиции об отмене закона, согласно которому приостанавливается практика арестов уклоняющихся от службы учащихся ешив. Секретарь правительства направил в Богац письменную позицию, согласно которой суду не следует вмешиваться в закон, поскольку государству нужны харидим-новобранцы, а не харидим-задержанные. Корреспондент Кан Тамар Альмок сообщает, что юридические советники правительства и Кнессета призывают отменить этот закон. Юридический советник правительства Гали Баарав Миарам направила вчера в Богац свой ответ на петиции против закона об отделении Департамента внутренних расследований полиции от прокуратуры и предостерегла от этого шага. Она просит Богац выдать промежуточный ордер, чтобы остановить уже предпринимаемые шаги, несмотря на то, что закон еще не вступил в силу. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит 31 градус, в Бершеве будет 34, в Аждоде 31, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Таковы центральные новости этого утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭК в 8 часов. Доброго дня. Шалом, Миру Шалаем.
1: КАН-РЭК. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Сегодня состоится встреча премьер-министра Бениамина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа. Встреча пройдет в Вашингтоне. На данный момент ожидается, что встреча состоится в 18:00 по американскому времени. Это 8-я встреча двух лидеров с того момента, как Трамп вернулся в Белый дом. И пройдет она на фоне возобновившихся переговоров между США и Ираном с одной стороны и публикации о том, что Израиль согласился на дислокацию международных сил в Газе с другой. Более того, некоторые СМИ утверждают, что именно это, согласие Израиля на дислокацию сил Международного совета мира, и было условием проведения встречи в Белом доме. Поговорим на эту тему. Одновременно продолжается и предвыборная кампания в Израиле. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху, как и ожидается, одержал победу на голосовании в ЦК Ликуда и получил право кооптировать 8 кандидатов в предвыборный список. Поговорим и об этом. Юридический советник правительства раскритиковала закон, выводящий Махаш, отдел расследований преступлений, совершенных полицейскими, из ведения государственной прокуратуры. Обо всем этом и многом другом мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, как обычно, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 28 июля. Программа «Тема дня» продолжится до 9 утра, в 9:05 «Доброе утро, Израиль», и эту программу проведет Саша Коган. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Геннадий Бердичевский, независимый пенсионный консультант. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской, в 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 «Особый случай» эту программу проведет сегодня Яна Брискман. В 18:05 программа «На пике событий». Этот журнал проведет Олег Клоц с 22 до полуночи. Ночная смена, классическая музыка под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 28 июля. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Сегодня состоится встреча президента США, простите, Дональда Трампа и премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Встреча пройдет в Белом доме. Что, с вашей точки зрения, можно будет считать успехом этого визита? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, спорьте друг с другом, спорьте с нами, критикуйте нас, если мы того заслуживаем. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 7:09, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Естественно, большинство их фокусируют внимание на визите премьер-министра Бениамина Нетаньяху в Соединенные Штаты Америки. Он прибыл туда около 1:00 по израильскому времени. И его встречи, предстоящие встречи с президентом США Дональдом Трампом. Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Ариэль Каана публикует статью, которая называется «Обозначить красную линию». Премьер-министр Бениамин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп встретятся сегодня по израильскому времени, сегодня вечером, по израильскому времени в Белом доме на фоне давления, американского давления с требованием продвигаться. Складывается впечатление, что Израилю придется согласиться на ввод международных сил в сектор Газа без того, чтобы Хамас был разоружен. Взамен ожидается, что премьер-министр получит дополнительный рычаг давления в том, что касается Ирана. Газа в обмен на Иран. Такова сделка. Станет ясно после этой встречи. Еще несколько материалов. Более месяца прошло после того, как премьер-министр Бениамин Нетаньяху пообещал. В оборонной системе пока что не видели ни одного шекеля для возобновления линий производства вооружений и других срочных задач.
Наши враги вооружаются, а мы ждем бюджетов. Будет еще одна война, и каждый день проходит, не возвращается. Обо всем этом пишет Лилах Шуваль на 4-й странице газеты «Исраэль» Гайом. Еще несколько материалов. Ликуд, двоеточие. Нетаньяу получил бронированные места, возможность бронировать места. Система праймериз изменится. Депутаты и министры смогут баллотироваться через округа. Раньше это было, так сказать, только для новых депутатов, только новых кандидатов, только один раз можно было баллотироваться через округа, но вот сейчас ситуация меняется, новые правила праймериз в Ликуде. И еще одно сообщение: Офер Винтер, бригадный генерал Офер Винтер, не будет баллотироваться в рамках партии Ционут Датит. Обо всем этом с 11 по 13 страницы газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. Так социальные сети влияют на ход выборов. Об этом Дин Брендшастер на 16-й странице газеты «Исраэль Айом». На самом деле социальные сети сегодня очень активный и прямой игрок предвыборной кампании, далеко выходящее влияние социальных сетей выходит далеко за рамки просто площадок для дискуссий и формирования своего мнения, используется всеми сторонами для того, чтобы сформировать те или иные позиции или получить ту или иную информацию, которая необходима о избирателях. Еще один материал. Сегодня вечером Тубе-Ав, праздник любви. Рэйчел и сержант Далет, новые репатрианты из Канады, познакомились, когда им было 10 лет. Только в Израиле их знакомство стало романтической связью. И на церемонии завершения курса, который проходил Далет, он предложил своей избраннице руку и сердце. Это был правильный момент и завершение курса, и начало нашего совместного пути, сказала Рэйчел. Об этом на 18-й странице газеты «Исраэль Гайом». Что еще можно здесь прочитать? Израиль внимательно наблюдает за подготовкой к выборам в палестинской автономии. Впервые за 20 лет там должны пройти выборы. Абу Мазен продвигает шаги, которые направлены на то, чтобы не допустить участия Хамаса в выборах. Террористическая организация бойкотирует, или не будет бойкотировать ход этих выборов. Об этом Шахар Клейман на 4-й странице газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. Дани Ситринович о том, как Иран попытается повлиять на выборы в Израиле. Тегеран попытается углубить раскол в израильском обществе. Система обороны, оборонная система должна быть готова к такому развитию событий. Об этом на 7-й странице газеты «Исраэль Гайом». Что еще можно здесь прочитать? В Ликуде утверждены просьбы Нетаньяу, с одной стороны, о 8 кандидатах, которых он сможет кооптировать в предвыборный список, с другой стороны, о изменении порядка праймериз таким образом, что министры и депутаты смогут баллотироваться через округа. Надо сказать, что второе решение было принято с минимальным разрывом, порядка 6 голосов, не больше, и это, разумеется, приведет, как обычно это бывает, приведет к тому, что будут поданы судебные иски с утверждением о нарушении хода голосования.
Об этом на 9-й странице газеты. Газеты «Исраэль Гайом». Одновременно продолжаются попытки сформировать новую партию в центре политической карты. Винтер сомневается, Эрдоган скоро объявит, Шакед ожидает. Результаты праймериз в Циунут Датит ускорили шаги в правом блоке. На данном этапе речь идет о проверках, таких о проверочных шагах между политическими силами и потенциальными кандидатами. Все это пока еще не созрело и не превратилось в реальные проекты. Об этом Бини Ашкенази на 11-й странице газеты «Исраэль Гайом». И еще один, наверное, материал. Родители остались одни в попытке вылечить своего ребенка или восстановить своего ребенка. Лечение, которые, процедуры, которые откладываются, нехватка процедур и безумно долгое время ожидания. 70% детей, которые проходят восстановительные процедуры после того, как заболели и излечились от онкологических заболеваний, не получают, все 70% детей не получают, так сказать, наблюдения, необходимого наблюдения в срок. И последствия могут быть самыми тяжелыми. Министерство здравоохранения заявило, что предпринимаются усилия для расширения тех возможностей, которые имеют семьи. Обо всем этом пишет газета «Исраэль Айом» на своей 15-й странице. Газета «Идиот Ахронот». Посмотрим сейчас на ее заголовки. Сегодня в 6 часов вечера по израильскому времени, не по американскому, а по израильскому времени, встреча Нетаньяу и Трампа в Вашингтоне. Цель — Иран, таков заголовок. До сих пор встречи между премьер-министром Бениамином Нетаньяу и президентом США приводили к хорошим результатам для Израиля. Однако на сей раз Нетаньяу приезжает в Вашингтон в рамках фигуры, гораздо менее популярной, чем раньше. Помимо прочего, среди большинства приближенных президента. С такими данными он начинает, приходит на эту встречу и пытается убедить Трампа, что есть еще задачи, которые необходимо выполнить в войне против Ирана, без того, чтобы выглядеть как человек, который пытается втянуть американского президента в новый круг войны. Обо всем этом Итамар Айхнер на 4-й странице газеты «Идиот Ахронот». Три месяца до выборов на конференции по безопасности газеты «Идиот Ахронот» и Института АНСС выступили большинство лидеров партий. Об этом на 6-й и 7-й страницах издания. Каждый пятый израильский подросток страдает от высокого уровня симптомов посттравматического синдрома. Об этом на 11-й странице. Каждый пятый израильский подросток страдает от посттравматического синдрома. Еще несколько материалов. Майор Айн, которая пробила стеклянный потолок, еще один стеклянный потолок с точки зрения того, что могут добиться женщины в армии. Она стала первой женщиной, которая получила должность офицера разведывательного отдела спецподразделения ЯАЛОМ инженерных войск. Надо сказать, что спецподразделение ЯАЛОМ — это одно из элитных таких подразделений, и вот она стала офицером оперативного отдела этого подразделения. Это говорит о том, что женщины могут находиться на любых ключевых позициях и преуспевать без связи с полом. Это зависит только от того, что ты приносишь с собой. Галь Ганот на 12-й странице на эту тему.
«Гигантский ребенок», таков заголовок в спортивном приложении газеты «Идиот Ахронот». Дэвид Мозес, ему только 18 лет, рост 2 метра 10 сантиметров. Он сейчас блистает в серии побед юношеской сборной Израиля по баскетболу на чемпионате Европы. Ставый Фарган. Еще один Дэнни Авдия. Поживем, увидим. Еще несколько заголовков в газете «Идиот Ахронот». Шило Фрид публикует статью под названием «О ультраортодоксах и о предвыборных обещаниях». «Удобные партнеры», так называется эта статья. И после выборов, в которых вопрос призыва находится в центре предвыборной кампании, в центре дискуссии, можно предполагать, что многие из противников Нетаньяу будут готовы отложить решение кризиса, связанного с призывом Харидим, и войти с ними в одно правительство. Главное – сменить власть, пишет Шило Фрид. А Бендрор Ямини публикует статью, в которой заголовок которой это строчка из известного гимна ревизионистского движения. «Тишина – это грязь» или «Тишина – это мусор». Нынешнее взаимопонимание между США и Ираном, согласно которым тишина будет ответом на тишину, это именно то, чего хотят в Тегеране. Продолжать гонку вооружений, ядерных вооружений, без каких бы то ни было условий, без какого бы то ни было контроля и без каких бы то ни было ограничений. Об этом газета «Идиот Ахронот». О визите премьер-министра Бенямина Нетаньяу в Белый дом мы уже говорили. Вот Нетаньяу победил в бою за праймерис, пишет об этом Юваль Карни. «Задача, которая стоит перед партией Циунут Датит», пишет он же, после победы Хардалим, более такого ортодоксального, что ли, направления в религиозном сионизме. Высокопоставленные представители партии утверждают, что экстремистский список, как они его называют, приближает вход в игру нового участника. «Необходима новая рамка для религиозных и светских», говорил в последнее время Офер Винтер в ходе бесед с возможными избирателями, возможными сторонниками. Вопрос лишь в том, разумеется, сколько голосов могут эти новые партии собрать, а сколько голосов пропадут и какими будут последствия. Сейчас 7 часов 24 минуты, уважаемые радиослушатели. Мы ненадолго прервемся, послушаем немного музыки, а затем продолжим программу, продолжим знакомиться с заголовками газет. Оставайтесь с нами.

0: 7:27 в Израиле. Мы продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками СМИ, израильских газет и новостных сайтов. Газеты «Маариф». Драматическое предупреждение Давида Зини на фоне достаточно неожиданного пункта отправления самолета премьер-министра Бениамина Нетаньяху в Вашингтон. Он вылетел из военной базы «Неватим». Шабак усиливает охрану символа власти из опасения, что Иран попытается нанести удар по высокопоставленным израильтянам и по предвыборной кампании. В то время как Нетаньяху тайно вылетел из военной базы «Неватим», Гади Айзенкот, который ведет в опросах, по-прежнему имеет охрану частной компании. Возможно, что Шабак должен что-то с этим сделать и как-то начать также охрану и других фигур, хотя, так сказать, по закону на данный момент Гади Айзенкот не имеет никакого официального статуса и поэтому не получает охрану со стороны государства, но возможно, что эти правила должны быть изменены, учитывая очень напряженную ситуацию в ходе предвыборной кампании. Еще несколько материалов. Болезненная правда за кулисами тайного визита в Белый дом. Почему тайного, не знаю. Так этот визит называет Бен Каспит. В то время как Соединенные Штаты Америки скорбят о смерти Линди Грэма, Израиль разбит в американском общественном мнении, считает Бен Каспит. Премьер-министр находится перед исторической задачей. Его цель – подтолкнуть президента США к уничтожению ядерной программы Ирана, без того, чтобы выглядеть как тот, кто втягивает Америку в войну, пишет публицист Бен Каспит в газете «Маариф». Еще несколько материалов. Пусть идут ко всем чертям. Южное укрепление Ликуда пересматривает свою дорогу. Об этом пишет Рами Шани. Пусть идут ко всем чертям. Это, разумеется, цитата, а не фраза Рами Шани. Гнев в Нетивоте и обвинения в адрес кибуцов. Они сами виноваты в том, что произошло. Я еще раз подчеркиваю, не я это говорю, и не Рами Шани это говорит, и не Ликут это говорит. Рами Шани приводит цитату, которую он слышал в Нетивоте. Политический пульс в Нетивоте далек от того, чтобы быть односторонним. Среди молодежи, которые заявляют, я проголосую за Биби, потому что так сказал отец, до жителей, которые в гневе, пусть все идут ко всем чертям, и даже такие, которые обвиняют кибуцы в том, что произошло 7 октября. Об этом Рами Шани. Уже вторая статья, надо сказать, о происходящем на юге. Статья, которая показывает несколько иную картину, чем ту, которую мы привыкли видеть. И еще несколько материалов. «Война или мир? Палец на спусковом крючке». Драматическое предупреждение, которое привело Трампа к тому, чтобы он остановил атаку на Иран. Еще один материал. «Тайный налог, который вы платите в супермаркете». Комбинация, которая приводит к тому, что в Израиле все дорожает. Трюк, точнее говоря, который приводит к тому, что в Израиле все дорожает. Еще несколько материалов. Еще один трюк, опасный трюк, который касается вашей пенсии, уважаемые радиослушатели, и накопительных программ, без того, чтобы вы обратили на это внимание. Об этом пишет Даниэль Шивакис из агентства CFP. Решающее обсуждение в Багаце. Будет ли отменен закон, замораживающий аресты учащихся ешив. И опрос, который был опубликован во втором опросе, подряд Нетаньяу закрывает разрыв, ликвидирует отставание от Гади Айзенкота, однако этого недостаточно для того, чтобы получить большинство. Разумеется, речь идет о опросе 12-го телеканала, телеканала Кешет, согласно которому Нетаньяу набирает, блок Нетаньяу набирает 50 мандатов, блок перемен, как его принято называть, набирает 56 мандатов, арабские партии набирают 10 мандатов, и блок, и партия, вернее говоря, Хили Трупера и Юаза Энделя набирает 4 мандата. Можно их отнести и к блоку противников Нетаньяу, разумеется. В любом случае, ни одна партия, ни один блок без арабских партий не набирает 61 мандата. Очень многое решится в нижней, как я всегда говорю, в нижней части турнирной таблицы, а там 4 мандата у Трупера и Энделя, 4 мандата у Смотрича, 5 мандатов у Мансура Аббаса, 5 мандатов у Хадаш Тааль. Эти опросы не проверяют влияние партий, которые, возможно, будут участвовать и не проходят электоральный барьер. Здесь речь идет о Кахой Лаван Бенни Ганца, который не проходит, и Балад Сами Абушхады, который не проходит, но, судя по всему, будет частью объединенного списка. Который сейчас формируется. Этот опрос был накануне опубликован. Накануне был опубликован телеканалом Кешет и дал такие результаты. Еще несколько материалов, которые можно здесь прочитать. В Иерусалиме опасаются, что Трамп окажет давление на Нетаньяу с целью добиться тройственного урегулирования: Израиль, Сирия, Ливан. Об этом также в газете «Маариф», точнее говоря, на сайте газеты «Маариф» можно сегодня прочитать. На фоне перехвата беспилотников Нетаньяу отправился в Вашингтон, на сей раз не из аэропорта Бен-Гурион, а с военной базы Неватим. Цви Суккот, депутат Кнессет от партии Циунут Датит, рассказывает о том, кто принесет еще два мандата, его партии. Говорит о Цвике Море, который присоединился к партии Циунут Датит, получит там забронированное место. Это газета «Маариф». Еще несколько материалов. Газета «Аарец». Газета «Аарец». Посмотрим заголовки этого издание сегодня также, разумеется, посвящает основные материалы визиту премьер-министра Бениамина Нетаньяу в Вашингтон, но не только. Нетаньяу встретится сегодня с Трампом в ситуации, когда его Нетаньяу статус в США бескрайне низок. Перед встречей, Трамп заявил, что мои позиции и Израиля по вопросу Ирана близки. Никто не будет говорить мне, что продавать Турции. Тегеран заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут устанавливать дату окончания войны. Бен Сэмюэлс об этом на 5-й и 6-й страницах газеты «Гаарец» и на первой странице анонс материала. Портал Уала предложил министерству Бен-Гвира новую систему, которая предоставит ему, министерству и министру, компанию на миллионы шекелей. Компанию, платную компанию, об этом Йошуа Брайнер. И юридический советник правительства призвала заблокировать закон о юридическом совете, закон Махаш, закон о выделении отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими из прокуратуры. И этот закон посеет страх среди полицейских перед выборами. Хэн Маанит и Йошуа Брайнер. Об этом на третьей странице газеты «Хаарец». Еще несколько материалов. Это архитектура тюрем. Иллюзия безопасности превратила Иерусалим в столицу, перекрытую заборами. Столица, которая стала тюрьмой, пишет Нир Хасон. В течение нескольких недель откроется новая линия трамвая в Иерусалиме после того, как на протяжении нескольких лет этого ждали, и смогут студенты и сотрудники университета добираться на трамвае до высшего учебного заведения, почти, по крайней мере. Когда они выйдут из вагона, они обнаружат, что между ними и кампусом отделяет огромный забор. И для того, чтобы войти в университет, они должны пройти до тех ворот, чтобы пройти именно через конкретно определенное место и представить удостоверение личности. Ну, на самом деле, мне кажется, что входы в университет всегда были, проверялись и так далее, особенно после теракта, который там был совершен в 2001 году. Еще несколько материалов в газете «Гаарец». Во Франции и в Испании бушует огонь. И в ближайшие дни ожидается еще одна волна жары. Об этом AP и Reuters. И еще несколько материалов. Еще несколько материалов в газете «Гаарец». Это не только искусство. Почему у меня нет места, почему нет будущего у израильского рэпа, и почему я отказался выступать в документальном фильме, участвовать в документальном фильме по истории хип-хопа. Тамер Нафар об этом пишет на второй странице газеты «Гаарец», а на шестой странице по ходу движения. Искусственный интеллект открывает новые возможности, о которых не знали даже те, кто работают в тех или иных фирмах, что необходимо сделать для того, чтобы эти должности получить. Об этом на шестой странице приложения «Демаркер», приложение к газете «Гаарец». Газета «Макор Ришон», сайт газеты «Макор Ришон». О чем он пишет сегодня, что можно прочитать на сайте «Макор Ришон». Главный заголовок «Навести порядок в Негеве. Достижения и провалы правительства на юге». Об этом пишет Илья Шиврайхнер. Еще несколько материалов. Новая должность бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Он стал деканом юридического факультета одного из университетов. Колледжа в Рамадгане. И там этот факультет был открыт совсем недавно, после того, как получил утверждение Совета по высшему образованию. Что еще можно прочитать на сайте газеты «Макор Ришон»? Да, вот такая вот новая должность Авихая Мандельблита. Еще несколько материалов. Последняя жертва безумных распоряжений о о правилах открытия огня. Вдова Банаяумельта в районе теракта, который был совершен. Без предупреждения ЦАЛ перехватил два беспилотника на границе с Иорданией и еще несколько материалов. Интересный материал Исраэля Шамая. Избавиться от оккупации Хамаса. Террористическая организация капитулировала перед кланом в Газе. Клан Барабах, если можно так, наверное, так правильно, одна из крупнейших семей на юге сектора Газы, угрожала восстать против Хамаса, открыто начать вооруженное восстание против Хамаса после того, как террористическая организация похитила одного из сыновей, одного из детей этого клана. Юридический советник правительства, возвращаемся в Израиль, юридический советник правительства в ответ Багацу заморозить закон о Махаш, закон о деятельности отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими. И еще одно сообщение, так сказать, из зала суда. Сегодня в прямом эфире Багац рассмотрит апелляцию или петицию, поданную против закона о замораживании задержания ультраортодоксов, дезертиров. Организация Хонейну заявила, что распоряжение об административном аресте, вернее, административное распоряжение, которое выдал командующий центральным округом, нереализуемо. Командующий центральным округом Ави Блот издал распоряжение об удалении и домашнем аресте для одного из поселенцев. Однако из-за его медицинского положения, сложного медицинского состояния его отца, это распоряжение нереализуемо. Адвокат Ади Кейдар из организации Хонену заявил, что речь идет о трате общественных средств и игнорировании нужд безопасности поселенцев. Об этом также газета «Макор Ришон». Сейчас 7:45, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем программу. 2 года прошло с трагической субботы, когда 12 детей погибли в населенном пункте Маджд-эль-Шамс после того, как ракета, выпущенная с территории Ливана, выпущенная террористами Хизбаллы, попала на футбольное поле, где играли дети. Салим Милали с нами в эфире, преподаватель обществоведения в старших классах Маджд-эль-Шамс. Салим, доброе утро.
1: Доброе утро вам, доброе утро.
0: 2 года прошло. Да. Возвращаю вас в тот трагический день. Где вы были, когда произошла эта трагедия?
1: Я как раз был в парикмахера. И только зашел в машину, это было секунды, как мы услышали этого. И потом бум. И все. Я сразу поехал туда, посмотрел издалека, конечно. Что вам сказать? Черный день был.
0: Черный день для Маджд-эль-Шамса, черный день, на самом деле, для всей страны.
1: Да, да.
0: Если я правильно понимаю, в вашей семье пострадавших не было?
1: Нет, нет. Только сыновые, друзья и девчонки, которого я научил в свое время.
0: Вы знали, знакомы с семьями тех, кто погиб?
1: Конечно, конечно. Я из-за того, что я уже 32 года преподаю, я знаком почти со всеми тут в селе. И преподавал большинство детей этого села.
0: Как прошли эти 2 года для родственников, для тех, кто потерял детей?
1: Вы знаете, они до сих пор, с тех пор, да, они не живут, в общем. Я их вижу, встречаю. Все время они плачут, все время они думают об этом. Они как-то не восвоивают вот это все, вся акция, которая была. Ну, все равно был переворот после этой трагедии здесь в селе. Вы знаете, раньше не было у нас ни одного солдата, сейчас у нас десятки солдатов, которые служат в армии возле этих точек. Потому что поняли люди то, что Израиль — это их страна. И единственное, кто защитит, мы как друзья, будем говорить.
0: То есть то, что произошло, подтолкнуло людей к тому, что, к тому, чтобы призываться в армию?
1: Да, да, не только, не только вот этот акт, еще что произошло в Суэде, в Сирии, тоже наши родственники там погибли, убили их, эти террористы. Поэтому это все вместе за этих двух лет так и... Так и все почти половину жителей этих четырех сел, они уже граждане Израиля. И есть у нас полиция уже служит, служит в армии, в военных войсках, военные тоже.
0: То есть та, эта трагедия каким-то образом укрепила связь друзов с государством Израиль?
1: Да, да. В общем, связь была, ну... укрепила это связь, да, конечно, конечно.
0: Как, что думают в Мадж-дель-Шамс по поводу того, что сейчас происходит в, между Израилем и Ливаном, например, между Израилем и Сирией? Мы слышим в последние дни о том, что сирийский президент хочет мира с Израилем и так далее. Вы относитесь к этому серьезно?
1: И, конечно, люди всегда раньше при осаде... Между прочим, тут люди, жители этих четырех сел, они хотят оставаться под властью Израиля. В общем, если поспрашиваешь людей так на улице, скажут тебе, нет, это выдвига. Но сейчас уже все говорят, мы хотим, чтобы Израиль был, чтобы был мир, пусть будет в Сирии, пусть будет с Ливаном. Мы за мир, но просто мы хотим оставаться под властью Израиля.
0: Хотите оставаться под властью Израиля?
1: Да, конечно.
0: Какова обстановка в Мадж-дель-Шамс? Один из вопросов, который тогда возникал, это вопрос убежища, вопрос защищенности, вопрос чувства безопасности, которое утратили.

0: так нет?
1: Нет, нет, нет.
0: И что, что вы слышите от людей сегодня в Мадж Дель-Шамсе два года спустя? Кроме того, что и сблизились с Израилем.
1: Вы знаете, люди, как вам сказать, люди живут тут спокойно. После этих двух лет этой событий, этой трагедии, люди все время боятся, чтобы тут у нас что-то случилось, что случается, то ли со стороны Сирии, то ли со стороны Ливана, потому что только одни террористы там и у власти, в общем. Угу. Поэтому люди живут спокойно, работают. И у нас, вы знаете, у нас квалифицированные люди очень много, и врачей, и инженеры. И мы работаем по всему Израилю. И спокойно живем.
0: Я хочу спросить вас о школе, в которой вы преподаете, и о вашем преподавании. Вы преподаватель Эзрахута, преподаватель обществоведения.
1: Да, да.
0: Да?
1: Да, да.
0: Чему вы учите детей? То есть какова... Что в программе? Что дети узнают на ваших уроках?
1: В программе права человека, в общем. Угу. Основных прав человека. А власти в Израиле, исполнительные власти. В общем, как и та же самая система, что преподается в израильских школах. У нас есть отдел дружеский в Министерстве образования Израиля. И мы преподаем по программе все, что преподается по всему Израилю.
0: Каким-то образом это затрагивает политические вопросы, там, дискуссии?
1: Да, конечно, конечно. У нас каждый, в общем, я так, у нас актуалия первые 5-10 минут о происходящем в районе. И вроде, да. Да.
0: Каждый урок 5-10 минут вы уделяете актуалии.
1: У меня 5-10 минут сразу спрашиваю у детей, мальчиков, девчонок, угу. Что вы слышали вчера? Кто-то услышал новости, что услышали, что-то происходит тут, там, про выборах. Потому что это наш актуалия.
0: Дети интересуются?
1: Интересует, вы знаете, он предмет очень сложный для детей, из-за того, что не было принадлежности в начале. Я 32 года. А сейчас более-менее начали как-то ученики заинтересоваться о происходящем, в общем, спрашивать с точки зрения прав человека, с точки зрения политики, с точки... И, в общем, даже парни и девчонки в школе очень говорят... Раньше боялись, сейчас говорят, что мы израильтяне. Я вам говорю, больше 50% жителей района тут уже граждане Израиля. Угу. Очень много, которые даже делают общественная служба. Шируты уми. Угу. Моя дочь, инженерка, она сделала 2 года шируты уми.
0: 2 года на шируты уми?
1: Да, да. Большинство детей идут на это.
0: Можно только гордиться. Последний вопрос, Салим. Вспоминают дети, те, кто тогда были уже в возрасте и помнят то, что произошло, вспоминают трагедию 2-летней давности? Это, об этом
1: конечно,
0: говорят?
1: Конечно, конечно. Я этого ощущаю и слышу со студентов, которые в школе. Много было детей. Очень много было детей там. Но слава Богу, что только так. 12, но там были больше 200 парней и девчонок на стадионе.
0: Салим Илали, преподаватель обществоведения в старших классах школы в школе в Мадж-дель-Шамсе. Огромное вам спасибо за участие в эфире.
1: С удовольствием.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: До свидания. До свидания.
0: 7:54. Тяжелое, жуткое событие 2-летней давности, и вот немного оптимизма, который звучит в словах Салима Милали. Сближение, к сожалению, сближение происходит вот таким вот, в результате таких вот трагических событий, но оно происходит, и очень много еще предстоит сделать, в том числе израильскому обществу, для того, чтобы это сближение стало более ощутимым. Еще несколько материалов, прежде чем мы закончим этот час программы. Посмотрим, о чем пишет новостная лента корпорации

Кан. Сегодня утром также о встрече президента Трампа с премьер-министром Бениамином Нетаньяху. Нетаньяху передаст Трампу данные о новом иранском ядерном объекте на горе Амакош. Об этом также сообщает Кан. Еще несколько материалов. Депутат Кнессета Ури Маклев от партии Яду Татура заявил, что мы ультраортодоксы, не можем действовать на основе того, что скажут в Багаце. Это заявление было сделано перед рассмотрением закона, рассмотрением апелляции против закона о прекращении ареста ультраортодоксов. Центр Ликуда, об этом сообщает Шахар Глик, центр Ликуда утвердил просьбу Нетаньяху о 8 кандидатах, которых он сможет кооптировать в предвыборный список. 1679 депутатов поддержали, 1673 депутата возражали против предложения о том, что министры и депутаты смогут смогут избираться через округа. 1679 делегатов Ликуда, членов ЦК Ликуда, и против 1673 только 6 голосов разницы, что, разумеется, приведет к дальнейшим дискуссиям. Рой Кейс публикует интересный материал о новой оси, вернее говоря, об опасениях у проиранской оси, что Сирия будет действовать против Хизбаллы. Насколько это вероятно, не знаю. Сейчас 7 часов 57 минут в Израиле. Это час подошел к концу. Дрор Ротштейн за пультом. Вацлав Проченко и Мила Сталинская продюсер. Олег Лоц редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрек.

0: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера». Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: В новом филиале Madone Mania Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Madone Mania. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
2: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
3: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. Самолет премьер-министра Нетаньяху приземлился в Вашингтоне. Вечером у главы правительства запланирована встреча с президентом Трампом в Белом доме. Премьер-министр также примет участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, скончавшимся около 2,5 недель назад. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. Нетаньяху намерен представить президенту США разведданные, согласно которым Иран ведет строительство ядерных объектов в комплексе горы Макуш. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на источник в Иерусалиме. Обозреватель КАН Итамар Маргалит передает, что согласно публикации, эти данные доказывают, режим в Тегеране лжет о своем намерении продолжать переговоры и действует недобросовестно. Представитель администрации США сообщил вчера вечером телеканалу КАН «Хадашот», что переговоры с Ираном находятся на серьезной стадии. Чиновник заявил, что стороны обменялись предложениями через посредников, и хотя соглашения пока не достигнуты, зафиксирован прогресс. Тегеран вчера вечером вновь направил агрессивное послание США. В заявлении Объединенного штаба вооруженных сил Ирана говорится, что американская морская блокада представляет угрозу для иранских торговых судов и является эскалацией конфликта в регионе. Вооруженные силы Исламской Республики на деле доказали, что не закроют глаза ни на какую угрозу или акт агрессии, отмечается в заявлении Ирана. Газета Wall Street Journal сообщает, что Иран и Оман обсуждают соглашение об открытии Ормузского пролива. Иранский дипломат заявил, что его страна стремится заключить всеобъемлющее мирное соглашение с президентом США Дональдом Трампом в преддверии промежуточных выборов в ноябре, рассчитывая, что к тому моменту он будет находиться под большим давлением и окажется более склонен к уступкам. Кроме того, Оман предложил создать региональную структуру для контроля над морской безопасностью, финансируемую государствами региона, а также предприятиями нефтяной отрасли и сферы морских перевозок. Иран обсуждал это предложение, однако требует контроля над проливом и права взимать проходные пошлины, что противоречит позиции Омана и США. Как сообщает обозреватель Хескель Корнберг, посредники работают сейчас над достижением 10-дневного перемирия, которое будет включать открытие пролива и снятие американской блокады с иранских портов. Съезд партии «Ликуд» утвердил запрос премьер-министра Нетаньяху на предоставление 8 бронированных мест в предвыборном списке партии в Кнессет. С незначительным перевесом голосов также было принято предложение Хаима Каца разрешить действующим депутатам Кнессета вновь баллотироваться по округам. Данное право ранее было зарезервировано только для новых кандидатов. Корреспондент КАН Шахар Глик сообщает, что из-за минимального разрыва между сторонниками и противниками инициативы всего в 6 голосов ожидается подача апелляций против результатов голосования. Расширенный состав из 9 судей рассмотрит сегодня петиции об отмене закона, согласно которому приостанавливается практика арестов уклоняющихся от службы учащихся ешив. Секретарь правительства направил в БАГАЦ письменную позицию, согласно которой суду не следует вмешиваться в закон, поскольку государству нужны харидим новобранцы, а не харидим задержанные. Корреспондент КАН Тамар Альмок сообщает, что юридические советники правительства и Кнессета призывают отменить этот закон. Юридический советник правительства Гали Баарав Миара направил вчера в БАГАЦ свой ответ на петиции против закона об отделении Департамента внутренних расследований полиции от прокуратуры и предостерегла от этого шага. Она попросила БАГАЦ выдать промежуточный ордер, чтобы остановить уже предпринимаемые шаги, несмотря на то, что закон еще не вступил в силу. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит 31 градус, в Бершеве будет 34, в Аждоде 31, в Эйлате ожидается до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Таковы центральные новости этого утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКА слушайте в 9 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: каковы меры, которые могут быть приняты?
1: Здесь есть аспект гражданский, есть аспект уголовный. То есть, ну, собственно, поскольку этим занята полиция, то здесь явно есть уголовный аспект, а именно она, во-первых, перевести просто так детей без согласия второго опекуна, это незаконно, это тоже нарушение закона, в Израиле это довольно серьезное правонарушение. А во-вторых, скорее всего, у них есть решение суда у этой пары в отношении детей, которое определяет и место жительства детей. То есть, вообще говоря, это пара из Соединенных Штатов, значит, там зависит от штата к штату, но те судебные решения, например, которые я видел в судах по семейным делам в Соединенных Штатах, они очень подробны, там буквально есть таблицы, где указано, где находятся дети, какой порядок встреч и так далее, и так далее. То есть, по-видимому, речь идет, кроме всего прочего, еще и о нарушении судебного решения. Это само по себе серьезное наказание за это полагается по законам всех стран. И, собственно, задействован здесь и Интерпол. Так что здесь речь идет о явном уголовном преступлении, которое совершила мать.
0: И Израиль, какие обязанности это накладывает на Израиль, как на государство?
1: Здесь замешан Интерпол, и Израиль содействует Интерполу. Есть также соглашение об юридической помощи между Израилем и Соединенными Штатами. Поэтому, во-первых, речь идет о поиске и этой женщины и детей. А после этого будет речь идти о выдаче их, скорее всего, американскому правосудию в Соединенные Штаты. Ну, во-первых, тогда и отец может воссоединиться с детьми, а во-вторых, и мать, скорее всего, там предстанет перед судом в Соединенных Штатах.
0: Есть ли какие-то законодательные, такие записанные, зафиксированные правила между Израилем и Соединенными Штатами Америки, между Израилем и Канадой на случай вот подобного рода инцидентов?
1: Есть общие соглашения. Они граждане Соединенных Штатов, они какое-то время были в Канаде, а потом из Канады мать перевела их в Израиль. Так что, скорее всего, речь идет о американской юрисдикции, юрисдикции Соединенных Штатов. Есть соглашение между Соединенными Штатами и Израилем о юридической помощи. Кроме того, есть общее. Аманат Интерпол.
0: Декларация Интерпола, да?
1: Да.
0: И в конвенция Интерпола.
1: Конвенция Интерпола. Конечно, есть еще и гражданские аспекты. Есть Гаагская конвенция о выдаче похищенных детей, по которой Израиль обязан тоже передать детей сразу отцу, даже не рассматривая вопрос, где им там лучше, если мать начнет выдвигать какие-то там...
0: Мать может похитить своих детей, то есть мать может считаться тем, кто... С гражданской точки зрения, сейчас не говорю уголовной, да, с гражданской точки зрения.
1: Да.
0: Мать может считаться кем-то, кто похитила собственных детей?
1: Да. Гаагская конвенция, она определяет очень широко вопрос похищения. То есть если даже нарушены права отца на встрече, считается, что дети похищены. То есть похищение не только у родителя, у которого находятся дети, но даже если нарушены его условия встречи и так далее, считается, что дети похищены. И вся сила этой конвенции в том, чтобы суд вот в этом государстве, куда были похищены дети, не разбирается, не входит в конкретные обстоятельства дела, он первым делом возвращает детей вот в страну, из которой они были похищены. И потом, если у матери есть какие-то утверждения, она хочет сказать, что отец плохо относится к детям и так далее, что у нее были основания убежать, вот все это будет рассматривать вот этот суд в Соединенных Штатах, куда детей передадут по вот этой Гаагской конвенции, если до этого дело дойдет. А в Израиле это практически рассматриваться не будет.
0: Все дела, связанные с детьми, ну, по крайней мере, с тем, что я сталкивался в той или иной форме, всегда рассматриваются с точки зрения блага детей, да, с точки зрения, по крайней мере, так декларативно, суд рассматривает их с точки зрения блага детей. В этих ситуациях благо детей вообще не затрагивается?
1: Оно практически нет. То есть оно рассматривается только в очень

0: исключительных случаях. То есть во всех случаях, почти во всех случаях, которые были с использованием Гаагской конвенции, поднимались такого рода утверждения, что для блага детей дети должны остаться вот в той стране, где они были похищены. И, как правило, это отклонялось судом. Может, был один, может, два случая, где это так или иначе было принято. Но, по большому счету, сам смысл этой Гаагской конвенции в том, чтобы не входить в эти детали, только если что-то какой-то очень кричащий случай. Или речь идет о государстве, которое не может обеспечить вот должное расследование этих утверждений и так далее. Кричащие какие-то случаи. За исключением этих кричащих случаев, очень крайних случаев, дети должны вернуться в страну, с которой они были похищены, и суд в этой стране будет рассматривать все возможные утверждения обоих сторон, о том, что их отец, скажем, плохо к ним относился, представлял опасность для них, все что угодно. Суд будет рассматривать это в Соединенных Штатах, не в Израиле.
1: Но порядок содержания детей или порядок опеки детей после возвращения в Соединенные Штаты будет в соответствии с тем, что было решено американским судом ранее?
0: Вот, ну, вначале да, с одной стороны. С другой стороны, это действие по похищению детей, оно может служить неким триггером, некой причиной для пересмотра этого. Но это уже будет рассматриваться в Соединенных Штатах. Пока суд Соединенных Штатов не изменил решение в отношении содержания детей, в отношении опеки, то дети должны быть у матери. Опять-таки, есть же всякого рода чрезвычайные ситуации, да, когда могут и социальные работники вмешаться.
1: В любом случае, этих детей еще надо найти. Это пока что тоже под вопросом. Зей Фарбер, адвокат по международному праву. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго. 8:58 в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Дрор Ротштейн за пультом, Вацлав Проченко, Мила Сталинская, продюсер, Олег Луц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль», Саша Коган. Спасибо, что были с нами. Всего самого доброго. Берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
2: Imperial I-Stars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
3: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
4: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
2: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
5: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Председатель партии Беяхат, экс-премьер-министр Нафтали Беннет, заявил в эфире КанРешет Бет, что до сих пор Израилю не удалось ликвидировать ядерную и ракетную программу Ирана, а также его региональную ось террора. Он считает, что не следует ограничиваться лишь применением военной силы для свержения режима в Тегеране. Беннет представил так доктрину осьминога, согласно которой Израиль должен ослаблять и наносить удары по голове осьминога в Тегеране, а не просто вступать в стычки с его щупальцами, Хизбаллой и Хамасом. Путь к этому лежит не только через физические атаки, которые дают колоссальную нагрузку на всю экономику и наших резервистов, но и через политические, экономические и кибердействия. В преддверии сегодняшнего заседания богатца по искам об отмене закона, который приостанавливает аресты учащихся ешив, уклоняющихся от службы, депутат Кнессета Ури Маклев от партии Яадута Тора выступил с резким заявлением против богатца. Он заявил следующее: «Мы не работаем на богатц, их путь не наш путь, их действия не наши действия, их мысли не наши мысли. Если у нас есть путь, которым мы верим, нужно стойко следовать ему. Мы не просто не идем здесь на компромиссы, да и сама мысль о том, что скажет богатц, недопустима. Это осквернение важного пути, пути Торы». Конец цитаты. Газета Wall Street Journal сообщает, что Иран и Оман обсуждают соглашение об открытии Ормузского пролива. Иранский дипломат заявил, что его страна стремится заключить всеобъемлющее мирное соглашение с президентом США в преддверии промежуточных выборов в ноябре, рассчитывая, что к тому моменту он будет находиться под большим давлением и окажется более склонен к уступкам. Кроме того, Оман предложил создать региональную структуру для контроля над морской безопасностью, финансируемую государствами региона, а также предприятиями нефтяной отрасли и сфер морских перевозок. Иран обсуждал это предложение, однако требует контроля над проливом и права взимать пошлины, что противоречит позиции Омана и США. Как сообщает обозреватель Хескель Корнберг, посредники работают сейчас над этим достижением 10-дневного перемирия, которое будет включать открытие пролива и снятие американской блокады с иранских портов. Криминальные новости. Вчера полиция задержала редактора ультраортодоксальной газеты по подозрению в хранении педофильских материалов. Корреспондент КАН Верет Пельман сообщает, что полицейские провели обыск в доме 58-летнего мужчины в Кирьят-Яарим, изъяли ноутбук и мобильный телефон. Сегодня полиция обратится в суд с просьбой продлить срок его содержания под стражей. Дело об убийстве Таир Рада. Ее мать Илана заявила в эфире КАН Решет Бет, что приветствует решение полиции возобновить расследование, хотя и не знает его причин. По ее словам, в деле остается много тайного, а общественное доверие к защищающим детей институтам подорвано. Поэтому сейчас вся страна ждет от следствия честной и добросовестной работы. Война между криминальными кланами Джаруши и Мусли. Полиция задержала подозреваемого в поджоге филиала сети Джапаника в Геватаем, которое произошло около 2 недель назад. Задержанный житель Рехова в возрасте 20 с небольшим лет. Корреспондент КАН Анна Пинес передает, что сегодня полиция обратится в мировой суд Тель-Авива с просьбой продлить срок его содержания под стражей. Второй раз за месяц неизвестные разбили входную дверь в редакцию «Новостей 12» в Тель-Авиве. В этом месяце также была разбита дверь редакции газеты «Арец», и по этим инцидентам подозреваемые пока не задержаны. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит 31 градус, в Бершеве будет 34, в Аждоде 31, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КанРека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган. на Канрека.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона сегодня Саша Коган. Спустя два года со дня трагедии Маждаль-Шамс на месте поставлен памятник 12 детям, убитым ракетой Хизбаллы. Поговорим с родственниками погибших детей. Выясним с адвокатом, почему предприниматели на севере месяцами ждут компенсации. Как родственники подозреваемых фактически становятся свидетелями обвинения, обсудим новую практику, которая применяется полицией. В городе Сдерот открылся первый музей для детей. Узнаем, как дать детям города, который обстреливается десятилетиями, быть просто детьми. Фантазировать, играть, дурачиться. Об этом и многом другом поговорим в ближайшие два часа. Сейчас обратимся к главным заголовкам этого утра. Обсудим их с нашим коллегой Габи Вольфсоном, ведущим радио Река и политическим обозревателем сайта News.ru COIL. Габи, привет.
1: Доброе утро, Саша. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели.
0: Итак, Нетаньяху вылетел в США, пообещав обсудить с Трампом ситуацию с Ираном. Перед ожидаемой встречей с премьер-министром Израиля Трамп заявил: «У нас есть некоторые разногласия по вопросу Ирана, но в целом наши позиции довольно близки».
1: Да, это, собственно говоря, отражает реальность. Вопрос в том, что такое некоторые разногласия. Я очень люблю фразу о том, что Бог и дьявол в мелочах. И, собственно говоря, это так и есть, потому что небольшие разногласия между США и Израилем могут проявиться в очень серьезных вещах, которые, с которыми мы будем иметь дело. Если мы говорим о том, что небольшие разногласия – это то, каким образом не допустить получения Ираном ядерного оружия, путем переговоров, военным путем, путем санкций и так далее, то эти небольшие разногласия могут вылиться в очень большие противоречия. В любом случае, все это будет проясняться сегодня в ходе встречи, которая должна начаться около 6 часов вечера по израильскому времени. Встреча, которая состоится в Белом доме. Не ясно пока, будут ли заявления, будет ли пресс-конференция до или после этой встречи.
0: Будет ли она вообще, я так понимаю, да?
1: Кто?
0: Пресс-конференция.
1: Да, я про пресс-конференцию говорю. Неизвестно, будет ли пресс-конференция. Судя по публикациям сегодня в СМИ, премьер-министр Бениамин Нетаньяху везет некую информацию о новом ядерном объекте Ирана на горе Арамакош и всем том, что с его точки зрения Дональд Трамп должен знать. Наш собеседник в сегодняшней программе, бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Алон Пинкас, сказал, что с его точки зрения Трамп и так знает все то, что ему Нетаньяху собирается сообщить, и поэтому вряд ли у Нетаньяху будет возможность что-то изменить серьезно каким-то образом позицию США. Ну, поживем, увидим. Кроме того, еще одна буквально фраза, Саша. Кроме того, Нетаньяху везет в качестве подарка Дональду Трампу сообщение о том, что Израиль принял решение о начале дислокации международных сил в секторе Газа. То, чего Нетаньяху очень не хотел, тем более, что речь идет о шаге, который Израиль делает до того, как Хамас даже заикнулся о готовности разоружиться. Тем не менее, это тот компромисс, на который Нетаньяху пошел, как многие считают, в том числе наш сегодняшний собеседник считает, что для того, чтобы не приезжать в Белый дом с пустыми руками, Нетаньяху пошел на этот шаг.
0: Беннет заявил: «В следующем правительстве я объявлю Катар вражеским государством». Как и на что это может повлиять?
1: Для начала я не очень вижу, судя по опросам общественного мнения, что Беннет будет в позиции для того, чтобы принимать подобного рода решения, но допустим. И на что это может повлиять, судя по словам нашей сегодняшней собеседницы доктора Михаль Яри из университета имени Бен-Гуриона, из открытого университета, не особенно на что это сможет повлиять, кроме того, чтобы осложнить Израилю возможность иметь дела с Катаром. Ведь Израиль поддерживает отношения с Катаром на протяжении уже многих лет. Связь между Катаром, Хамасом, Израилем и 7 октября всем хорошо известна. История катарских денег. Я уверен, что сейчас во время предвыборной кампании, и если когда-нибудь будет создана следственная комиссия по поводу того, что происходило 7 октября и перед 7 октября, этот вопрос будет очень, очень внимательно изучаться. Но если будет принято решение о том, что Катар объявлен вражеским государством, то формально Израиль не сможет пользоваться услугами Катара в качестве посредника в моменты необходимости. Такая необходимость может возникнуть, мы все очень надеемся, что нет, но такая необходимость может возникнуть. Что будет делать Израиль в этой ситуации, не очень понятно. Каково практическое значение такой декларации, тоже не очень ясно. Но в период предвыборной кампании говорятся разные вещи, в том числе такие.
0: И еще немножко о предвыборной кампании. Итак, голосование на съезде Ликуда завершилось. Проголосовали 73% депутатов. Как это было?
1: Это не съезд Ликуда, это конференция. Делегаты конференции Ликуда голосовали накануне по вопросу о требовании Нетаньяху предоставить ему право назначать 8 человек в предвыборный список, предоставить министрам и депутатам возможность баллотироваться через округа, чего не было раньше. И поэтому, собственно говоря, и было это голосование. 8 назначений Нетаньяху получил достаточно легко. А вот что касается назначения по округам, там разрыв между сторонниками и противниками всего лишь 6 голосов примерно 3500 голосовавших, 6 голосов, что означает, что будут поданы иски, жалобы, требования, апелляции и так далее. И этот вопрос продолжит обсуждаться. Депутат Настамоша Саада был у нас в эфире, сказал, что с его точки зрения решение правильное. Посмотрим.
0: Габи Вольсон, ведущий радио Река, политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Доброго утра и хорошего дня. Два года назад, 27 июля 2024 года, ракета, выпущенная Хизбаллой, попала в футбольное поле в друзском поселке Мадж-дель-Шамс. Погибли 12 детей, еще десятки получили ранения. Вчера на месте трагедии был открыт мемориал. В самом центре его находится металлическая воронка диаметром более 1,5 метра. Она повторяет форму того самого кратера, который оставила ракета. Металл специально оставили ржавым, обугленным. Вокруг воронки бетонная площадка, в которую вмонтированы 12 бетонных плит. На каждой выбиты имя и возраст погибшего ребенка на 3 языках – арабском, иврите и английском. Все дорожки парка сходятся именно к этой точке. Архитектор Цвика Пастернак хотел, чтобы каждый человек неизбежно подошел к месту удара, остановился и посмотрел на имена детей. По просьбе родителей сохранили часть каменной стены, которая во время взрыва приняла на себя удар, как считается, спасла жизни других детей, которые смогли укрыться за ней. Отец 10-летнего Дживара Ибраима добивался этого 2 года. Более того, он вообще хотел оставить старое футбольное поле, разделив его пополам, чтобы дети продолжали играть там, где играл его сын. Он говорил: «Я бы хотел видеть детей, которые бегают и играют, и чувствовать, что Дживар среди них, а не приходить сюда только плакать». Как справляются с болью утраты семьи Мадж-дель-Шамса спустя 2 года? Об этом мы поговорим с Самиром Савди, родственником 11-летней Винис Савди, погибшей в тот день. Самер Шаромлиха. Бокертов.
2: Бокертов.
0: Уфхена, врушна тайм мёто йом. Эх нирима хаим шера мишпаха.
2: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל עם ישראל. אתמול היה יום הזיכרון השני, שנתיים כבר עברו.
0: נכון.
2: לאסון הילדים. ממש עצוב. ממש. כל המשפחות עדיין לא מעגלים את מה שקרה. אפילו גם התושבים. אתמול החזירו אותנו שנתיים אחורה.
0: כן.
2: ממש היה עצוב, כאוב. כולם כאובים. אין מה לתאר.
0: כן. ספר על על המונומנט שאתם פתחתם אתמול בעצם.
2: כן, אתמול בתחילת האנדרטה של הילדים הקימו בחסות המועצה המקומית במג'דל שם. אנדרטה של 12 ילדים. היו הרבה אורחים שביקרו מחברי כנסת, משייח כבוד פקטריס, הרבה מהאגודות.
0: של העדה הדרוזית, נכון?
2: כן, המנהיג של העדה הדרוזית, היו המנהיגים גם של העדה היהודית.
0: כן.
2: חברי כנסת.
0: כן.
2: צבא. היה מאוד, מאוד יום...
0: עצוב, אבל מרגש, נכון?
2: נכון, מאוד מאוד.
0: תגיד, מה דעתך על אנדרטה? מה אתה חושב? האם אתם אהבתם את מה שאתמול נעשה שם?
2: האמת, האנדרטה היא משהו שהוא חשוב לזכר ה-12 ילדים, ממש הוא חשוב.
0: כן.
2: אני אישית אהבתי. אהבתי, וזה גם השקעה מאוד טובה, ומה שהם שמו בתוך האנדרטה זה מאוד, זה מאוד מרגש.
0: כן.
2: כאילו הפסלים ומה כמו שיריות של הטיל שנפל.
0: של הרקטה, כן.
2: כן, זה משהו באמת מרגש, יפה, ומשהו מדהים היה.
0: כן, תרשה לי לתרגם ואני אחזור אליך עם שאלות נוספות, בסדר? Итак, я спросила Самара Савди, родственника Винис Савди, которая погибла, 11-летняя девочка, которая погибла в тот день, как семья справляется с этим горем, с болью утраты. И он сказал, что очень грустно, особенно грустно было вчера, в годовщину. Вся деревня пришла на открытие памятника. Он говорит, что с одной стороны, это, конечно, очень важно, а с другой стороны, нас вернули на 2 года назад, и семьи до сих пор не могут справиться, до сих пор не могут принять то, что произошло. Савди сказал, что вчера на открытие андарты, на открытие монумента в память 12 погибших детей приехало очень много гостей. Это были и депутаты Кнессета, и лидеры друзской общины. Было очень-очень грустно, очень печально, очень больно, но с другой стороны, это было какое-то правильное и нужное действие, которое предприняли, и Самер Савди говорит о том, что ему лично памятник понравился, он видит, как в это вложено очень много и мыслей, и финансовых средств, и это вообще очень важная вещь, и очень понравилась ему сама андарта. Сам монумент. Самер кшекулам медаברים על אנדרטה. אנחנו איתך מדברים על ויניס. מה אתה רוצה שאנשים יזכרו עליה? לא כקורבן, אלא כילדה תמימה, בת 11 שנהרגה.
2: מי שלא הכיר את ויניס, חבל לו. ויניס הייתה ילדה מאוד טובה, חכמה, חרוצה. אהבה את האנשים, אהבה את העולם, אהבה את הספורט, אהבה כל מה שסביב לה, את החיות, את התפקיד של אבא שלה, אהבה את הכל. אין לי מה לתאר יותר.
0: הייתה ילדה שמחה?
2: הייתה ילדה שמחה, אנחנו היינו משפחה אחת, שהיינו טסים ביחד, מבלים ביחד, יחד עם ההורים.
0: אתה הדוד שלה?
2: אני ואבא שלה באותו ענף במגן דוד אדום, ואנחנו יותר מאחים ובני משפחה אחד.
0: אוקיי. איך שומרים על הזיכרון בתוך המשפחה? איך אתם שומרים על הזיכרון שלה? לא פעם בשנתיים, אלא כל יום. מה אתם עושים? איך אתם מרגישים?
2: אנחנו, תקשיבי, מי שמרגיש יותר את האמא ואת האבא, שהם מרגישים יותר את החוסר שלה.
0: כן.
2: אני לא יכול להגיד לך, אנחנו באמת חסרה לנו. אבל היא ממש חסרה, ושזה יום-יום, זה רק אמא ואבא, והם ממש, אני רואה לפי האינסטגרם והכל שהם מורידים, שמים לתמונות, וזה ממש כאוב להם, עדיין הם לא מעגלים שהם, או ויניס הלכה לעולמה.
0: אוקיי, אתה נפגש איתם הרבה פעמים?
2: אני כן, אני כמעט ויום-יום אני נפגש עם אבא.
0: מה הם מספרים? על הכאב שלהם, על החוסר הזה?
2: כאב, רואים הכאב שלהם בפנים. ובגוף. זה לא, אני, את האמת, אני לא אוהב לדבר על זה יותר מדי, כי אני לא רוצה לפתוח להם עוד פצעים.
0: הבנתי. אז אתה פשוט רואה את זה.
2: אני רואה לפי העיניים. העיניים של האמא ושל האבא זה הכי הרבה.
0: כן. איך אנשים עוזרים להם? איך אתה מנסה לעזור להם?
2: אנחנו מנסים לעזור להם, שזה לא סוף העולם, אנשים, החיים צריכים להמשיך, וזהו, זה הגורל שלה, זה מאלוהים, אנחנו מאמינים שיש אלוהים, יש להם גורל עד פה, נגמר. והם גם אנשים מאמינים, הם מאמינים, אבל הם רק עצובים בגלל שהם לא הגלו מה שהיה, כאילו בשיטה הזאת.
0: כן. מה היית רוצה לומר לכל מי שמגיע היום לאתר הנצחה ועומד מול שמותיהם של 12 ילדים? מה היית אומר להם היום?
2: אני אישית, אני אומר להם שרק יתבללו למען כל המדינה, למען הילדים שהלכו, יתבללו שאנחנו מאמינים בגלגול נשמות. כן. אז אנחנו מתפללים למענם בגיל החדש, שיהיה להם חיים יפים ויותר שקטים. כן. ומאחל גם למדינת ישראל שיהיה לנו שקט ושלום ואהבה בכולם.
0: אין מה להוסיף, סאמר סבדי, קרוב משפחה של וניס סבדי, שנהרגה לפני שנתיים מרקטה של חיזבאללה. תודה רבה לך על זה שמצאת הזמן לדבר איתנו היום, תודה רבה.
2: שיהיה לכם יום טוב.
0: אני אמשיך בתרגום. Итак, я спросила, какой была Венис Савди, какой была эта 11-летняя девочка, и Самар, ее родственник, сказал, что тот, кто не был с ней знаком, мне его жаль, этого человека, жаль всех, кто не был с ней знаком, потому что она была умница, она любила этот мир, она любила спорт, она любила людей, она очень любила животных, у нее было очень много домашних животных, и мы все, говорит Самар, были одной семьей. Я и ее отец, мы как братья, может быть, даже больше, чем братья. И именно поэтому, когда я сейчас смотрю на ее родителей, я вижу боль утраты в их глазах. Я не хочу все время с ними об этом говорить и все время их возвращать в эту ситуацию, но я ежедневно, постоянно с ними встречаюсь, и я вижу, как им больно, как им плохо. Единственное, что я могу им говорить, это то, что жизнь должна продолжаться, все от Всевышнего, так решил Всевышний, мы верим в возвращение душ, и поэтому друзы верят в то, что наша жизнь, она не единственная, которая дана нам на земле, и поэтому мы все время молимся за этих детей и за то, что у них когда-нибудь, может быть, будет другая лучшая жизнь. Мы, конечно, вспоминаем Венис. Я вижу, как ее мама и папа все время в соцсетях ставят ее фотографии. Они, естественно, утрату эту чувствуют ежедневно. И они до сих пор не могут поверить в то, что происходит. Стоит только посмотреть в глаза этим родителям, и становится понятно, что они до сих пор очень сильно скорбят, и их утрата не стала меньше. Я спросила Самера, что бы он хотел сказать сегодня всем людям, которые приходят и смотрят на монумент, которые приходят в этот парк памяти Маджд-эль-Шамси. И он сказал, что я хотел бы сказать, что нужно молиться за всю нашу страну, за всех детей, которые погибли, и тех, которые, слава богу, живы-здоровы, пусть они всегда будут живы-здоровы. И Самер сказал, что очень хочется, чтобы в нашей стране наконец-то была тишина, был мир и любовь. Мы продолжаем говорить о севере страны. Итак, главным вопросом севера в последнее время является неизменно возвращение жителей и восстановление населенных пунктов. Но можно ли считать восстановление состоявшимся, если предприятия и сельскохозяйственные хозяйства, разрушенные во время войны, спустя более 2 лет все еще ждут компенсации? Вот, например, в марте 2024 года ракета напрямую попала в бумажную фабрику в Кирьят-Шмоне. Один из сотрудников Ахимов погиб, оборудование было уничтожено. Число сотрудников после этого случая сократилось с 13 до 3. Владелец предприятия оценивает ущерб примерно в 2,5 миллиона шекелей, но до сих пор получил лишь 450 тысяч. Чтобы сохранить свой бизнес, он уже дважды был вынужден брать государственные кредиты. И это не единственный случай. Так, например, фермер из Бейт-Эль-Лиль рассказал, что не получил вообще никакой компенсации за уничтоженный нектариновый сад. Владелец винодельни в Авивим после достижения соглашения с налоговым управлением столкнулся с новыми препятствиями, на этот раз в сфере планирования строительства. Почему дела остаются открытыми годами? Как бизнес должен выживать без денег на восстановление? И можно ли вернуть жизнь на север, пока предприниматели, пока предпринимателям предлагают кредиты вместо компенсации? Об этом мы поговорим с адвокатом и правозащитницей Викторией Ройтман. Вика, здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Итак, мы постоянно слышим заявления о восстановлении Севера. Но если судить по обращениям людей, вот по статье, которую я сейчас процитировала из газеты Wynet, действительно ли процесс выплаты компенсации идет так медленно?
3: Увы, это так. И это не только на Севере. Также происходит вообще во всех регионах, куда когда-нибудь попадала и разрушала ракета вражеское имущество. Дело в бюрократии. Это, во-первых. Во-вторых, бюрократия, это, она еще и построена так, что выплаты, даже если они даются человеку в соответствующем размере, который думает он, это делается поэтапно почему-то. Почему, я так и не могу понять. Например, в той же самой Бершеве, которая уже давно закончила боевые действия, у меня есть лично знакомая, у которой дом был разрушен 7 октября 2023 года. Она последние деньги на строительство нового получила буквально пару месяцев назад. Это уже 3 года прошло. Соответственно, у нас очень много намерения, очень много популизма о том, что мы помогаем. Но, с другой стороны, правительство, увы, не предприняло соответствующие шаги для того, чтобы поддерживать не только вот эти вот разрушенные предприятия, которые на самом деле требуют больших денег, чтобы их восстановить, но и обыкновенные частные бизнесы, которые пытаются держаться на плаву на севере. Несмотря на то, что там были постоянные прилеты, правительство не закрыло их, и люди вынуждены были делать вид, что они продолжают вести обыкновенный образ жизни, хотя на самом деле каждые 5 минут они бегали в бомбоубежище. И несмотря на то, что выделены огромные бюджеты на то, чтобы восстанавливать Север, деньги почему-то не приходят. Это, увы, бюрократия, которая говорит о том, что, в принципе, те, кто решает и ставит свои подписи и голоса, на самом деле не были на, как говорится, поле, да, не приезжали туда и не видели, что происходит. Я, например, сама слышала интервью Микки Зора, которое было на прошлой неделе. Он сказал, что он последний раз был на севере только после того, как 7 октября началась война. То есть он 3 года... напомню, это министр спорта и культуры, он 3 года не посещал Север, он сказал это сам. И, в принципе, очень многие люди из правительства там просто не бывали и не думали об этом. Поэтому вся эта бюрократия осталась на уровне, когда не было никаких вот таких вот сложностей и желания быстро помочь людям, и не было приведено никаких законодательных актов, которые это все сокращают и упрощают.
0: А вот, Виктория, вы можете нам рассказать прям пошагово, какие этапы должен пройти пострадавший бизнес? Что делать? Куда подавать? Как подавать? В каком порядке это делать?
3: Тот, кто компенсирует разрушенные от вражеских действий бизнесы, это называется у нас масрихуш.
0: Да.
3: Когда мы покупаем квартиры, мы платим деньги.
0: Угу.
3: Да, там 8% за то, что мы ее покупаем с определенной суммой. Эти деньги идут в общую кассу, которая так и называется, налог на приобретение, да, назовем это так по-русски.
0: Да, да.
3: Для того, чтобы получить оттуда компенсацию, надо вызвать чиновника, который придет и оценит этот ущерб. Потом, если вы считаете, что этот ущерб был оценен неправильно, происходит, соответственно, апелляционный процесс, когда вы говорите о том, что вот смотрите, тут не посчитано, там не посчитано, это не посчитано. После того, как полностью уже решено, какая сумма денег вам будет приходить, это начинается по каким-то причинам. Поэтапно. Вначале вам дают одну сумму, через какое-то время другую, и так оно длится.
0: Скажите, а часто налоговое управление соглашается с фактом ущерба, но спорит о сумме компенсации?
3: Это происходит часто. Да. Да, потому что все идет по... Да, давайте представим самую простую ситуацию. Квартира. Квартиры бывают разные. У вас могут стоять стандартные окна, а могут стоять окна, за которые вы платили в два раза больше денег, чем стоит обыкновенная.
0: Да.
3: Да, или у вас там был какой-нибудь дизайнерский объект, и вы в эту квартиру только на ее ремонт потратили полмиллиона шекелей. Поэтому, когда приходит вот этот вот чиновник,
0: оценщик,
3: он оценивает по тому, как обычно стоит стандарт. Но вы же потеряли намного больше, и вот там вот начинаются вот эти вот апелляции, и иногда это доходит до судов, конечно.
0: И много бюрократия, лет все это длится,
3: увы,
0: да.
3: Бюрократия, несмотря... Я не понимаю, почему за 4 года, когда почти уже длится эта война, до сих пор не было вот
0: все-таки.
3: Этих вот...
0: Три с половиной.
3: Да. Это точно. Да. У нас октябрь вот уже не за горами, в принципе.
0: Да, да.
3: И поэтому почему до сих пор, почему думали о других вещах, которые не связаны с сегодняшней жизнью граждан, и не провели вот эти вот законодательные акты, которые бюрократию упрощают, у меня нет ответа.
0: А скажите, можно ли все-таки как-то ускорить рассмотрение своего дела? Вот бизнесмен может как-то повлиять
3: на это? Да, когда бизнесмен говорит, мне все равно,
0: сколько
3: хоть
0: я
3: что-нибудь
0: получу,
3: дайте, да. В ущерб себе, тогда это идет быстрее. И все равно это бюрократия.
0: А если компенсация явно занижена, есть какая-то возможность все-таки побороться за сумму?
3: Суды. Я думаю, что тогда суды, но мы говорим о частном предпринимателе, который хочет работать.
0: Да.
3: Особенно если речь идет о сельском хозяйстве. Вы не можете тратить годы в суде. Так вы берете то, что есть, думая о том, что я уже сумела однажды построить этот бизнес, я построю его еще раз.
0: Или вот, например, людям предлагают государственные кредиты. Это выгодно? Это вообще нормальная практика юридическая? Разве можно государственным кредитом заменить положенную по закону компенсацию?
3: Берут государственные кредиты, надеясь на то, что когда придут деньги, они его вернут. Но это стоит денег.
0: Да.
3: Потому что государственный кредит — это не бесплатный кредит, там тоже есть проценты. Они, может быть, немного меньше, чем от частных, если вы берете в банке, например. Почему они называются государственные кредиты? Потому что для того, чтобы взять определенную большую сумму в банке, вам надо привести гарантов, которые, если что, за вас будут выплачивать.
0: Да.
3: А государство тут выступает за вас гарантов, и вам их не надо. Это единственная разница между обыкновенным частным банковским кредитом и кредитом от государства. Это не то, что государство раздает денег бесплатно, вы лишь бы возвращаете. Это не так. В большинстве случаев это просто государство выступает вам гарантов, но вы все равно платите деньги. Прайм абсолютно точно уходит, а сегодня прайм — это 3,5%. Так что, когда берется кредит, это не всегда не бесплатные деньги. Вы берете X денег, возвращаете больше. Но частные предприниматели, еще раз, им надо работать. Они хотят работать. Корова не может стоять недоенная.
0: Да.
3: Урожай должен быть посажен и снят вовремя. Поэтому мы возьмем сегодня кредит в надежде, что когда нам вернут наши деньги от компенсации, мы вернем эти кредиты и потратим меньше на проценты.
0: Виктория, вот я слушаю вас и понимаю, что это не отдельный случай. Это системная проблема, да?
3: Это системная проблема.
0: И как вы считаете, что необходимо сделать, чтобы вот ее побороть?
3: Чтобы ее побороть, надо изменить законодательство, как это все дают. Упростить бюрократию. Пришел оценщик, посмотрел, человек сказал неправильно, подал апелляцию. Максимум довести до среднего между то, что оценщик сделал, и как
0: сейчас, и кто это должен делать?
3: И дать ему сразу сумму. Регулятор. Поставить регулятора. Учитывая, что у нас сегодня вот такая ситуация, дай бог, все скоро закончится.
0: То есть это должно делаться, поставить регулятор, это же не просто так, это значит, нужно законодательно утвердить этот момент,
3: да? Все верно. Учитывая, что Израиль постоянно сталкивается с такими проблемами, что если это не война, то то, что у нас было до этого, какие-то операции короткие,
0: да.
3: Делать такое учреждение, которое занимается исключительно раздачей денег по военным действиям.
0: Uh-huh.
3: Оно, так как не всегда нужно в таком объеме, как сейчас, может быть вместе с каким-то другим регулятором.
0: Uh-huh.
3: Но чтобы был готовый механизм, потому что вот 3.5 года мы... Давайте начнем с этого, с короны.
0: Да.
3: Частные предприниматели сталкиваются с тем,
0: да,
3: что нет возможности,
0: да,
3: работать.
0: Да.
3: Почему,
0: да,
3: за 6 лет нет у нас вот такой системы? У меня нет ответа, честно.
0: Да.
3: Каждый раз, когда нас закрывают, мы начинаем все с самого начала. Хотя уже должны быть механизмы. Потому что экономика прежде всего. Нельзя выиграть войну, когда у тебя плохая экономика. Большинство рабочих мест в государстве Израиль – это частные предприниматели. После них только государство.
0: Адвокат и правозащитница Виктория Ройтман. Спасибо большое за эти разъяснения, за это интервью. Спасибо, что нашли время быть с нами.
3: Спасибо вам.
0: Спасибо. Итак, представьте, вам звонят из полиции и просят срочно приехать в участок. Вы не подозреваемый и не свидетель преступления. Вам показывают запись камеры наблюдения и спрашивают, это ваш сын или это ваш муж. Один ответ, и вы можете, сами того не понимая и не зная, стать свидетелем обвинения против близкого человека. Именно о такой практике сегодня говорит государственная общественная защита. Где проходит граница между интересами следствия и правами семьи? И должны ли родственников заранее предупреждать о юридических последствиях слов? Другими словами, как государство должно защищать права обычных людей, которые неожиданно оказываются втянутыми в уголовное расследование против близких? Обо всем этом мы поговорим сейчас с адвокатом Григорием Курзинером. Григорий, здравствуйте.
4: Доброе утро.
0: Итак, насколько распространена такая практика в полиции? Я так понимаю, что это нечто новое, но уже получило серьезное распространение.
4: Дело в том, что наши следователи, полицейские, они, как и весь мир, развиваются, они приобретают новые навыки, новые какие-то направления и так далее и тому подобное.
0: Uh-huh.
4: То, что вы сейчас сказали, по сути, это не ново.
0: Uh-huh.
4: Просто закон, защищая близких родственников, запрещает записывать показания, которые обвиняют, допустим, муж в вину или наоборот, на мужа и самых близких детей, и наоборот, дети родителей. То есть эти показания в расчет нельзя брать даже в уголовных делах. И
0: да,
4: давайте говорить откровенно. Любой нормальный адвокат, который практикует по уголовным делам, обязательно сделает из вас посмешище в суде, если эти показания вы будете давать в присутствии в зале судебного заседания. То есть это будет выглядеть, но в самом деле такое цирковое представление.
0: Uh-huh.
4: Никогда нельзя говорить на следствии утвердительно то, о чем вы не знаете. Нельзя говорить утвердительно такие вещи, как вас спрашивают, это на снимке это ваш муж или на пленке. Если они вас это спрашивают,
0: uh-huh,
4: значит, они в этом не уверены. Они ищут подкрепление своих доводов, домыслов каких-то или следственных каких-то направлений у вас. И будьте очень осторожны и внимательны. Никогда не говорите, что я думаю и так далее. Их это не интересует, что вы думаете. Вы не эксперт. Вы простой человек. Можете сказать, похож, не похож.
0: Uh-huh.
4: Я так не вижу и так далее.
0: Uh-huh.
4: То есть никогда не давайте следствию оснований брать вас, так сказать, в свою сторону обвинения,
0: да.
4: Совершенно верно.
0: Это вообще законно,
4: да,
0: просить родственников вот отвечать на такие вопросы?
4: Да, конечно, поэтому я Почему я так сказал, как отвечать надо? Вообще никогда не отвечайте прямо на следствии. Вы всегда имеете право отвечать уклончиво. Вот представьте себе, что вас останавливает полицейский и говорит, вы превысили скорость. Или он спрашивает совершенно провокационный вопрос. Он не говорит вам, что вы пришли, спрашивает, с какой скоростью вы ехали, с какой скоростью вы ехали, вы ему ответили. А самый правильный ответ, нужно сказать, я ехал со скоростью, которая разрешена законом. Точка. Все остальное, это его обязанность. Доказывать вашу вину, это его прямая обязанность, если, конечно, вы совершили преступление. И поэтому не забирайте его кусок хлеба. Это его работа. Пускай работает. Но не помогайте в этом в том плане, что вы должны сказать, ой, извините, ехал 95, где можно 50. Нет, вы либо вы ехали в рамках закона, и, так сказать, ну, говорит, соблюдая законные правила, либо вы их нарушили. Хотите признаться, ради бога, это ваша ответственность.
0: Да, но здесь речь идет о том, что если вы, например, узнаете на каких-то видеосъемках жену, мужа, там, детей, родственников, вы становитесь свидетелем обвинения по гораздо более серьезным делам, чем просто какое-то нарушение, хотя это тоже очень важно, нарушение правил дорожного движения, но здесь речь идет о...
4: Я привел это как пример.
0: Ну, скажите, пожалуйста, например, вы говорите, что, в принципе, законно, это по закону спросить опознайте своего... Там, ваш сын или не ваш сын, да? Это законно.
4: Нет, прежде всего, определитесь перед следователем о вашем статусе. Какой у вас статус? Вы кто? Вас в качестве кого пригласили? Ну, прямо задайте ему этот вопрос. Если он скажет, я вас пригласил в качестве свидетеля, запишите это в протокол, что вы меня допрашиваете в качестве свидетеля. Вот и все. Чтобы человек понимал, каков его статус.
0: А скажите, когда вас спрашивают, все-таки задают такой вопрос провокационный, надо ли, чтобы полиция заранее, необходимо ли, чтобы полиция заранее объяснила человеку, какие последствия может иметь его ответ? И делается ли это на практике, по вашему опыту?
4: Обязана сделать. Полиция обязана. Смотрите, когда человека задерживают подозреваемого, ему говорят, твое право либо молчать, и все, что скажешь, будет использовано против тебя. Вот здесь, вот в этой ситуации, когда речь идет, ведут о близком родственнике и задают такой вопрос, и я бы сразу не отвечал на него, а я бы спросил полицейского, в качестве кого вы меня допрашиваете? Если вы меня допрашиваете в качестве подозреваемого, запишите Азара. Предупреждение, что я имею право молчать, имею право консультацию с адвокатом и так далее.
0: Кроме права молчать, какие еще есть права у родителей или супругов в такой ситуации, или близких родственников?
4: Какие еще молчать? Права есть? Нет, если он в качестве свидетеля, то он не имеет права молчать. У него нет такого права. Да, я вам скажу, как адвокат, что даже если подозреваемый будет молчать, это не лучшая позиция. Поэтому лучше потребовать, чтобы вам дали консультацию с адвокатом, и тогда вы сможете определиться, какую позицию занимать. Потому что иногда молчание может обернуться в совершенно обратную сторону. Конечно. Поэтому, конечно, лишнее говорить нельзя. Нельзя говорить то, что может усугубить ваше положение или ваших близких. Нельзя. Это просто нельзя.
0: Нужны ли какие-то изменения или просто достаточно изменить практику работы полиции? И нужно ли вообще ее менять, как на ваш взгляд, как адвоката?
4: Послушайте, я вам честно скажу, в нашей полиции нет ничего в жизни совершенного. И, разумеется, и законы у нас имеют динамику изменяться где-то в худшую, где-то в лучшую сторону. Мы с вами стали свидетелями этих новых законодательных актов, которые у меня вызывают головокружение, мягко говоря. Поэтому говорить о том, что нужны ли изменения, еще какие нужны изменения. Посмотрите, что полиция и со всей ее квалификацией, она требует постоянного изменения в лучшую сторону. Постоянного изменения в том, чтобы контролировать ту ситуацию, которую она обязана контролировать. И расследование, когда политические деятели во главе с министром вмешивается в ход расследования, это самое опасное, что может быть. Вот и все.
0: Адвокат Григорий Курзинер, спасибо вам большое за эти разъяснения. Будем надеяться на хорошие изменения в наших законах.
4: Мы тоже так будем надеяться. Всего вам
0: спасибо
4: доброго,
0: вам большое. А из полиции Израиля мы получили реакцию на вот эту практику. И нам пишут, полиция Израиля действует в рамках своих полномочий с целью установления истины, принимая во внимание весь комплекс необходимых факторов и соблюдая требуемый баланс при реализации своих полномочий. Целью является привлечение... Целью является привлечение правонарушителей к ответственности в соответствии с законом и обеспечение безопасности населения. Это реакция полиции на данную тему. Спасибо большое, адвокат Григорий Курсин.
4: Если вы позволите.
0: Да, пожалуйста.
4: Обратите внимание.
0: Да, пожалуйста.
4: Маленькую реплику.
0: Да.
4: Я хотел сказать, что обратите внимание, что в этой списке, я это иначе так не могу это оценить по-другому.
0: Ну, это написано, официальная реакция полиции, напомню.
4: Вас преступностью и выяснение истины. А они говорят для того, чтобы привлечь. Вот и вся цель.
0: Адвокат Григорий Курзинер, я думаю, что ваша точка зрения нам понятна. Спасибо вам большое.
4: Спасибо. Вам. До свидания.
0: В городе Сдерот, где дети знакомятся со звуком сирен с самого рождения, где точно знают, что такое убежище, где слова «травма» и «психологическая устойчивость» — это первые знаковые понятия, в этом городе открылся первый детский музей. На этапе его создания городские власти даже просили не использовать слишком яркие цвета. Они боялись, что это может вызвать у детей тяжелую реакцию. Но создатели музея решили предложить детям другой язык разговора о чувствах. Линии, яркие цвета, формы, звук, движение, свободную игру. Здесь в музее разрешено трогать произведения, ползать, строить, рисовать. Но организаторы, создатели этого музея подчеркивают, это не джимбори, это музей. Может ли искусство стать для детей Сдерота защищенным пространством другого рода, местом, где им снова разрешается просто быть детьми? Мы поговорим об этом с Шломит Ацаба-Барне, основательницей первого детского музея в городе Сдерот. Шломит шаломлах.
5: Бокер тов.
0: Мадуа давка ахшава я хашув ляким музеон еладим баздерот. Сапри лану. Эх аситам это?
5: Я думаю, что тамид хашув ляким музеон еладим в кол ир, ло рак баздерот, а в мухад баздерот, ахре, бемет, арбе шаним шел милхама, ветгарим, векоши. Я думаю, что הגיע הזמן שילדים יחזרו למקום הטבעי שלהם, לדמיין, לחלום, לשחק, להתמלא בהשראה, וזה באמת מה שעשינו. בתוך מתנס בסדרות הקמנו מוזיאון.
0: בתוך מתנס?
5: בתוך מתנס. כשילדים גדולים מגיעים לחוגים, הילדים הקטנים יכולים לשחק יחד עם ההורים.
0: זה רק לילדים קטנים?
5: רק לקטנים, ממש מגיל שנה ועד גיל שש. מוזמנים ליהנות מאומנות, שהיא אומנות טובה, מסדנה שיכולים לייצר בה יצירות והשראת יצירות האומנות שנמצאות שם.
0: אבל יחד עם זאת, אתם מדגישים שזה לא ג'ימבורי. לא לבוא לשם כג'ימבורי.
5: נכון, אנחנו רוצים לתת את האפשרות לילדים לאהוב את הסביבה המוזיאלית, ולתת להורים את היכולת לראות שמוזיאון זה מקום שאפשר לבלות בו, בצורה קצת שונה, זה לא עוד פליידייט ולא עוד ג'ימבורי, זה מקום אחר שנותן ערך מוסף משמעותי, ואני חושבת שעיריית סדרות מקדמת תרבות וחיזקה את הפרויקט הזה בצורה יוצא דופן, מנהלת אותו ברמה מדהימה.
0: אני מבינה שביקשו מכם להימנע מצבעים חזקים, נכון? כדי למנוע תגובה.
5: נכון. כשפיתחנו את המוזיאון, אגף לגיל הרך, אגף החינוך בסדרות, כל הזמן אמר, אנחנו רוצים לדעת שהסביבה מתאימה לילדים. ואנחנו מלווים כמובן במכון דואט באוניברסיטת בן גוריון. הרגענו ואמרנו, שום דבר פה לא יהיה מקום שייצר אי נוחות או תחושה לא טובה לילדים. עם במוזיאון, אבל הם צבעים שמאוד מקרבים ומאוד פותחים את הלב ולא מייצרים שום פעולה הפתוחה כמובן.
0: תגידי לי, בסדרות מה מוזיאון יכול להעניק לילדים כאשר אנחנו לא מדברים לא על מרכז טיפולי ולא על מרכז חוסן? מה כן יכול להעניק מוזיאון לילדים של שדרות?
5: תראי, קודם כל זה מוזיאון ילדים ראשון בנגב המערבי. אין. צריך לנסוע לתל אביב או צריך לנסוע לבאר שבע. ורצינו לייצר מקום שילד יכול או ילדה יכולים להגיע ולהתחיל להרגיש את אבני הדרך של אומנות. כן. לדמיין שהם יכולים להיות יוצרים.
0: מה מתוך אומנות אנחנו רואים?

Смит Барне, а сейчас можно это сделать прямо здесь у нас в городе. Там действительно есть произведения искусства. Они все выполнены израильскими художниками, израильскими скульпторами и сделаны специально для этого музея и дают возможность детям, маленьким детям, почувствовать вот эту вот музейную ценность. Я спросила, почему первая выставка называется «Линия, пятно и форма». И Шломит ответила, что это делается для того, чтобы дети почувствовали, что такое линия, что можно из нее создавать, что такое пятно, а это означает цвет, и что такое форма. Это то, что мы можем менять. На этом наш первый час нашей программы подошел к концу. Над программой работали продюсеры Лена Черкасова, Мила Сталинская. У микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами, впереди нас ждет много интересного.

0: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь. Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. «Мадана и Мания», Митхам Эликоэн 21, напротив Академического колледжа.
2: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
3: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.

0: В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Власти Омана объявили о перехвате беспилотного летательного аппарата в пустыне на востоке королевства. Ранее пресс-секретарь ЦАЛ сообщил, что военно-воздушные силы перехватили беспилотник на границе с Иорданией до его проникновения на территорию Израиля. ЦАЛ выясняет, кем именно был запущен снаряд. Об этом сообщают корреспонденты Канру и Кейс и Кармела Менаше. Бывший посол Израиля в Вашингтоне Майк Эрцог заявил в эфире Кан Решет Бет, что премьер-министр Нетаньягу встретится с президентом США в момент, когда Трамп выбирает между тремя возможными вариантами действий. Первый предполагает возврат к дипломатическому урегулированию и проверку возможности открытия Ормузского пролива, о чем Иран и Оман ведут переговоры. Второй вариант – пойти на эскалацию и вернуться к интенсивным боевым действиям. Третий – выбрать промежуточный путь, продолжить блокаду Ирана, но открыть Ормузский пролив для облегчения мировой экономики. Военный источник хуситов в Сане заявил ливанской газете «Аль-Ахбар», что ключевые нефтяные объекты Саудовской Аравии входят в список их военных целей. По его словам, недавняя атака на востоке королевства доказала, что Саудовская Аравия не способна защитить свои объекты и никакой военный альянс не обезопасит ее от ударов. Он также утверждает, что возможности хуситов позволяют им наносить удары по любой точке королевства и заявляет, что саудовцам придется согласиться на их требования, главные из которых – снятие блокады, выплата зарплат госслужащим в оплотах хуситов, компенсации, вывод войск из Йемена и прекращение финансирования террористических организаций. Об этом сообщает корреспондент КАН Рои Кейс. В преддверии сегодняшнего заседания Багаца по искам об отмене закона, который приостанавливает аресты учащихся ешив, уклоняющихся от службы, депутат Кнессета Ури Маклев от партии Яадут ха-Тора выступил с резким заявлением против Багаца. Он заявил следующее: «Мы не работаем на Багац, их путь не наш путь, их действия не наши действия, а их мысли не наши мысли». Если у нас есть путь, который мы верим, нужно стойко следовать ему. Мы не просто не идем здесь на компромиссы. Сама мысль о том, что скажет Багац, недопустима. Это осквернение важного пути, пути Торы. Конец цитаты. Криминальные новости. Вчера полиция задержала редактора ультраортодоксальной газеты по подозрению в хранении педофильских материалов. Корреспондент КАН Верет Пельман сообщает, что полицейские провели обыск в доме 58-летнего мужчины в Кирьят-Яарим, изъяли ноутбук и мобильный телефон. Сегодня полиция обратится в суд с просьбой продлить срок его содержания под стражей. Дело об убийстве Таир Рада. Ее мать Илана заявила в эфире КАН Решет Бет, что приветствует решение полиции возобновить расследование, хотя не знает его причин. По ее словам, в деле остается много тайного, а общественное доверие к защищающим детей институтам подорвано. Поэтому сейчас вся страна ждет от следствия честной и добросовестной работы. Война между криминальными кланами Джаруши и Мусли. Полиция задержала подозреваемого в поджоге филиала сети Джапаника в Гиватайме, произошедшем около 2 недель назад. Задержанный житель Рховата в возрасте 20 с небольшим лет. Корреспондент КАН Анна Пинес передает, что сегодня полиция обратится в Мировой суд Тель-Авива с просьбой продлить срок его содержания под стражей. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит 31 градус, в Бершеве будет 34, в Аждоде 31, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте в 11 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на КАН РЭКО.
2: Доброе утро. Мы начинаем второй час программы «Доброе утро, Израиль». В этом часе Всемирный день борьбы с гепатитом. Тема кампании ВОЗ в 2026 году «Гепатит. Давайте разрушим барьеры». Речь идет прежде всего о том, что заболевания печени могут годами протекать без симптомов, а люди не проходят тестирование. Почему дети стали есть только белый рис, пасту и шницели? И действительно ли 100 лет назад такого не было? Почему летом мы сами крадем у себя сон? Почему мы остаемся в телефоне, хотя уже валимся с ног от усталости? Какие привычки усугубляют эту проблему? Археологи нашли редкую литейную форму, которой более 2700 лет. Для чего она использовалась? Поговорим с реставратором. Об этом и других темах мы будем разговаривать с нашими гостями в эфире второго часа программы. А сейчас начинаем. Гепатит многие по-прежнему считают болезнью людей из группы риска, но врачи нам напоминают все время, некоторые виды вирусного гепатита могут годами никак себя не проявлять. Человек вроде бы чувствует себя здоровым, а заболевание тем временем постепенно разрушает печень. Именно поэтому тема Всемирного дня борьбы с гепатитом в этом году звучит как «давайте разрушим барьеры, давайте узнаем больше». Речь идет о самом главном барьере. Люди просто не проходят обследование, потому что уверены, что их это, ну, никак не может коснуться. Кому стоит действительно проверяться? Можно ли обнаружить болезнь до проявления симптомов? И насколько сегодня эффективно лечится вирусный гепатит? С нами доктор Элла Вайцман, заведующая отделением болезней печени в больнице Асуда, Лефа Мефрац, и Рафаб Хира, главный врач в больнице Рамбам в отделении по болезням печени. Доктор Элла Вайцман, здравствуйте.
3: Здравствуйте, шалом.
2: Итак, когда человек слышит слово гепатит, многие сразу думают, что это проблема, ну, кого-нибудь другого. Точно нас не касается. Насколько это опасное заблуждение?
3: Да, это вы уже сказали, ну, в основном очень правильные вещи, что две формы хронического гепатита, гепатит B и гепатит C или C, как его в России называют, гепатит C, это болезни, которые в основном протекают бессимптомно. И мы не видим заражения острого, его пропускают, оно как-то проходит под радаром. Uh-huh. И постепенно эта болезнь, если они не знают, она может поражать печень до очень тяжелых форм цирроза и опухоли печени и нужды в пересадке печени.
2: И она как бы протекает бессимптомно, да?
3: Да, первое время. Никаких симптомов нету. Угу. И поэтому очень важно людям, у которых есть факторы риска заражения хроническим гепатитом B и C, угу, проверить это. А проверка очень простая. Очень простой анализ крови, который делается везде, делается во всех подхолим, больничных кассах и в любой больнице.
2: Но вот кому обязательно пройти это обследование? Как знать, что ты действительно находишься в группе риска?
3: Окей. По поводу гепатита B я оставлю это в стороне, поскольку от гепатита B существует прививка. Очень эффективная, очень хорошая. И в Израиле она проводится совершенно... Прививают всех с 1993 года. Поэтому с гепатитом B ситуация, она совсем другая. А мы поговорим о гепатите C. И хотя и с точки зрения этой болезни ситуация очень улучшилась в последние годы, я объясню почему, но все-таки эту болезнь нужно проверить. И для этой болезни существует, да, фактор риска, который определили в Израиле. Их три. Первый – это употребление продуктов крови, переливание крови, пересадка органов до 93-го года, когда начали это проверять. Второй – это внутривенное употребление наркотиков, именно внутривенное, потому что это bloodborne вирус, он передается с кровью. И третье, самое главное для репатриантов из постсоветских стран, это быть репатриантом из постсоветской страны. Это фактор риска. Почему? Потому что во всех постсоветских странах была большая заболеваемость, заражаемость гепатитом С.
2: Не будем то есть, заходить в принципе, в... если вы в какой-то момент репатриант, неважно когда, да, то просто идите и проверяйтесь.
3: Неважно когда. Начиная с 90-х годов, когда была большая, так называемая большая алия, и заканчивая теми репатриантами, которые приезжают сегодня.
2: Угу, угу. Так.
3: Это нужно просто проверить. И больничные кассы это знают. И есть ряд, есть больничные кассы, которые просто, когда приходит к ним новый репатриант, записывается в кассу, он абсолютно... Это как бы рутинная проверка. Ему проверяют гепатит С, заодно уже и гепатит Б. Есть и случаи, когда это как-то забывается, это не происходит. Мы очень-очень рекомендуем, чтобы каждый помнил, что все репатрианты из бывших советских стран должны проверить гепатит С. И мы по-прежнему видим, хотя количество заболеваний, заболеваемость гепатитом С очень резко снизилась, и благодаря очень эффективному лечению и выявлению, и то, что Всемирная организация здравоохранения постановила, что 2030, к 2030 году нужно избавиться от гепатита С во всех странах. Разные страны идут по разным маршрутам. Мы считаем, как гепатологи, что в Израиле это идет неплохо. Мы идем к полному эрадикации, полной эрадикации гепатита С, но мы еще не там.
2: Да.
3: Есть еще люди, их несколько тысяч в Израиле, которые знают, что у них гепатит С, и они не приходят получить лечение. Почему? Потому что они знают о том, что лечение очень легкое, очень эффективное, очень быстрое.
2: Не знают
3: может
2: или
3: быть,
2: знают?
3: Существует, может, не знают.
2: Не знают.
3: Не знают. Не слышали, может быть. И думают, и существует стигма с прошлых лет, когда лечение было
2: тяжелым,
3: тяжелым длинным, длительным, малоэффективным, с большим количеством побочных эффектов. Сегодня это совсем не так.
2: А поэтому скажите, это легко так лечится только на ранней стадии или...
3: Нет, это на любой стадии лечится так легко. Даже в стадии запущенного цирроза.
2: Расскажите, как это лечится? Может быть, люди действительно услышат и перестанут бояться и придут?
3: Да, я тоже так думаю. Значит, есть два вида лечения, два препарата. Один называется Эпклюза, второй Мавирет, двух разных лекарственных компаний. Оба эти препараты, это таблетки. Один дается один раз в день на 12 недель. И второй препарат, Мавирет, он 3 таблетки в один момент, утром и на 8 недель даже. За 8 недель излечивается эта болезнь, которая может приводить к ужасным последствиям. За 8 недель. И
2: а
3: это полное излечение.
2: Расскажите нам, каким последствиям. Эффект 100%, быстро, легко, просто. А если нет, то что нас ждет?
3: А если нет, то эта болезнь может быть, не у всех, но в большом проценте привести к циррозу. А цирроз может быть какое-то время компенсированным, а потом перейдет в стадию декомпенсации и приведет к полной недостаточности печени и в нужде ее поменять.
2: То есть
3: и
2: пересадка,
3: еще
2: да?
3: Пересадка, только пересадка. Нету еще у нас
2: диализа. И все это можно, и всего этого можно избежать, если прийти, даже если это не вовремя, а просто прийти, провериться, пройти лечение и все.
3: Абсолютно правильно, да.
2: Значит, что нам мешает это делать? Лечение. Какой-то страх, диагноза? Или мы уверены, что с нами такого никогда не случится? Или, может быть, нехватка информации? Может быть, надо как-то это рекламировать? Например, не стесняться, пойти и провериться? Вот чего не хватает по-настоящему?
3: Все вопросы, все эти моменты, которые вы отметили, они все правильные. Люди просто, им это не мешает. На данном этапе никак нигде не болит. Поэтому те, кто знают, живут с этим, а те, кто не знают, не проверяют.
2: Угу. А скажите, все-таки есть какие-то симптомы, которые должны насторожить человека?
3: Или никаких. Вот
2: никаких никогда?
3: Абсолютно. Никаких. Угу. Только в очень поздней стадии. Вот когда человек приходит с жидкостью в животе, когда у него кровотечение из варикозных вен пищевода, когда возникает опухоль в печени, вот тогда приходит. И это уже поздно.
2: Угу. Угу.
3: Значит, поэтому так, еще раз напоминаю.
2: Проверяться, не бояться лечения. И знать, что это просто, легко, довольно быстро и излечивается навсегда. Верно?
3: Абсолютно все правильно. Да,
2: спасибо вам большое, доктор Элла Вайцман, заведующий отделением болезней печени в больнице Асута Лефами Фрац и старший врач в отделении болезней печени больницы Рамбом. Спасибо огромное.
3: Спасибо вам.
2: Картошка фри, белый рис, макароны без соуса и шницели. Детское меню выглядит почти одинаково в любой стране и даже в любом ресторане. Мы привыкли считать, что дети от природы боятся новых вкусов и со временем просто должны это как-то перерасти. Но есть исследования, которые предлагают совсем другую версию. Еще несколько десятков лет назад дети ели и острые соусы, и соленья, и субпродукты, и ту же пищу, что и взрослые. А длительное привередливость появилась вместе с отдельным детским меню, которое мы сами предлагаем детям, с перекусами и промышленными продуктами. Создали ли мы сами феномен детской еды и как расширить рацион ребенка, не превращая семейный ужин в поле боя? С нами на связи Ирина Шенгов, эксперт по питанию, детскому питанию. Здравствуйте, Ирина.
4: Здравствуйте. Совсем не по детскому питанию, а по здоровому питанию вообще.
2: Просто по питанию вообще.
4: Да, да, да. И, конечно, я знаю, о чем вы говорите, и, безусловно, этот феномен мы создали сами своими руками. Безусловно. Все промышленные продукты, которые мы покупаем, неважно, это готовые шницели, или йогурты, или картошка фри, они снабжены добавками, которые вызывают зависимость. И если это входит в постоянство в нашей корзине покупок, то, безусловно, они вызывают зависимость. Как с этим бороться? Что можно делать? Ну, во-первых, я не согласна с исследователями, что во всем мире детское меню в ресторанах одинаковое. Я, насколько знаю по своему опыту, это в основном существует в Израиле. За рубежом, я ни в странах ни северной, ни центральной, ни восточной Европы не встречала детское меню. Обычно ребенок получает отдельное меню, блюдо, которое он либо выбирает, либо делится с папой или с мамой. Но отдельного меню, как в Израиле, я это не встречала.
2: Ну, американцы, наверное, кажется, всей семьей едят картошку фри просто, да?
4: Это безусловно. Вот я хотела об этом сказать, что безусловно, все идет из семьи. Ребенок с маленького возраста, самого малюсенького, он подрастает в поведении родителям. Неважно, что привычки дома, питание, разговоры, тон речи. Все равно, как только он начинает быть более-менее соображающим, так сказать, начиная там с 8-9 месяцев, он моментально начинает подражать, как делает папа, как делает мама, как делают другие члены семьи. И, конечно, очень важно в этом случае, вообще в любом случае, прививать ребенку самостоятельность. Ну, мы сегодня говорим о еде. Реформа. Самый маленький ребенок, мама его кормит, чтобы не пачкал. Нет, надо дать ему, пусть он ручками возится в этой каше, пусть он разрывает руками эту котлетку, пусть он потрогает ее, поиграет с ней. Начнутся привычки. Начнутся привычки и попробовать. Может, вначале маленький кусочек, потом больше и больше и больше. Я очень часто слышу от родителей, что дети не хотят. Вот он раньше ел, а сейчас он не хочет. Ну, во-первых, не нужно об этом говорить вслух. Не нужно говорить вообще слово «нельзя» или «ты не хочешь». У нас сегодня на ужин первое, второе, третье. Мы это на тарелку положили, поставили перед ребенком. Пусть он решает сам, он хочет только первое, или второе, или третье. Или только третье.
2: А если он ничего не съест, будет плакать, кричать, бить, не знаю, там,
4: свой столик ручками? А если он ничего не съест, значит, ребенок не голоден, давайте подождем следующего питания. Если мы до этого были с ребенком на прогулке, и даже если взяли на улицу хороший перекус, не бамбу, и не какую-то другую там промышленную хатив, как называется, я забыла, по-русски. Перекус.
2: Перекус.
4: Да. а взяли огурчик
2: кусочек
4: или морковочку, кусочек яблочка. Ну, во-первых, яблочко это углевод, и это сахар. Это уже заранее подписано саму себе неудача в следующей приеме пищи.
2: Да.
4: Но,
2: угу.
4: Да, но если это даже было огурчик или морковочка, все равно через полчаса желудок маленького ребенка еще не свободен, чтобы есть приготовленный нами обед или ужин. Поэтому перекус должен быть хотя бы за 2 часа до следующего приема пищи.
2: Угу. А если важно, вот все сели семьей, сели обедать
4: вот,
2: или там сели ужинать?
4: То, о чем я хочу говорить.
2: Да.
4: Это
2: угу.
4: самое главное – еда с родителями.
2: Угу.
4: Еда с родителями. Если мы сегодня все едим чипсы, то невозможно ребенку дать, не знаю, там курицу и гречку. Нет, он будет есть чипсы и будет наблюдать. Поэтому если мы хотим, чтобы ребенок ел нормальную здоровую еду, давайте начнем с тебя. Как только он начинает чуть-чуть соображать, позвольте ему на кухне возиться. Дайте ему шпажки. Пусть он эти шпажки, на них кусочки огурчика, помидорчика, перчика. Что-то уронит, что-то нанижет, что-то положит в рот. Если это котлетка, дайте ему на кухне, поставьте его к шайше, пусть у нее руками раздерет, пусть у нее попробует на ощупь, пусть ее размажет по шайше, что-то положит в рот, что-то уронит.
2: Ну, наверное, если родители не хотят просто возиться с этим, да, я правильно понимаю?
4: Абсолютно
2: и предлагают
4: верно.
2: Какие-то варианты, которые заранее беспроигрышные,
4: удобные.
2: Да.
4: Удобные. Удобные, быстрые, конечно. Посмотрите, корона, потом война. Это все у нас очень убыстряется ритм жизни.
2: Ускоряется,
4: родители
2: да.
4: сами не хотят заморачиваться. Заказы продуктов готовой еды через Вольт за последние 2 года выросли в 18 раз.
2: Угу.
4: Что такое готовая еда или доставка еды домой? Ну, никто ж не заказывает там, заказывают салат, я не очень встречаю это. Я
2: да.
4: слышу больше о гамбургерах, о пицце,
2: да.
4: о каких-то суши. А если родители кушают суши и не хотят это давать ребенку, что там я быстро ребенку? Наверное, это макароны с кетчупом. Чипсы, то, что под руку да. попалось, понимаете, чтобы не возиться.
2: А вот это понятие страх новых продуктов, такое действительно существует у ребенка? И, например, в каком возрасте отказ от новой еды считается нормальным? Если это вообще нормально для ребенка, отказаться от новых вкусов, новой еды?
4: Смотрите, это то же самое, как ребенка оставить спать в темной комнате.
2: Uh-huh.
4: Давайте оставим полуоткрытую дверь, оставим щелочку света, или включим ночник, или побудем рядом, пока он привыкнет. Может быть, нужно убирать свет постепенно, чтобы uh-huh. он привык к нему, к этой темноте. То же самое с продуктом. Поставьте его рядом с собой на кухню, когда вы готовите. Пусть он трогает, пусть он ощущает это тактильно.
2: Да.
4: Чем-то запачкает, а что-то возьмет в рот, а что-то не возьмет. Но если это будет постоянно, каждый день, это не будет страха.
2: Угу.
4: То же самое и продукты.
2: А если
4: и
2: вот вы все поставили на стол, едите вместе с ребенком, ну вот у вас там салат, гречка, котлетки, все, а ребенок не поел. И вы опасаетесь, потому что ну вот он остался голодным, а через полчаса он попросит вновь еду. Что с этим делать? Как спокойно к этому относиться? Правильно ли
4: относиться
2: это? Как себя вести?
4: К ребенку, как взрослому человеку. Не всегда человек готов есть в назначенное время. У меня сегодня недомогание, я не очень хорошо чувствовала. Я перегрелась на улице и просто хочу попить воды.
2: Угу.
4: Есть всевозможные ситуации, которые влияют на аппетит. Ребенок
2: да.
4: это обыкновенный человек.
2: То есть
4: и
2: дать ребенку доверять ему, да?
4: Конечно, безусловно.
2: Не уговаривать попробовать хотя бы
4: не
2: один кусочек.
4: Уговаривать.
2: Нет.
4: Никаких песен, прибауток при еде. Никаких, а ты не хочешь это, а давай это. А не хочешь, а давай 5-е, 10-е. Не надо. Если он не хочет, оставьте его в покое на 2-2.5-3 часа. Следующий прием пищи он попросит. И другое. Если он там криком, не знаю, там плачет,
2: да.
4: хотя я очень против этого, уговорил вам дать ему мороженое. И вы ему дали мороженое. Почитайте на упаковке, сколько это калорий. Это полноценная еда для маленького желудка.
2: Угу.
4: Пусть он будет доволен, пусть он поел, он успокоился, ему хорошо, оставьте до следующего раза.
2: Угу.
4: Как только
2: до
4: ребенок будет
2: принятия пищи.
4: Угу. Конечно, приучайте его к покупкам. заранее поговорить. Я думаю, что в 2-3-4 годика уже можно обсудить, что мы будем готовить, и пойти в супер вместе с ним, и пусть он тащит эту упаковку, положит в тележку, и сам наблюдает, и потом вместе с мамой поднимает эти пакеты, ему дать его маленький пакет, и пусть на кухне все это ковыряет и чистит. Купите безопасные детские ножи, пусть вместе с вами на кухне возится. Это очень хорошие привычки. Это то, что как бы не пугает ребенка. Он знает весь процесс с самого начала до самого конца.
2: Если он уронил, если он решил что-то не пробовать, ну, дать ему эту возможность.
4: Да, как взрослым человеком. Вот я не ем ни в какую баклажаны, ни в жареные, никакие. И не нужно их заставлять, этого человека есть. Вот я не ем, и не надо. И когда-то я захочу, попробую. А может быть, не захочу, тоже такой вариант есть. Еще очень важное, я вижу на своем просто в окружении, вижу, насколько играет важную роль детский сад. Малыши. Самые маленькие детки. Вот у меня просто из знакомых, я вижу, есть два детских садика, с которыми я близко общаюсь. В одном детском саду постоянное меню. Малыши до 3 лет. Каждое утро это овсяная каша с фруктами. Каждый обед, это для совсем маленьких деток, это был мясной суп с овощами. А постарше деток, это какое-то мясное блюдо и гарнир. Гарнир, как правило, это и рис, или птитим, что, в принципе, макароны, и какая-то котлетка или там тефтелька. И каждый полдник, это по-нашему называется, 3:30, это всегда хлеб с сливочным сыром, вот, гвиновки. Эти детки, очень трудно их дома уговорить что-то есть.
2: Другое.
4: Потому что дети изо дня в день привыкли к одному и тому же. И попробуйте дать ему гречку, если в садике только тетим и белый рис.
2: Да.
4: И на моих глазах другой детский сад, в котором завтраки очень разнообразные. Это 2-3 вида каши, это оладушки, это какие-то панкейки, абсолютно разные вещи. Салатики с туной, салатики с коттеджем, всевозможные вещи. Мы говорим про деток одного и того же возраста.
2: Да.
4: Обед, как правило, это разные супы с разными крупами. Это разное мясо, или курочка, или котлетки, или... Я не знаю, я не повар в садике, но я знаю, что очень разнообразное меню на обед. И также очень разный полдник, абсолютно разный. То какая-то выпечка, то какие-то салаты, то какие-то тосты, то какая-то каша. Кто-то просит кашу, ему дают кашу. Мы говорим о двух детских садах, которые частные сады. И там, и там готовят. Я понимаю, что в первом садике не сильно хотят заморачиваться, привыкли, что дети это едят. Рис без соуса или там птитим без соуса.
2: Ну,
4: это
2: как
4: проще.
2: Обычно. Все это как просто, обычно, да, как обычно.
4: Да, поменьше заморачиваться.
2: Ирина.
4: А во втором садике
2: У нас, к сожалению, заканчивается время, но я хочу вот подытожить, и, в общем-то, правильно ли я вас поняла. Если мы резюмируем все, что вы сказали, самое главное – это относиться к ребенку как к взрослому человеку в этом смысле.
4: Абсолютно.
2: Доверять его вкусовым приоритетам, его чувству голода. Если он голоден, он обязательно поест, правда? Он же не останется голодным. Он захочет, поест, и, в конце концов, не давать ему добиваться криками там сладкого или выпечки, а предлагать ему нормальную еду. Обязательно брать ребенка с собой и давать ему возможность принимать участие в покупке еды, в готовке, в конце концов, еды,
4: конечно,
2: в приготовлении. И не заставлять доверять ребенку. И давать ему пробовать здоровую, нормальную пищу. Вот мне кажется, так?
4: Абсолютно правильно, да. Нет запретов не должно быть, нет уговоров должно быть.
2: Но и нет,
4: и
2: все можно. Есть границы.
4: И нет, все можно, но с другой стороны, то, что мы покупаем, и то, что на столе, то и в тарелке у ребенка. И невозможно его обманывать и давать ему одно, а самим есть другое.
2: Да.
4: Подражает во всем.
2: Ирина Шенгов, эксперт по здоровому питанию. Спасибо вам большое. Мне кажется, нам, в общем-то, ясно, что делать дальше.
4: Всего доброго.
2: Спасибо.
4: Хорошего дня.
2: До свидания.
4: До свидания.
2: Вы замечали, что вечером буквально валитесь с ног от усталости, но вместо того, чтобы лечь в кровать, еще час или два листаете телефон, смотрите сериалы или просто сидите в интернете. И это несмотря на то, что утром снова придется рано вставать. Психологи называют это явление местью за украденное время или местью сну. Мы сознательно откладываем сон, чтобы, наконец, получить капельку времени только для себя, без работы, детей, домашних дел и бесконечных обязанностей. Вы знаете, летом эта проблема становится еще заметнее. Поздний закат, жарко, кондиционеры, экраны, сбившийся режим всей семьи. Все это только усугубляет ситуацию. Почему наш мозг ведет себя именно так? Почему мы сами лишаем себя отдыха, который нам так необходим? И как разорвать этот круг? В этом разобраться в этих вопросах нам поможет Людмила Шопин, врач-невролог из больничной кассы «Клалит» и «Макаби». Людмила, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Расскажите нам, пожалуйста, есть ли действительно такое явление, как месть сну, и, собственно говоря, почему это происходит? Почему человек, который весь день мечтал выспаться, вечером не хочет ложиться и засыпать? Ложиться с телефоном.
5: Я могу сказать так. Значит, смотрите, во-первых, у нас есть у каждого биологические часы. Биологические часы у нас работают обычно, например, с 6-7 утра, и мы более, скажем, бодры, и до 10-11 у нас есть часы, которые мы бодрствуем и работаем прекрасно. Дальше мы должны ложиться спать, и у нас вырабатывается есть такой гормон мелатонин, который вырабатывается с наступлением темноты. Во время лета, это получается, у нас есть сдвиг.
2: Чуть позже, больше, да, это происходит?
5: Чуть позже. Часы сна, например, вообще в некоторых странах есть белые ночи, начнем с того, это несчастные люди. Я была недавно, приехала с Прибалтики, там в 11 вечера, начало 12-го, еще светло, и ты не можешь понять, что происходит. Ты уже как бы устал, но как бы мозг не понимает, что делать. И в 4 часа утра опять светло начинается. Поэтому немножко странное ощущение. Мозг не понимает, как себя вести, ему меньше спим из-за этого, и человек, который меньше спит, он, естественно, на утро он усталый, более усталый. Потому что было много исследований раньше, которые смотрели, сколько человеку нужно спать для того, чтобы себя хорошо чувствовать. Выяснилось, что люди, которые спят 7-7,5 часов, они более здоровы, чем те, которые спят мало или которые спят очень много. То есть у нас есть определенные часы, которые мы обязаны спать, и в это время у нас нормализуется давление, сон, выработка гормонов, и мы можем функционировать. Люди, которые не досыпают из-за любых причин, стресс, солнце, как мы говорим, лето, телефоны, все остальное, это нам к чему приводит, то, что мы на утро мы не функционируем. В течение дня более усталые, неорганизованные, нарушение концентрации внимания и жалобы. Приходят врачу вот этим кстати, набором жалоб.
2: Да, кстати, говорят, что люди с синдромом дефицита внимания сталкиваются с этой проблемой гораздо чаще.
5: Еще больше.
2: Правда
5: ли
2: это?
5: Да. У них сдвинут, он, называется, висут шейна. То есть это как бы по-русски сказать.
2: Стабильность, да?
5: У них нет, висут это как бы...
2: Равновесие?
5: Да, у них сдвинуто равновесие. Все. Они, даже у них есть... Многие больше едят и меньше спят. У них это сдвинуто. У них мелатонин не вырабатывается вовремя. Например, у нас, у людей, мы начинаем видеть, скажем так, начинается хоших этот...
2: темнота.
5: Начинается темнота, извиняюсь. И у нас начинает вырабатываться мелатонин. У некоторых, у которых не довырабатывается, мы рекомендуем часто после 55 лет употреблять мелатонин. И, то есть это гормон натуральный.
2: Добавки.
5: В качестве добавки. И те, которые принимают, через неделю начинают у них больше. Это как бы недовыработка, мы его даем дополнительно, и люди лучше спят. Улучшает сон натуральным способом. И поэтому у которых сейчас, например, биологические часы у нас, я говорю, в 11 ночи и так далее, в 12, те, у которых недовырабатывается вовремя, меньше спят, и получается это замкнутый круг. Получается, этот ужас продолжается все время.
2: Бесконечно, да.
5: Бесконечно,
2: но,
5: да.
2: Вы знаете, поэтому... мне кажется... Да-да-да.
5: Да, поэтому, когда у которых концентрация внимания нарушена вообще, они, скажем так, не совсем с нами, скажем так, у них и настолько все нарушено, плюс еще не досыпают, плюс стресс постоянный, что они не успевают что-то, это получается вообще, они входят в состояние стресса регулярного. То есть ты уже даже не можешь понять иногда, что больше здесь стресс влияет, или недосып.
2: Или твой недосып.
5: Да, или недостаток допамина обычного. То есть нужно всегда с каждым пациентом отдельно правильно, я пытаюсь разобраться, что первично и на что больше, на что лучше повлиять. Сегодня у меня был пациент, который пришел, и у которого и мигрени, которые не досыпают, и еще нарушение концентрации внимания. И ты вот не можешь понять, он, оказывается, он пьет таблетки для нарушения концентрации внимания, не спит по ночам, и потом у него, естественно, вызывает больше мигрени. То есть замкнутый круг полностью. Это наши студенты, это наши дети.
2: Да.
5: Поэтому как бы нужно понять каждому, что подобрать лично.
2: Но вы знаете, есть, мне кажется, еще дополнительная проблема, потому что люди как бы сознательно лишают себя сна. Они говорят, ну вот это единственные 2 часа в сутках, которые принадлежат только мне. Все, дети уснули, посуда вымыта, вот я лег, и я хочу лежать с телефоном. Лента в телефоне оказывается привлекательнее сна. Почему? Как с этим бороться? Ну, то есть это как бы 2 разных вопроса. Во-первых, почему это происходит, а во-вторых, что сделать, чтобы этого не было?
5: Ну, это уже зависимость, скажем так, наша от телефонов. Уже это, скажем, болезнь 21 века, что нам интересно, что происходит в мире, мы не выходим никуда, хотя бы выйти, посмотреть, разобраться, у кого день рождения, кого поздравить, кого что и так далее. Это, конечно, зависимость наша, это плохо. Но и прежде всего нужно понять, что 7 часов сна, люди, которые спят, опять же, я возвращаюсь, у них меньше соматических заболеваний, у них больше уравновешен диабет, повышенное давление, меньше инсультов, меньше других заболеваний. Поэтому еще раз говорю, 7 часов сна – это наша дополнительная таблетка, это как бы наша профилактика заболеваний соматических. Поэтому нужно это просто, как говорится, внести. Ко мне дети приходят, вот эти, которые не досыпают, маленькие, 14-15 лет, все с головными болями. Сколько ты спишь? И так далее. Понимаете, то есть они все сейчас ложатся в час ночи.
2: Да, ну потому что сейчас, лето, каникулы.
5: Все сдвинуто, да. Они пытаются наверстать все, что им можно было. Взрослые, я говорю, укладывают детей, тоже не досыпают на утро. И вот это начинается забег по центру. Зависимость наша, нужно, это надо называется...
2: Как это сломать?
5: Гигиена сна. Это называется, нужно гигиена сна. Что такое гигиена
2: сна?
5: Как
2: научиться этому? Как научиться вот этой гигиене сна?
5: Гигиена сна – это учеба. Прежде всего.
2: Да.
5: Нужно вырабатывать привычки. Во-первых, сколько раз в день кушать, сколько раз в день пить, заниматься спортом и во сколько ложиться спать. Если ты сам себя приучаешь спать, что ты ложишься, если ты всегда в 12 ложишься, нужно приучать себя в 11.30. Потом смещаешься на себя на 11.15. Хотя бы, чтобы хотя бы у тебя было... Ты должен сам привычки вырабатывать свои. Если ты вырабатываешь эту привычку вовремя, то есть сдвигать это... Гигиена сна это выработать, потом не делать спорт на ночь. Например, не кушать после 7-8 вечера, потому что начинает желудок и все остальное работать, и мы не можем уснуть. Сладкое переедает на ночь.
2: Но свет вот экрана тоже влияет, правда?
5: Вот, я к этому как раз подхожу. Что, например, больше для гигиены сна все рекомендации к тому идут, чтобы читать книжку. Не в постели. И не в постели. Самое интересное, что нужно читать книгу всегда, например, в салоне, в кресле. У тебя кровать должна быть только для сна или для секса, извиняюсь, но не для просмотра телевизора, чтобы заснуть за телевизором. Поэтому
2: то есть,
5: не
2: например,
5: заснуть человек,
2: я человек так понимаю, не что не нужно телевизор вешать в спальне,
5: нет,
2: да?
5: Нет, у меня нет телевизора в спальне, начнем с того.
2: У меня тоже.
5: Я в первую очередь, вот. Поэтому ты можешь в салоне смотреть телевизор, захотел спать, ты пришел. Если в течение 20 минут ты не заснул, встаешь с постели, садишься, читаешь книжку.
2: Не телефон, а книжку.
5: Книжку.
2: И не лежишь, а садишься.
5: Нет, садишься. Через 20 минут ты... Глаза устали, ты устал, действительно, после книги устают быстрее глаза и так далее, потому что экран у тебя раздражает, наоборот, раздражение происходит. А книга тебя может вызвать сон. Понятно, не детектив что-нибудь, я извиняюсь, может, романтика, что-нибудь интересное, путешествие, что-нибудь, что интересно, куда ты собираешься ехать, делать планы интересные и так далее. И тогда ты можешь заснуть. Это один из правил гигиены сна.
2: Людмила Шопин, врач-невролог и больничных КАС, Клалит и Макаби. Спасибо вам большое. Мне кажется, эти объяснения могут помочь
5: нам отдыхать. Простые рекомендации, очень простые.
2: Да.
5: Очень простые рекомендации. Гигиена сна, правильный сон, питание, еда, секс, вино, все как нужно, путешествие.
2: Спасибо вам большое.
5: Желаю всем здоровья.
2: Почти 2700 лет небольшая глиняная форма пролежала под землей. А сегодня, найденная археологами, она может стать прямым доказательством того, что женские статуэтки, которые археологи десятилетиями обнаруживают по всей Иудее, изготавливались именно в Иерусалиме. Но самое интересное – то, для чего они были нужны, кому они принадлежали, что они рассказывают о повседневной жизни жителей древнего города. На эти вопросы ни археологи, ни истории пока не находят единого ответа. Но что мы наверняка можем знать об этой находке? На этот вопрос нам поможет ответить Слава Клендухов, реставратор. Слава, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Саша.
2: Итак, расскажите сначала, с каким предложением к вам обратились археологи, которые нашли форму, литейную форму. Расскажите про нее, пожалуйста.
6: Восторженные взгляды археологов и пожелание получить оттиск от той формы, которую они принесли, мы встретили несколько месяцев назад. Но, конечно же, хочется узнать, что же там внутри, насколько оно похоже, сказали нам археологи Амит Рэм и Айла Зильберштейн. Нам, кому нам? В лабораториях реставрации керамики Решут Атикот работает много специалистов. Но обратились к Тамар Ганен с первичной просьбой почистить форму, потому что мы можем представить, в каком виде появляются предметы из земли. Они присыпаны землей, на них есть налипшая грязь, которая превратилась в жесткую корку, которая, конечно же, скрывает весь рельеф. А хочется получить чистое изображение. И Тамар Ганен занималась расчисткой этой маленькой формы, которую, думаю, наши слушатели имели удовольствие видеть в вчерашней публикации. Вот, несколько дней.
2: Да.
6: И после того, как она была расчищена, фантазия пошла дальше, и желание. И говорят, хотелось бы сделать очень сложную операцию с древним артефактом. Мы хотим получить оттиск, отливку, как хотите, так и делайте. Но это очень щепетильная вещь. Почему? Потому что перед тобой находится экземпляр в единственном виде, с большим опытом жизни. И мы не знаем его физическую стойкость. Мы не знаем, насколько он хрупкий, насколько возможно применить к нему современные методы. И вот с этими вопросами пришли к нам археологи. Вот.
2: Да. И тогда вы...
6: Да, я уже продолжаю. Тогда была разработана определенная методика, детали которой не могу раскрыть, но она очень похожа на техники отливок и принципы работы с формованием, так называемым, когда изучается форма, подбирается подходящий метод для нее. На следующем этапе, кроме того, что получается добро от археологов, потому что все права на предмет – это их собственность. И производится такой этап, когда разделяют или предотвращают прилипание материала к форме. Для чего это делается? Чтобы материал, который будет отливаться, он не забрал с собой фрагменты керамики. И была произведена в единственном экземпляре отливка или оттиск.
2: Да.
6: Весьма сложный. Почему? Потому что форма, которую мы получили, имеет замки, так называемые. То в чистом виде материал, который туда заливает, он не должен там затвердеть, чтобы его можно было вынуть, чтобы он не навредил форме. И такую сложную операцию мы смогли проделать в реставрационных мастерских Решут Атикот.
2: Да.
6: И вы увидели лицо. Для чего все-таки это лицо?
2: Да,
6: давайте
2: вот
6: скажем,
2: именно.
6: Что это не праздный интерес археолога, который находит. Это научное исследование. Это для чего-то же должно быть.
2: А да, верно.
6: Мы знаем, как и вы сказали в начале нашей беседы, что формы, фигурки находят по всему нашему, по всей нашей стране, в регионах специальных. Но когда ты получаешь форму, тебе нужно сравнить, а есть ли какие-то сходства вот оттиска с теми, что, что мы нашли.
2: Со статуэтками, которые находились раньше.
6: Абсолютно верно. И для этого это называется сравнительный анализ, когда берут оригинал и начинают сравнивать, какой процент похож? Можно ли положить отлитку нашу в ряд тех найденных в определенный период времени? Да, мы говорим о 8-6 веке нашей эры, период первого храма.
7: Да.
6: Вы знаете, из публикации первичной археолог Амит Рэм, он говорит, что да, с определенным процентом наших находок это отливка схожа.
7: Совпадает, да.
6: А о чем это говорит? Да? О том, что вероятнее всего по такой или подобной отливке или подобной технологии их производили. Что нам это дает? Это аналитические методы исследования, такой раздел в археологии. Если мы находим такую форму в старом городе нынешнем, да, на территории музея Давида, в Кишле, если в слое, который относится к тому периоду времени, которым...
7: То есть первого храма?
6: Да. Это значит, что, возможно, ее производили, эти отливки, на территории нашего города, на территории Израиля. Это меняет наше представление о мире, о истории, о том, чем мы занимались. Почему я сказал, почему меняет? Потому что есть версии, мнения, что их могли привозить. Нет доказательств, что производят здесь. И здесь сегодня мы узнаем, что они производились, скорее всего, в старом городе, на территории Иерусалима.
7: На территории Иерусалима. А для чего, если их производили, значит, это кому-то было нужно? Кому и зачем, мы не можем знать, да?
6: Мы не можем знать. Мои учителя и профессионалы в археологии, они говорят, если мы не нашли пояснительную записку, кому, кем, чем и для чего, мы не можем
7: знать. Не можем знать.
6: Однако существуют различные мнения, которые можно прочитать в научных журналах нашего, Атикот или другие.
7: Да.
6: А также я с нетерпением, как и многие слушатели, жду археологического отчета о данной археологической раскопке, потому что там будут приведены все доказательства и факты.
7: Да.
6: Что я могу
7: добавить? И, может быть,
6: добавить?
7: Какие-то версии, наверное, да?
6: Такая версия может быть,
7: да.
6: Это для чего и как, но, может быть, нам удастся услышать и еще об одном исследовании, которое, не знаю, проводилось или нет, бывают неразрушающие методы исследования, а иногда берут небольшой кусочек, он относится к разрушающим, к сожалению, нам нужно маленький кусочек той керамики, чтобы понять, из какого региона производилось, в каком регионе было сырье. И тогда мы узнаем, насколько близко было то место, с которого добывали глину. Вот. Другое дело, что мы можем знать о технологии. Мы знаем, что это двухсоставная форма. Да, то, что я вам могу сказать. Если нашли лицевую сторону той головки, значит, есть и затылочная, тыльная сторона.
7: То есть когда-нибудь мы, может быть, увидим еще приветы 3000-летней давности, да? Если дальше проводить раскопки.
6: А я вам скажу, что очень интересно. Вы знаете, все знают о практике, которая и сейчас, в данный момент, производится и в Решуте, в Решут-Атикот, и в музее Давида. Во время летнего отпуска приходят на проект молодые ребята с родителями, просеивают то, что мы называем афар или пепел, землю.
7: И иногда что-то интересное находят.
6: Да, я оптимист, и я верю, что какой-нибудь школьник, вдруг случайно рядом или там ниже найдет сырую часть. Нет двери без ключа, так ведь?
7: Да.
6: Я рекомендую, если кто хочет почувствовать себя Индианой Джонсом, связаться или с музеем Башни Давида, или с Решут-Атикот.
7: И попробовать себя, да?
6: Конечно.
7: Слава Клиндухов. Да. Лето идет, у нас еще много интересного этим летом. Да. Может быть и новые находки, археологические находки. Слава Клиндухов, реставратор, спасибо вам большое за очень интересный рассказ.
6: Хорошего дня.
7: Спасибо.
6: До свидания.
7: «505 дней в плену Хамаса». Освобожденный заложник Илья Коэн решил рассказать обо всем, что пережил в туннелях Газы. Его воспоминания стали бестселлером в Израиле, а теперь впервые вышли и на русском языке. Инициатором перевода, собственно говоря, переводчиком, стала писательница и журналистка, а также блогер Майя Гельфанд. Почему она решила, что эту книгу обязательно должны прочитать русскоязычные читатели, об этом мы узнаем из первых рук. С нами сегодня Майя Гельфанд. Майя, здравствуйте.
8: Здравствуйте, доброе утро.
7: Что стало тем моментом, когда вы сказали себе, ну, эта книга должна выйти на русском языке?
8: Ну, собственно, проблемой, даже не проблемой, это история, которая случилась 7 октября. Я начала заниматься буквально 8 октября. Uh-huh. Конечно, это было совершенно, ну, это то, что потрясло, наверное, всех абсолютно. И оставило глубокую рану у нас у всех. И да. Я как журналист начала заниматься этой темой буквально сразу же. Я нашла людей, которые были на Нове, и которые рассказали о том, что происходило. Вот. И чем дольше я занималась этой темой, тем больше я понимала, насколько она неисчерпаемая, насколько она огромная, насколько там такое огромное количество трагедий, такое огромное количество историй и судеб. В общем, эта тема может в какой-то степени сравниться с Холокостом, хотя в меньших масштабах, конечно, но тем не менее это был современный Холокост, то, что происходило 7 октября. Вот. И, конечно же, тема заложников интересовала не только меня как гражданку Израиля, как еврейку, но и, естественно, как журналиста, потому что эта тема оказалась еще более сложной. Потому что то, что происходило 7 октября, мы более-менее представляем себе. Мы уже читали очень много материалов, мы уже видели очень много роликов по этой теме. А то, что происходило в туннелях, на самом деле было практически неизвестно. Мы только могли догадываться о том, что происходило там. Uh-huh. И когда вышла первая книга, сначала была книга Эли Шараби, через какое-то короткое время вышла книга Эли Коэна. Я обе книги, конечно, купила и прочитала сразу же. И я поняла, что я просто обязана эту историю рассказать людям, которые не могут прочитать ее на иврите. И так я загорелась этой идеей. Все оказалось намного сложнее, чем я думала. Все оказалось совсем не так просто, потому что из-за того, что это книга Ильи Коэна «505 дней», которая называлась в оригинале «Муфалвадат», что переводится с арабского как «переговоры». Так вот, эта книга моментально стала мировым бестселлером. И права на нее были проданы за границу в британское агентство международное, очень крупное.

0: пожалуйста, о самой работе над переводом. Как это происходило? Наверное, это очень сложно.
1: Ну, вы знаете, это, да? Сложно. Это, да, это, конечно, с одной стороны, это очень сложно именно психологически, потому что мне пришлось буквально пережить.
0: Да.
1: Все, что происходило там, а там происходили страшные вещи. Как вы
0: пока работали, говорили с Ильей, да? Вы, наверное,
1: да,
0: с ним общались?
1: Да, мы с ним постоянно были на связи, да, мы с Ильей были постоянно на связи, и он оказался человек очень открытый, который пришел на контакт, и который готов был рассказывать, и очень терпеливо рассказывать то, что какие-то вещи, которые я хотела уточнить, или которые мне были непонятны.
0: Как он воспринял эту идею, что его книга будет переведена?
1: Он с большим энтузиазмом. Большим энтузиазмом, он очень обрадовался, он сказал, что он очень рад, и он очень хотел бы, чтобы эта книга была издана на русском языке.
0: Угу.
1: Потому что он видит в этом свою миссию. То есть человек, который пережил буквально ад,
0: да.
1: Он находился под землей в течение долгих месяцев, почти полтора года.
0: Угу.
1: Человек, который вышел из ада, у него, конечно, есть желание об этом рассказать. И поделиться этой историей, и ему важно, чтобы как можно больше людей об этом узнало.
0: Угу. Был ли какой-то эпизод, который особенно тяжело дался вам эмоционально?
1: Ну, понимаете, там в этой книге, если вы ее прочитаете, вы увидите, что таких эпизодов очень много. Но были эпизоды очень трогательные. Например, когда он писал письма своей девушке, своей любимой невесте, которую он считал погибшей.
0: Uh-huh.
1: И вот он ей писал, буквально он писал ей письма. Yeah. Ему в какой-то момент выдали бумагу, он выпросил. И uh-huh. вот он записывал эти письма, записывал свои мысли, свои переживания, свои чувства. Я прямо там рыдала на этих письмах. Вот были очень тяжелые, конечно, моменты, связанные с голодом, с пытками, с издевательствами, с избиениями. Uh-huh. Это все тоже было. И были моменты действительно какого-то такого, знаете, вот величия духа, когда эти люди, они там сидели вчетвером большую часть времени uh-huh. в этом туннеле. И когда эти люди, которые абсолютно были из разных сред, из разных возрастов, с разной биографией, вот они оказались внутри этого туннеля, и им пришлось между собой как-то договариваться, находить какой-то общий язык. И вот они, у них были сложные моменты, когда они там ругались, и когда они там, у них были конфликты, mm-hmm. но в какой-то момент они преодолевали все свои разногласия, и они вот вставали на совместную молитву, и говорили о том, что мы здесь вместе, мы евреи, мы должны это все пережить. Это было, конечно, тоже очень трогательно. Поэтому она, смотрите, она сложно устроена, эта книга, в том смысле, что там были разные эмоции, потому что полтора года — это длинный срок. За это время проживается целая жизнь.
0: Да.
1: И были и очень тяжелые моменты именно физические, вот именно пережить этот голод, пережить эти пытки. Были вот психологические сломы у каждого из них.
0: Майя,
1: были, конечно, моменты величия. Да.
0: Да. Майя, скажите, вот когда вы переводили эту книгу, вы же, наверное, думали не только об израильских русскоязычных читателях, а еще о тех, кто живет вне Израиля. Для них надо было как-то адаптировать эти воспоминания, чтобы объяснить нашу здесь жизнь.
1: Это была одна из проблем с переводом, потому что есть какие-то вещи, которые нам абсолютно понятны и естественны. А людям, которые не живут в Израиле и не очень в контексте, наверное, как мы с редактором решили, что это будет не очень понятно, поэтому мне приходилось просто делать вставки,
0: uh-huh.
1: и объяснять, например, вообще, например, что произошло 7 октября, откуда все это вообще взялось.
0: Uh-huh.
1: Что вообще случилось? Откуда там в Газе появились заложники?
0: То есть как примечание переводчика, да?
1: Да, как примечание переводчика, да.
0: Uh-huh.
1: Или мне нужно было, например, какие-то такие вещи объяснять, например, что такое тфилин. То есть, наверное, израильтянам это известно, а людям, которые не связаны с еврейской с культурой, с еврейской традицией, наверное, им не очень понятно.
0: Uh-huh.
1: Или в какой-то момент там они упоминают террориста, упоминают Гилада Шалита. Вот они говорят, Гилад Шалит тут просидел 5 лет, а ты будешь сидеть еще дольше.
0: Uh-huh.
1: Я, например, давала ссылку на то,
0: кто
1: такой Гилад Шалит.
0: Uh-huh.
1: И, в общем, таких было очень много. Таких было очень много ссылок, потому что я постаралась сделать ее как можно более понятной для читателя, не говорящего, не живущего в Израиле.
0: Майя, скажите, пожалуйста, вот... Как вы считаете,

0: читатель на русском языке, читатель вот этой книги на русском языке, когда он закроет, прочтет книгу и закроет, какое впечатление должно у него остаться? Что он должен понять про Израиль?
1: Что он должен понять про Израиль?
0: Про нас, про всех.
1: Про нас.
0: Да.
1: Мне кажется, что главное, что я хотела передать через эту книгу и передать мысль,
0: да.
1: Мысль Элии, что мы как государство и как общество столкнулись с каким-то абсолютным варварством, которое создало себе представить в 21 веке.
0: И вот это варварство...
1: Да, я закончила.
0: Майя Гельфанд, писатель, романист, журналистка и блогер. Спасибо вам большое.
1: Еще и переводчик.
0: Еще и переводчик. Спасибо вам большое за это интервью.
1: Спасибо.
0: Наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсер Елена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Дрор Ротштейн. У микрофона была редактор и ведущая Саша Куган. Оставайтесь на волнах Радио Река.

0: В новом филиале Modern Money Ашкелон. Творог с изюмом, вишней, клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Modern Money. Мидхам или Коин 21. Напротив Академического колледжа.
1: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
2: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, студия Семен Каплан. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху обсудит на встрече с президентом США Дональдом Трампом вопросы Ирана, Турции и Саудовской Аравии, а также продвижение нового соглашения в сфере безопасности между двумя странами. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на американские и израильские источники, встреча была согласована после продолжительных дипломатических усилий и заявления Нетаньяху о приезде на похороны сенатора Линдси Грэма. Согласно сообщениям CNN, Нетаньяху представит Трампу обновленные разведданные по иранской ядерной программе, выступит против требования США о выводе израильских войск из Ливана, Газы и Сирии, а также потребует гарантий сохранения военного преимущества Израиля на фоне продаж оружия Турции и ядерного сотрудничества с Саудовской Аравией. Бывший посол Израиля в Вашингтоне Майк Эрцог заявил в эфире Кан Решет Бет, что премьер-министр Нетаньяху встретится с президентом США в момент, когда Трамп выбирает между тремя возможными вариантами действий. Первый предполагает возврат к дипломатическому урегулированию и проверку возможности открытия Ормузского пролива, о чем Иран и Оман ведут переговоры. Второй вариант – пойти на эскалацию и вернуться к интенсивным боевым действиям. Третий – выбрать промежуточный путь – продолжить блокаду Ирана, но открыть Ормузский пролив для облегчения мировой экономики. В Багаце в настоящий момент проходит заседание в расширенном составе из 9 судей по петициям против закона о приостановке арестов учащихся ешив, уклоняющихся от службы. Правительство решило не направлять своего представителя для ответа на петиции. Вместо этого секретарь правительства направил в Высший суд справедливости письменную позицию, согласно которой суду не следует вмешиваться в закон, поскольку государству нужны ультраортодоксальные призывники, а не ультраортодоксальные арестанты. Представитель юридической службы Кнессета заявил на заседании, что, судя по всему, нет иного выбора, кроме как отменить этот закон. Об этом сообщает корреспондент Кан Шелли Тапира. Президент страны Ицхак Герцог пообщался с генеральным инспектором полиции Дани Леви на фоне очередного инцидента с применением насилия и угроз в адрес редакции «Новостей 12». В ходе разговора президент подчеркнул, что нельзя мириться с насилием, используемым как средство запугивания, а посягательство на СМИ – это удар по демократии и свободе прессы. Он призвал оперативно установить виновных и привлечь их к ответственности в рамках политики нулевой толерантности. Глава полиции ответил, что относится к произошедшему крайне серьезно и проведет экстренное совещание в связи со сложившейся ситуацией. Мировой суд Иерусалима продлил на 4 дня срок содержания под стражей высокопоставленного ультраортодоксального журналиста по подозрению в хранении педофильских материалов. Корреспондент Кан Верет Пельман сообщает, что полицейские провели обыск в доме 58-летнего мужчины в Кирьят-Яарим, изъяли ноутбук и мобильный телефон. Судья запретил публиковать имя подозреваемого или любые данные, позволяющие его идентифицировать, до выяснения обоснованности подозрений. 23-летний житель Димоны Эльдар Даян числится пропавшим без вести уже 11 дней после того, как отправился с друзьями в парк Яркон в Тель-Авиве. В показаниях его друзей обнаружены противоречия, и полиция задержала двоих из них по подозрению в помехе ходу расследования. Корреспондент Кан Анна Пинес передает, что в полиции укрепляется версия о криминальном характере исчезновения Эльдара. Его мать Шилат Наим рассказала в эфире Кан Решет Бет, что в машине, на которой ехал ее сын, были найдены следы крови, однако результаты экспертизы еще не получены. На данный момент есть подтверждение только по найденным в автомобиле отпечаткам пальцев. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит 31 градус, в Бершеве будет 34, в Аждоде 31, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 7 до 90 сантиметров. Таковы центральные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 12 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Открытый микрофон». На ваши вопросы сегодня в этой программе ответит независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Задать вопрос можно в прямом эфире по телефону 072-280-1003 или можно написать на нашей страничке в Facebook. Мы будем внимательно следить за вашими вопросами. Я повторю, наш телефон в эфире 072-280-1003. Итак, Геннадий Бердичевский, независимый пенсионный консультант. Здравствуйте, Геннадий.
3: Доброе утро.
2: Да, пожалуйста, расскажите, может быть, есть какие-то новости по теме?
3: Ну, на самом деле, никаких особых новостей нет. И, в общем-то, мы входим в предвыборный такой период, когда обычно каких-то там громких новостей нет. Можно сказать, если мы, так сказать, пойдем чуть более старым новостям, есть у нас борьба Минфина с рекламой и с подталкиванием людей на снятие пенсионных накоплений не всегда кошерным образом. Uh-huh. Кстати, реклама такой деятельности в принципе запрещена Минфином. Mm-hmm. Вот, так что кто дает такую рекламу, ну, нарушает уже действенность, скажем так, требования Минфина. Но, к сожалению, Минфин пошел по пути не просто передавать дела в полицию, а пошел по пути, так сказать, заставлять пенсионные компании следить за этим, связываться с людьми, проверять, что документы не фиктивные и так далее, и так далее. То есть возложил это все на страховые компании. Не то чтобы мне очень было жалко страховые компании, просто это реально задерживает время нормальных документов, когда люди подают на просто получение своих денег и так далее. И сегодня это, кстати, время получения из-за этого затягивается. Это раз. И, во-вторых, это просто неэффективно. Ну, угу. В общем-то, что сделано, то сделано.
2: Геннадий, у нас уже на линии есть радиослушатель. Давайте выслушаем его вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я уже задавала свой вопрос, но немножко не поняла. Я уже 10 лет не работаю. Мне 70 лет. Я хочу получить пенсионные. Я обратилась в Мигдаль. Мне прислали бумаги, и я отнесла их в Масахносу. Дальше что?
3: Я не знаю. Что значит, вы отнесли в Масахносу? Масахноса должны были выдать вам справки с указанием, сколько налогов снимать с этих денег. То есть не просто отнести в Масахносу, возьмите Масахноса, вот эти бумажки, и оставьте их себе, так сказать, положите их себе на антресоль. Или в папочку какую-то зашейте. Нет. Вам дают бумаги для того, чтобы вы обратились в Масахносу, чтобы Масахноса установил уровень налогообложения этих денег. Дело в том, что пенсионные деньги, они не свободны для изъятия с точки зрения налоговой. Они налогооблагаемые. В принципе, из них надо получать пенсию. Если вы хотите их взять одноразово, а они налогооблагаемые, то вы должны определиться, какие будут у вас налоги, потому что если вы не приносите справку из Масахносы, налоги максимальные. Максимальные налоги – это 35% на Тагмулим, на пенсионные, и 47% на ПИЦУИ. Вот. Но если вы принесли эти бумаги в Масахносу, и у вас есть основания для освобождения от налога или для уменьшения налога, то служащий в Масахносу даст вам справочку о том, что он с вас снимает меньше налогов. С этой справочкой вы возвращаетесь в пенсионную компанию и изымаете деньги.
4: Мне эту справочку дадут тут же, я отдаю им,
3: а они мне дают. Если вы приходите физически туда, не через онлайн делаете, то вы приносите информацию о том, что у вас есть в пенсионной программе. Объясняете покиду, что вы хотите. Обычно на месте он выдает справку. Ага. А как вы сделали? Что, просто отнесли в Москву и отдали в
4: Я подошла к окошку, отдала документы. Она мне сказала, все, ждите, мы вам пришлем ответ.
3: Но вы же отдали документы почтальону. То есть сидит внизу в окошке человек, который принимает пакеты документов. Окей? Понятно. И передает их в Москносы. Он даже не работник Москносы. Может
4: Понятно.
3: Быть, он даже
4: Значит,
3: может
4: надо
3: быть,
4: бы...
3: ну, совсем так не делается.
4: Значит, надо было подняться наверх и тут же бы
3: надо
4: мне
3: было
4: сделали.
3: Заказать очередь в массах носу в определенный отдел, который занимается вашими делами. Нужно было бы желательно понимать, на каком основании вы хотите освобождение от налога. Должно быть основание какое-то. Деньги, еще раз, по определению деньги не свободны от налога. Я не знаю, что именно вы собираетесь снимать и на каком основании.
4: Ну, у меня там мало денег.
3: Ну, я не знаю. Я в прошлом был математик, и все цифры знаю. Цифры мало, я не знаю. Цифра мало, много, нет таких цифр. Есть 1, 2, 3, 4, 10 тысяч, 100 тысяч и так далее.
4: Ну, у меня 30 тысяч всего.
3: 30 тысяч, но надо, значит, представить в Москву, что это ваша единственная касса. Значит, вы должны из мислака пенсионет были достать документ. Но так это не делается, окей? Так это не делается, то, что вы делаете. Вы просто не понимаете, что от вас хотят. То есть у вас есть деньги, они не свободны от налога. Вы хотите заплатить максимальный налог или не максимальный? Если не максимальный, освободить это от налога, значит, надо обратиться в Москву, получить на это разрешение. Вот и все.
4: Я не даю разрешение сразу.
3: Дают разрешение. Если у вас есть основания на это, если нет, они дают вам, говорят, нет, мы не можем вам дать разрешение.
4: Угу. Спасибо большое.
3: Будьте здоровы.
2: Спасибо вам большое. А у нас есть вопрос в Фейсбуке. Здравствуйте, уважаемый пенсионный консультант. Я мужчина, мне 68, я получаю кицват зикна и продолжаю работать. По достижении пенсионного возраста, так как у меня была накоплена пенсия примерно 100 тысяч, я с разрешения налоговой снял эти деньги, но ввиду того, что я работаю в пенсионном фонде, снова накапливаются деньги. Имею ли я право снова снять их? Это первый вопрос. И второй вопрос нам задают. Накапливается также Керен и Штальмут. Сроки разрешения снятия этих денег наступят примерно через 2 года. Простите, имеет ли право человек, который нам пишет, вот Ивги Фокс, спрашивает, имеет ли он право, как достигший пенсионного возраста и работающий также на снятие и этих денег. Слышал о том, что для таких, как я, нет необходимости ждать 6 лет. Заранее благодарен за ответ. Геннадий, пожалуйста.
3: Давайте начнем со второго вопроса. Керен Штальмут снимается, свободен для изъятия для тех, кто достиг пенсионного возраста через 3 года. Через 3 года нету налогов. До 3 лет будут налоги. Поэтому, так сказать, автор не указал, когда начался Керен Штальмут. Если начался 4 года назад, то и он имел в виду 6 лет, 2 года до 6 лет, то, конечно, эти деньги уже свободны для изъятия. Если он имел в виду, что у него год стажа, то он, естественно, должен будет еще 2 года подождать, до 3 лет как минимум. Ну, кстати, это не самое лучшее дело, вы снимать Керен Штальмут без особой надобности. Это очень неграмотное действие. Ну, если есть надобность, то есть надобность. Я же не знаю ситуацию человека. Что касается пенсионных денег, пенсионные деньги, когда человек получает освобождение от налогов вследствие того, что у него накопилась очень маленькая сумма. На сегодняшний день это порядка 110 тысяч шекелей. Если накопилось у человека, он уже старше 67, и во всех пенсионных программах накопилось меньше, чем 110 тысяч шекелей, он может обратиться в налоговое управление, получить разрешение на их снятие. Что, в общем-то, как я понимаю, автор вопроса и сделал. Ну, в общем-то, предел он 110 тысяч шекелей, по идее, покид в Масакмасе, который дал ему такое разрешение. Он должен был внести в компьютер, сколько именно ему дали разрешение. И то, что он до 110 тысяч не добрал, ему могут еще разрешить. Если окажется больше, это будет с 35% налогом.
2: Спасибо большое, Геннадий. У нас есть еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь и задайте ваш вопрос.
5: Добрый
6: день.
2: Да, алло. Пожалуйста, кто у нас на связи?
6: Алло,
3: Я хочу такой... Мы вас слушаем, говорите.
4: Значит, мне 79 лет. Я, через какое-то время, может быть, по состоянию здоровья, захочу уволиться. А как мне уволиться так, чтобы не потерять пенсию?
3: После достижения пенсионного возраста, с точки зрения ПИЦУИМ, самоувольнение равно увольнению. Поэтому никак особенно вам уволиться нельзя. Не надо, так сказать, просто сообщить за месяц, что вы хотите уволиться. И вам положено ПИЦУИМ, как будто вас уволили. Единственное, что я обычно не рекомендую писать в связи с выходом на пенсию, но это так, для перестраховки не надо писать в связи с выходом на пенсию, просто не надо писать в связи с чем. Окей, не будем
4: говорить. Можно написать по состоянию здоровья.
3: Можете написать по состоянию здоровья, можете вообще не оправдываться. А кто вас обязывает оправдываться? Что, обязывает сообщать, почему вы увольняетесь? То есть хотите написать, то есть навредить это не может, да? Такая надпись по состоянию здоровья, но как бы совершенно не обязательно.
4: Спасибо.
3: Ну, можете написать, в связи с ухудшением состояния здоровья хочу уволиться с такого-то числа. Никаких особенных формулировок здесь нету.
4: Значит, все время не потеряю, да?
3: Нет, вы не потеряете. После достижения ХОК, ПИЦУ и ПИТУРИМ, закона о выходном пособии, говорит о том, что самоувольнение после достижения пенсионного возраста с точки зрения этого закона приравнивается к увольнению.
4: Спасибо большое. Спасибо.
3: Будьте здоровы, до свидания.
2: И у нас еще один радиослушатель на линии, но прежде чем мы его услышим, я хочу сказать вам, что наш гость, который задал вопрос в Фейсбуке, передает вам, Геннадий, большое спасибо, говорит, что все было отвечено четко и ясно.
3: Ну, приятно слышать.
2: Да, пожалуйста, следующий радиослушатель.
6: Добрый день, Татьяна.
2: Добрый день.
6: Алло, слышно?
2: Здравствуйте, да, вас слышно. Пожалуйста.
6: Вопрос. Я работаю, получаю пенсию уже и как бы продолжаю работать. И выплачиваю, снимает с меня следующий как бы пенсионный фонд. Вопрос. Могу ли я сейчас начать получать пенсию маленькую, которая вот сейчас накапливается? И второй вопрос. Это, она же будет маленькая, в пределах 500 шекелей. А вы говорили, что большие идут омолот за ведение такого счета. Но этот
3: уже,
6: счет
3: извините,
6: будет...
3: Извините, вы уже получаете пенсию?
6: Да, я получаю пенсию.
3: Откуда?
6: Из Минары. И я хочу с Ореля перевести эту маленькую сумму в Минару и начать получать пенсию, если это возможно. Но я продолжаю работать, оно будет там накапливаться. И получается, что она где-то в пределах 400-500 шекелей будет.
3: Нет, вы не должны рассматривать эту пенсию отдельно. Дело в том, что вы добавляете в уже существующую пенсию из той же самой компании. Поэтому это не считается отдельно. Поэтому не будет дополнительная комиссия на маленькую пенсию. И поэтому это просто-напросто добавится как дополнительная строчка в вашем ПЛУШе пенсии. Единственное, за что вам нужно побеспокоиться, чтобы не получилось, что вы с этой добавки платите налоги, потому что пенсия, как известно, налогооблагаемый доход, и, соответственно, нужно с этим что-то делать. Есть налоговые льготы на пенсию, их нужно оформлять. Я не знаю, как вы оформили налоговые льготы на пенсию, какая у вас зарплата, платите ли вы налоги с пенсии. Ну вот этому вопросу я бы уделил внимание. Что касается дополнительной комиссии, которая, да, действительно существует при маленьких пенсиях, в данном случае это нерелевантно, потому что вы получаете пенсию из того же фонда, вы фактически к уже имеющейся пенсии добавляете себе дополнительную сумму, и поэтому оно как бы не считается отдельно в этом случае, ну, для вот этих, для комиссии. А дополнительная комиссия, она существует потому, что когда пенсионная компания управляет вашей пенсией, выплачивает вам ежемесячно, она выплачивает ПЛУШ, выпускает ПЛУШ, Москорет, как Москорет, да, там, у них есть расходы на это дело. Вот. И бухгалтерию все это ведет. А у вас фактически добавится дополнительная строчка в тот самый ТЛУШ, который у вас есть. Поэтому дополнительной комиссии не будет. А вот с точки зрения налоговой, да, надо проверить, что у вас не будет от этого какого-то ущерба.
6: Теперь я в начале года всегда делаю ТИОМАС на ту сумму, которую я уже сейчас получаю.
3: Но то это есть, неправильное если... действие. Если вы делаете только ТИОМАС и платите налоги либо с пенсии, либо с зарплаты, то вы делаете неправильно, потому что на пенсии специальные налоговые льготы.
6: Нет, я не плачу налоги. Я делаю из пенсии. Я не плачу.
3: Я не плачу налоги. Не там, не там. У вас низкая зарплата и низкая пенсия. Ну, если вы по-прежнему не будете платить налоги, ну, есть же граница, правильно? То есть, если вы не перейдете эту границу не налогообложения, то как бы нет никакой проблемы. Если перейдете, тогда вам нужно будет решать и оформлять налоговые льготы на пенсию.
6: А какова граница?
3: Специальные налоговые льготы.
6: Какова граница?
3: Она индивидуально, смотря в каком городе вы живете, семейное положение и так далее.
6: Ясно.
3: Но в принципе женщины до 6,5 тысяч шекелей в месяц в Израиле в любом случае не платят налоги. Это за счет накудот-зикой. Женщина имеет 2,75 накудот-зикой, до где-то 6,5 тысяч шекелей в месяц женщины не платят налоги в любом случае. А могут быть какие-то дополнительные налоговые льготы, которые, так сказать, индивидуальные.
6: Спасибо, понятно. Спасибо.
3: Будьте здоровы, до свидания.
2: Спасибо большое. И у нас следующий радиослушатель уже на линии. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос.
7: Добрый день, это я?
2: Это Лида.
3: Мы слушаем вас.
7: Да, хорошо, я очень рад консультации, встрече. Вопрос такой. У меня жена пенсионер и еще работает. Есть у нее деньги на в этой кассе пенсионной. Я инвалид 100%. Если нужно будет снять, мы пожелаем деньги снять полностью со счета, будут ли взиматься проценты или нет?
3: Вы сейчас говорите про деньги в кассе, из которых она не получает пенсию. Подождите, дослушайте вопрос. Я понял, что в пенсионной кассе. Вы говорите про деньги в пенсионной кассе, с которой она не получает пенсию.
7: Из-за не получает,
3: она пенсию не получает. То есть она получает из других денег, а эти деньги там еще в кассе. Если это деньги Тагмулим, а у вас 100% постоянная инвалидность именно медицинская, рафуит, нет тифкудит. Есть инвалидность тифкудит, а есть рафуит. И вот если у вас 100% постоянная инвалидность, которая установлена после открытия этой кассы, то есть вопрос, что раньше было, инвалидность или эта касса?
7: Я понял.
3: И если у вас эта инвалидность была установлена после открытия этой кассы, то вы можете на эти деньги, то есть она может на эти деньги за счет вашей инвалидности получить освобождение из МАСНАСА.
7: Я понял. Большое спасибо.
3: Будьте здоровы. До свидания.
7: До свидания.
2: Спасибо большое за вопрос. У нас есть еще один радиослушатель. Пожалуйста.
8: Добрый день, уважаемая ведущая, уважаемый консультант. Вопрос такой. У меня супруга работает в больничной кассе «Клалит», и в декабре она должна выходить на пенсию. Как часть из условий, она должна получить часть больничных дней.
3: Неиспользованные махала, это называется. Неиспользованные больничные
8: дни. Неиспользованные, деньгами. Сумма там более 100 тысяч должна получиться. Uh-huh. Вопрос в том, стоит ей выходить в декабре или лучше в январе?
3: Неважно, неважно. Я вам объясню почему. Эти деньги, они часть так называемой манак приша. Манак приша это то, что ну как бы часть манак приша это вот эти деньги, часть это пицуим. То есть фактически они на эти деньги не идет обычное налогообложение, как на зарплату. А они как бы часть манак приша, они вносятся в форму 161. На манак приша есть свои налоговые законы, они не связаны с тем, когда она увольняется в декабре или в январе, никакой связи нет. Единственное, когда действительно влияет, когда лучше уволиться в начале января или в конце декабря, это если у нее много неиспользованных выходных. Вот если у нее неиспользованы много выходных, у нее была высокая заработная плата, и высокая сумма ей положена как пидьон хувша именно, да, неиспользованные выходные дни, Вот тогда, да, тогда эту сумму лучше перебросить на следующий год, тогда увольнение должно быть после 1 января. Вот тогда, да, можно сэкономить довольно много налогов на этом. То есть сначала в январе вот с этой Пидзёнхушай, там, или в январе, или в феврале, когда она уволится, снимут большой налог, но потом его можно будет вернуть по итогам года. Вот, поэтому, а вот на Пидзёнмахала это не важно, когда будет увольнение в декабре, в январе, или в феврале, или в каком-то другом месяце.
9: Понятно. Спасибо большое.
3: Ну, будьте здоровы. До свидания.
9: Будьте здоровы. Взаимно. До
2: свидания. Спасибо большое. Еще один радиослушатель у нас на линии. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь и задайте ваш вопрос. Кто с нами на линии? Здравствуйте. У нас есть радиослушатели. Здравствуйте.
10: Добрый день.
2: Пожалуйста, задайте ваш вопрос.
10: Добрый день, спасибо большое. У меня такой вопрос.
2: Я думаю, что вам стоит выключить радио. У вас, видимо, радио еще работает где-то в комнате. Да. Мы слышим вас дважды. Пожалуйста, выключите, чтобы мы могли вас хорошо слышать.
10: Да, я сделала тише. Сейчас я выключу.
2: Нет, нужно выключить, чтобы не было эхо.
10: Я выключу. Может быть, у тебя радио. Это, у меня, значит, такой вопрос. Я работала, и уже 2 года, вот как я дома, и у страховой компании у меня осталась небольшая сумма. Это пенсия, пицуим и керен и штальмут. Это примерно где-то 40 тысяч. Вот то, что они лежат в страховой компании, я не получила. Это плохо?
3: И неплохо, и нехорошо. Они лежат там, они работают, они приносят прибыль. Если они вам не нужны, они могут там оставаться лежать. Если они вам нужны, то это плохо, нужно пользоваться этими деньгами. Вопрос в другом. Вы получаете пенсию какую-либо?
10: Мне 81. Я получаю пособие с социальной надбавкой.
3: Только пособие с социальной надбавкой. Нет, неплохо, если вам эти деньги не нужны, ничего страшного нет. Единственное, что плохо из этого перечня, это пицуим. Пицуим вы должны были получить при увольнении 161 ТОФИС. 161 ТОФИС, форма 161 освобождает вас. То есть с этой формы вы должны были эти пицуим освободить от налога, и желательно их тогда после этого сразу забрать, раз вы освобождаете их от налога. Все остальные деньги могут лежать без проблемы в пенсионной программе. А вот пицуим я бы да, побеспокоился бы взять эту 161-ю форму, обратиться в налоговое управление, получить на них освобождение и забрать.
10: Дело в том, что у меня этот ПЦИМ, он лежит еще от предыдущей компании, которой уже давно нет. То есть форму я
3: понял. Тогда, если это небольшая сумма, вы берете данные из пенсионной компании, сколько там этих ПЦИМ, идете в налоговое управление, показываете эти данные, сколько там есть таких денег. Угу. Говорите, вот у меня есть пицуим со времен британского мандата. Так сказать, уже забытые компании, это не существует. Установите мне на эти пицуим налог. Учитывая, что у вас нет других доходов, и учитывая, что там сумма небольшая, вам установят на эти пицуим налог 0%. И с этой справочкой, что вам на эти пицуим 0% налога, вы идете их и забираете. Не оставляйте их, пожалуйста, так. Это будет более правильный вариант, вот так, как я сказал. Обратиться в налоговое управление с данными, сколько там пицуим, получить справку и изъять их. Все остальные деньги могут оставаться, это менее критично.
10: То есть вот это пенсионные и
3: кришталмут? Так, и кришталмут могут лежать сколько угодно.
10: Хорошо, спасибо вам вообще за профессиональный.
3: Здорово, до свидания.
10: Доброго.
2: Спасибо большое. Следующий слушатель у нас на линии. Пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос.
11: Вы со мной?
3: Да, мы вас слышим.
11: Алло?
3: Да. Мы вас слышим.
11: Очень, очень хорошо. Геннадий, я хотела бы вам задать такой вопрос. Я пенсионерка. Оформила пенсию и продолжала работать. Взяла только тигмулин и продолжала работать. Сейчас я уже не работаю, мне 68 лет. Я хочу забрать эти деньги, все, что там есть, пицуин и тигмулин, хочу все вместе забрать. Мне нужно обращаться в в налоговую инспекцию.
3: А как вы думаете, у вас там много денег, которые не прошли нет. расчеты с маток-носой, которые не свободны от налога? Окей? Если
11: нет,
3: вы будете обращаться в налоговую управление.
11: Я хочу, я не забираю их.
3: А что вы хотите
11: делать? Я хочу просто, я хочу оформить пенсию из этих денег.
3: А, вы хотите добавить их к пенсии?
11: Да.
3: Я понял. Нет, смотрите. Я понял ваш вопрос. Давайте разделим ответ на составляющие. Во-первых, вы должны понимать, что окончание работы – это налоговое событие. Это налоговое событие, которое требует интеракции с МАСК-НОСА. Любое окончание работы, особенно связанное с выходом на пенсию. Это налоговое событие, которая требует интеракции с МАСК-НОСОЙ. Вы получили от работодателя форму 161, если не получили, то обязаны были получить.
11: Я получила, и вот у меня вопрос.
3: Вы получили форму 161, это форма, там расписано, сколько и откуда вам положено денег ПИЦУИМ, то есть выходного пособия, МОНАК, ПРИША, там могут быть ПИЦУИМ, там могут быть какие-то другие выплаты от работодателя, типа вот мы сегодня нас спрашивали про неиспользованные больничные дни и так далее, там могут быть разные вещи. И там же расписано, где находятся эти деньги. Вот. Эта форма 161 состоит из трех частей. Первая часть, хеликалев, ее заполняет работодатель и направляет напрямую либо в МАСК-НОСУ, либо дает вам. Вы, в свою очередь, должны заполнить хеликбет, то есть вторую часть.
11: Да,
3: вторая
11: это
3: часть
11: –
3: это ваше решение, что вы хотите делать с этими деньгами. И вот дальше, если работодатель дал вам этот хеликалев, а не направил в МАСК-НОСУ, потому что если он направил в МАСК-НОСУ, вы этот хеликбет заполняете прямо на сайте МАСК-НОСУ. А вот если он дал вам этот хеликалев, да, первую часть эту, если он дал вам лично, вы должны заполнить вторую часть и вернуть работодателю. И вот работодатель, получив эту вторую часть, у него там есть 7, по-моему, критериев. Он проходится по каждому из этих критериев. И если вы отвечаете всем критериям, он может сам дать вам фактически справочку о том, что вот вы отвечаете всем критериям, и то, что вы хотите, оно как бы как будто справка из МАСК-НОСОЙ. Но если вы какому-то критерию не отвечаете, а, скорее всего, вы не отвечаете, если вы получали пенсию параллельно зарплате, то вы, наверное, делали кибоосхуё. Делали?
11: Да, я делала кибоосхуё.
3: Делали кибоосхуё. Значит, вы уже не отвечаете этим критериям. Один из критериев, что вы не делали кибоосхуё. Раз вы не делали кибоосхуё, то работодатель должен выдать...
11: Я делала. У меня есть кибоосхуё.
3: Раз вы делали, извините, я оговорился. Раз вы делали кибоосхуё, то вам работодатель должен выдать третью часть этой формы 161, которая будет являться направлением в МАСК-НОСУ. И вам нужно обратиться в МАСК-НОСУ. Окей, вам нужно обратиться в МАСК-НОСУ со всеми тремя частями вашего формы 161, плюс три последних туша маскорта, и получить справки на это дело. Теперь, в некоторых частных случаях этого можно не делать. Но так как я не знаю ваш конкретно ТИК, то есть что у вас там происходит, то я просто-напросто советую, сделайте это и не выдумывайте. Окей? Лучше сделать, чем не сделать. Да? То есть в некоторых случаях можно это обойти, да, то есть можно без этого обойтись. Но это для того, чтобы сказать вам, можно не обращаться, мне надо видеть полностью все ваши документы. Я, естественно, по радио не могу это видеть. И поэтому... Просто-напросто, как общее правило, да, со всеми тремя частями этой формы 161, плюс три последних туша, обратиться в МАСК-НОСУ и, так сказать, получить все справочки на то, что вы решили делать с вашими ПИЦУИ.
11: Да, спасибо. Но самое интересное то, что я оформляю параллельно, я через интернет оформляю вот эту вот оставшуюся часть пенсии. И они мне ее должны... Они могут без МАСК-НОСУ ее
3: В некоторых
11: сделать.
3: Случаях могут. Но может оказаться так, что в некоторых случаях могут, в некоторых случаях не могут. Это в зависимости от вида программы. А также может оказаться, что у вас там есть несколько видов ПИЦУИМ. Там может быть ГОН, там может быть КИЦВА, там может быть в разных кассах и так далее. Поэтому так как я не знаю, где и как у вас там построена программа, я рекомендую обратиться в Москносу. Если бы я видел конкретно ваши документы, есть определенная вероятность, там 30%, вероятность, что можно не обращаться в Москву, но, по-моему, лучше обратиться.
11: Да, и потом из Москвы переслать это в страховую компанию?
3: Да. То, что вы получили из Москвы, вы можете переслать в пенсионную компанию. Вы можете переслать только в случае, если будет какая-то проблема, да, но в Москву обратитесь в любом случае.
11: Хорошо, спасибо. А, и еще один вопрос. Вот деньги, которые мне должен работодатель дать наличными, я могу их тоже вложить в пенсионную программу или нет?
3: Это будет немножко проблематично. Это точно так же, как и те деньги, которые у вас в банке. Видите, есть деньги еще от работодателя. Значит, вам точно нужно обращаться в Москносу, раз есть еще деньги работодателя.
11: Нет, я это на всякий случай.
3: Раз есть еще там деньги работодателя, значит, 100% вам нужно обращаться в Москносу. Вы же хотите от работодателя получить деньги без налога, а не с налогом, правильно?
11: Это понятно, да.
3: Если понятно, значит, да, нужно обращаться в Москносу. Видите, ваш случай, да, обращаться в Москносу. Вот. Но дело не в этом. По поводу вложения денег, эти деньги ничем не отличаются от тех денег, которые у вас на банковском счету.
11: Понятно.
3: То есть у вас на счету есть деньги. Теперь будет просто больше денег. После этого вы вправе решать, что делать со своими деньгами. Пускать их на пенсию или не пускать их на пенсию. Или использовать каким-то другим образом. Это уже, совсем другая тема. Ну, теоретически, да. Никто вам не скажет, что нам противно брать деньги, и ваши деньги мы не возьмем, и пенсию мы не хотим вам платить. Этого не будет, да? Если вы принесете 1 000 000 шекелей в пенсионный фонд будет вам выплачивать деньги.
11: Спасибо.
3: Вопрос заключается, выгодно вам это или невыгодно, стоит, не стоит, это уже, индивидуально.
11: Хорошо. Большое спасибо. Вы очень помогли.
3: Будьте здоровы, до свидания.
11: Спасибо большое.
2: Спасибо большое за этот вопрос. И еще у нас есть еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь и задайте свой вопрос.
12: Алло. Я работаю с 66 лет на новой работе. И там уже начал получать пенсию. Сейчас есть для того, чтобы... Я должен получить письмо о увольнении для того, чтобы забрать деньги из пенсионного.
3: Подождите, секундочку. Стоп.
12: Да.
3: Стоп, я не понимаю вопроса. Дайте я уточню.
12: Да.
3: Вы начали у нового работодателя работать в 66 лет.
12: Да, где-то, да.
3: Получаете пенсию из программы, которые накоплены деньги от старого работодателя.
12: Нахон.
3: Окей. Да. Откуда вы собираетесь увольняться?
12: Ну, со второй работы.
3: Зачем?
12: Вернее, у них нет работы. И вот они дают письмо, и поэтому я не знаю.
3: То есть новый работодатель, у которого вы начали работать 66 лет, вас увольняет?
12: И он ничего не... Он говорит, будет работа.
3: Вы хотите уволиться?
12: Ну, я хочу, допустим, получить деньги, которые у меня на пенсионный он накрутил, то, что я стал получать пенсионный.
3: Вам сейчас сколько вам лет?
12: Мне скоро будет 70 лет.
3: Вам 70 лет? Смотрите, изъятие пенсионных денег – это не свободное от налога действие, это налогооблагаемое действие. ПИЦУИМ вы не можете трогать в принципе, даже без всякой связи с налогом, до увольнения, потому что это деньги работодателя до вашего увольнения. Тагмулим пенсионные, они не свободны для изъятия. Есть различные исключения, когда можно с этих денег не заплатить 35% налог, но это исключение из правил. Подпадаете ли вы под одно из исключений, я знать, естественно, не могу. Это надо выяснять всю вашу ситуацию. Сколько у вас размер пенсии, из какой программы вы получаете пенсию, кибуас хуйот вы делали, не делали и так далее.
12: Я делал надо... кибуас хуйот.
3: Вы делали кибуас хуйот. Вот в рамках кибуас хуйот должно было быть заложено, можете ли вы получать без налога какие-то тагмулим, так называемые, да, то есть пенсионные деньги. В рамках кибоосхойот это закладывается. Я не знаю, что заложено было в вашем кибоосхойот. Спланировано или не спланировано. Кстати, чтобы была такая возможность взять эти деньги без налога, нужно, чтобы пенсия была как минимум 5300. Если ваша пенсия меньше, то это уже меньше, нельзя было заложить.
12: У меня вот 1800 шекелей.
3: 1800 шекелей. На 1800 шекелей обычно не делается кибоосхойот. Есть более простые операции. Дальше. Следующее. Вопрос, откуда вы получаете? Из старого фонда или из нового? Если это из нового фонда...
12: Из нового,
3: то Масхноса вам не даст разрешения на изъятие тагмулим. Вы не подпадаете под критерии. Вы должны эти тагмулим добавить к своей существующей пенсии, получать оттуда дополнительную пенсию.
12: А если у меня жена инвалид?
3: Если жена инвалид, то, может быть, да, вы подпадаете, смотря когда открыта новая программа. Или это новая программа, или старая. Если ее инвалидность установлена после открытия этой программы, тогда да, на основании ее инвалидности вы можете, да, тагмулим взять. При условии, что должно исполняться два условия. У нее должна быть инвалидность, не просто инвалидность, а постоянная медицинская, именно рафуит. Не тифкудит, не потеря трудоспособности, а именно медицинская постоянная инвалидность больше 75%. И эта инвалидность должна была быть установлена после того, как открыта пенсионная программа.
12: Вот то это
3: есть,
12: новая,
3: например, новая пенсионная программа открыта после ее инвалидности, вы не можете использовать ее инвалидность. Если это добавляли деньги в старую программу, но у нее уже была к тому времени, а у нее потом установили инвалидность, то можете забрать. То есть там есть правила. Вот и все. Конкретно разобраться в вашем случае, отвечаете вы этим правилам или не отвечаете, конечно, я по радио не могу.
12: Ну, получить письмо, вот сейчас такое положение, что он не дает письмо и говорит, что будет работа.
3: А зачем вам письмо? А куда вы будете с этим письмом ходить?
12: Так вы вот имеете, я хочу право знать, уволиться. Надо какое-то письмо.
3: Зачем? Да. Письмо нужно для людям, которые хотят получать пособие по безработице. Пособие по безработице после 67 лет не платят. То есть это к вам не нужно. То есть письмо в принципе, только в рамочку и повесить, так сказать, на память, на стенку. Да? Других вариантов использования этого письма я не вижу. Вот. Поэтому письмо вам никакое не нужно. Если вы хотите уволиться, вы имеете право уволиться с полным правом на ПИЦУИ. Окей? Если вы хотите продолжать ждать работу, можете продолжать. Но на ваши пенсионные деньги это никак не влияет. Уволитесь вы или не... Ну, на ПИЦУИ, может быть, да. ПИЦУИ вы сможете взять после увольнения. На тагмулим, например, это никак не влияет. На ПИЦУИ, да, влияет. Окей?
12: То есть ПИЦУИМ после того, как
3: ПИЦУИМ я уволился... только после увольнения. Должно быть увольнение.
12: То есть я должен получить письмо?
3: Нет, вам не нужно письмо, достаточно, что вы сами увольняетесь, и после этого работодатель обязан вам выдать форму 161. Ага. Никакого письма вам не нужно.
12: Я понял.
3: Окей?
12: Беседа.
2: Спасибо большое.
12: Спасибо.
2: Спасибо. У нас есть вопрос в Фейсбуке. Пишет нам Юрий. Я с 2020 года пенсионер. На тот момент накопления были меньше 90 тысяч шекелей, причем в нескольких пенсионных фондах. Помесячную пенсию я не оформлял и даже снимал часть накоплений без налога. Но теперь на счету у меня 132 тысячи шекелей, только тагмулим, что выше нормативных 110 тысяч. Могу ли я снимать накопления по частям или целиком, потому что не хочу оформлять помесячную пенсию? Я слышал, что при небольшом превышении это возможно. Прокомментируйте, пожалуйста, Геннадий.
3: Ответ, может снимать сколько хочет и когда хочет, просто будет налог 35%.
2: И вот этого и налога никак не избежать, даже
3: конечно,
2: если вы пойдете просить.
3: Если человек, во-первых, уже человек использовал эту квоту, там, 110 тысяч, он уже сказал, что изъял. Но это во-первых. Но даже если бы он не использовал, так как у него сумма больше, чем 110 тысяч шекелей, он не может ее снять без налога. И поэтому без налога его святая цель уничтожить свою пенсию трудно достигаема.
2: Понятно.
3: Окей.
2: Еще один вопрос.
3: Вот, меня, как всегда, очень удивляет, как человек, чего только люди не придумают, чтобы уничтожить свою пенсию. Как будто это самый большой враг, вот хуже Хамаса. То, Слушаюсь дальше.
2: Еще один вопрос у нас есть в Фейсбуке. Здравствуйте, мне 80 лет. С 2013 года я прекратил работать, получаю кицватзикна и пенсию из компании, которая называется Мифтахи Мешана. Работал один год в 2025 году и получал пенсионное отчисление в пенсионную кассу Мейтав. Там набралось 4600 шекелей. Как мне правильно изъять эти деньги?
3: Без проблемы. Человек должен в первую очередь сделать следующую операцию. Он должен зайти на сайт так называемой Мислака Пенсионит, это пенсионное бюро, созданное Минфином. Зайдя на сайт Мислака Пенсионит, он распечатывает оттуда специальный отчет для массах НСИ, сколько у него есть пенсионных денег, в каких программах, потому что он говорит про одну конкретную программу, а может было еще где-то деньги там остались какие-то. То есть, ну, теоретически такое возможно, практики, конечно, я не знаю. Вот. И он распечатывает, откуда, где и сколько у него есть денег во всех пенсионных компаниях Израиля. Если это в одном месте 4 тысячи, или там в двух местах 8 тысяч, или еще что-нибудь в этом роде, он берет этот документ, вот этот вот отчет из пенсионного бюро, из Мислака Пенсионит, берет клуш пенсия свой, да, то, что он из Мифтахим получает, и идет в Масах НСУ. И вот на основании тех данных, которые я сейчас услышал, ему Масах НСУ выдаст справочку о том, что эти деньги можно получить без налога. Он обращается в пенсионную компанию, там, где находятся эти деньги, с этой справочкой, и изымает эти деньги без налога. В принципе, довольно несложная операция, и, в общем-то, вполне можно это сделать.
2: Хорошо. Давайте мы поговорим, может быть, о каких-то общих положениях, которые касаются пенсионных фондов, в ожидании наших следующих радиослушателей.
3: Окей. Ну, это, кстати, я бы сказал, из тех, которые сегодня живые темы, в последнее время я очень-очень-очень много слышу обращения, что люди слышали, что можно начинать получать 60 лет пенсию и бегут получать пенсию в 60 лет. Я хочу обратить внимание слушателей, что получение пенсии в 60 лет может быть выгодно очень нечасто. То есть это возможно, возможно всегда, пенсию действительно можно получать 60 лет, но чтобы это было выгодно, должно быть сочетание очень многих факторов. Основной фактор, который позволяет эти деньги получать без налога, и чтобы это было достаточно выгодно, это если человек не работает, или работает с очень-очень маленькой заработной платой и не будет получать в будущем, то есть он уже знает, что он не будет получать в будущем пособие по безработице. Тогда получение такой пенсии до достижения пенсионного возраста можно рассматривать как рабочий вариант. Ситуация, когда человек работает, платит налоги, когда, может быть, собирается в будущем прекращать работу и получать пособие по безработице, в этих ситуациях торопиться с получением пенсии может нанести достаточно существенный экономический ущерб, поэтому не стоит на это дело торопиться. Хочу обратить внимание, что очень часто пенсионные агенты во многих случаях премируются страховой компанией за оформление пенсии, поэтому у них есть личные интересы, чтобы вы начали получать пенсию. Не всегда это вам выгодно. То есть, да, общее правило – получать пенсию как можно раньше, не оставлять пенсию на 79 лет, на 82 или что-то в этом роде, то, что мы иногда слышим здесь от слушателей. Но до пенсионного возраста это очень редко, что выгодно получать пенсию. Очень редко. Поэтому быть с этим внимательны, иногда брать дополнительное мнение – обращаться к независимым лучше специалистам, а не к агентам, которые получают деньги от пенсионных компаний. Это, в общем-то, вот такая рекомендация, которую я могу дать в общей сложности, так сказать, всем слушателям.
2: Давайте мы повторим номер телефона, по которому можно задать вопрос прямо сейчас в прямом эфире, 072-280-1003. Можно также задать вопрос на нашей страничке, радио Канрека в Фейсбуке. Геннадий, давайте повторим какие-то основные. Вот сегодня встречались вопросы. Давайте повторим какие-то основные, самые важные моменты, о которых сегодня нас спрашивали радиослушатели. И дайте, пожалуйста, какие-то советы по вот этим главным темам, главным точкам.
3: Главные точки, в общем-то, сегодня у нас было очень много вопросов именно по правам на получение денег пенсионных. Значит, первый совет и первое, обратите внимание, дамы и господа, любое окончание работы с точки зрения налоговой – это налоговое событие. Налоговое событие требует интеракции с массохносой, то есть какого-то контакта с массохносой. Контакт этот происходит посредством формы 161. Обязательно получать форму 161 после каждого увольнения. Не просто ее получать и бросить на антресоли, окей, а именно получить, разобраться, что там есть, проверить, что работодатель правильно рассчитался с вами ПЦИМ. Это очень важно при длительных сроках работы. Окей, при длительных сроках работы. После этого разобраться, нужно ли делать какие-то действия по отношению к массохносе. Если в форме 161 фигурирует только одна сумма, которая находится в пенсионном фонде, и вы, да, хотите, чтобы эти деньги полностью шли вам на будущую пенсию, если вы не обратитесь в массохносу, то это произойдет автоматически, нет проблем. Но если в форме 161, кроме денег, которые есть в пенсионном фонде, есть еще всякие суммы, купат ГЭМЛ от работодателя и так далее, и так далее, и так далее. Обращение в массохносу обязательно. Окей? Обязательно разобраться с этим делом. Еще одно, что я хочу объяснить. Увольнение с правом на ПЦУИМ, да, до пенсионного возраста, то есть работодатель уволил, или человек уволился по уважительной причине, типа, скажем, медицинское состояние, со справкой от РФ, это СУКАТИ, от производственного врача. Так вот, если человек закончил работать с правом на ПЦИИМ, и он отработал очень-очень много лет, вы должны понимать, что расчеты ПЦИИМ – это очень нетривиальная ситуация. То есть это не всегда одинаково, это непросто. Бухгалтерии делают очень много ошибок.

0: сети супермаркетов, не буду называть названия, но каждый слушатель знает эту сеть супермаркета, я уверен. Отработал там больше 20, ну, около 20 лет, 20 лет с небольшим. И ему рассчитали пиццуим, что вот ему положено то, что есть в кассе, плюс еще 4000 шекелей доплата от работодателя. После моей проверки я выяснил, что они неправильно посчитали, написал письмо, они перепроверили, и месяц спустя, вот месяц спустя, это было буквально, вот, как я уже сказал, дней 10 назад, они доплатили еще 118 тысяч этому работнику. 118 тысяч при зарплате 14 тысяч шекелей в месяц, 20 лет стажа. Окей, просто на неправильной системе расчета. Дело в том, что на ПИЦИМ есть разные системы расчета. В зависимости от личного трудового договора, от коллективного трудового договора, от указа министра труда в данной отрасли. И расчеты могут быть разные, особенно при длительных сроках работы. Условия работы могли меняться. Например, в супермаркетах, если мне не изменяет память, в 2010 году вышло для супермаркетов указ министра труда. Называется этот указ... Указ Цаварховаба Анаф Кимонаут Мазон, то есть это указ министра труда для отрасли супермаркетов. И там четко, например, расписано, что с этого момента должны пиццуим считать определенным образом. А вот до этого момента должны считать другим образом. Окей? Угу. И вот то, что получается, что вот если неправильно все это считать, взять неправильные данные, то может выйти как туда, так и сюда. Довольно существенная разница. И поэтому всегда, дамы и господа, вы заканчиваете работать, у вас замечательный работодатель, вы ему верите на 100%. Он никакой не аферист, не вор, не все замечательно. Да. Его бухгалтерия может ошибиться.
1: Любой его бухгалтерия может ошибиться.
0: Если у вас большой срок работы и относительно высокая заработная плата, проверяйте со специалистом, как с вами рассчитали спецслужбы. Угу. Вполне вероятно, что с вами рассчитались неправильно. Да, если там 3-4 года, 5 лет, это ладно, мелочи. Там вам специалист будет стоить дороже, чем возможная разница. Но при больших сроках работы, особенно при немаленьких зарплатах, там 10 и более тысяч шекелей, это, конечно, могут быть очень-очень большие деньги.
1: И у нас еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте, пожалуйста. Представьтесь и задайте свой вопрос.
2: Здравствуйте.
0: Слушаю вас.
2: Я Светлана, хотела бы узнать такой вопрос. Вот насчет пиццуима вы рассказывали. А вообще, вот в общем-то, если, допустим, небольшой пиццуим, и он находится в пенсионной кассе вместе с Тагмулим, вообще его выгодно оставить для получения пенсии? Если нет необходимости
0: выгодно, это понятие индивидуальное. Окей, выгодно или невыгодно, это в каждом случае решается индивидуально. Поэтому нет ответа на ваш вопрос.
2: То есть некоторые
0: нет такого понятия небольшой, еще раз. В некоторых случаях это выгодно, в некоторых случаях это невыгодно. Я вам дам пример. Например, если, допустим, у вас маленькая пенсия, и вы можете претендовать на шломатах носа от битовых людей. Вот если вы за счет этих денег превысите границу размера получаемой пенсии, которая не влияет на шломатах носа, то невыгодно оставлять на пенсию. А если наоборот вы не превышаете, а забрали эти деньги, то что у вас теперь деньги на счету уменьшают вам на шломатах носа, то выгоднее все-таки оставить. И вот в одном и том же случае, в зависимости от того, сколько конкретно там денег и какая конкретно у вас получается пенсия, может в одном случае быть выгодно, а в другом случае невыгодно. Поэтому выгодно или невыгодно решается совершенно индивидуально, в конкретной индивидуальной ситуации.
1: Да.
0: Поэтому ответа на ваши вопросы не может быть.
1: Спасибо большое вам
2: спасибо
1: за ваш вопрос и спасибо
2: до
1: большое нашему консультанту за все разъяснения, которые сегодня прозвучали в этой программе. Я
0: спасибо
1: желаю вам доброго дня и всего самого наилучшего. Спасибо.

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
2: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
3: В новом филиале МАДА на Имане Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунка 3 за 9,90. МАДА на Имане. Митхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: По Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху обсудит на встрече с президентом США Дональдом Трампом вопросы Ирана, Турции и Саудовской Аравии, а также продвижение нового соглашения в сфере безопасности между двумя странами. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на американские и израильские источники, Нетаньяху представит Трампу обновленные разведданные по иранской ядерной программе, выступит против требования США о выводе израильских войск из Ливана, Газы и Сирии, а также потребует гарантии сохранения военного преимущества Израиля на фоне поставок оружия Турции и ядерного сотрудничества с Саудовской Аравией. В Багаце проходит заседание в расширенном составе из 9 судей по петициям против закона о приостановке арестов учащихся ешив, уклоняющихся от службы. Правительство решило не направлять своего представителя для ответа на петиции. Вместо этого секретарь правительства направил в Высший суд справедливости письменную позицию, согласно которой суду не следует вмешиваться в закон, поскольку государству нужны ультраортодоксальные призывники, а не ультраортодоксальные арестанты. Представитель юридической службы Кнессета заявил на заседании, что, судя по всему, нет нового выбора, кроме как отменить этот закон. Об этом сообщает корреспондент КАН Шелли Тапира. Криминальные новости. Убийство Бнаягу Рази в Иерусалиме. Сотрудница управления тюрем Израиля Изода Шарон была задержана сегодня утром по подозрению в препятствовании расследованию и злоупотреблении доверием. В ходе скрытого расследования выяснилось, что подозреваемая, служившая в исправительном учреждении в центре страны, состояла в личной связи с заключенным, родственником главного подозреваемого в убийстве, Авиора Сасона, находящегося в бегах. Согласно материалам дела, она помогала ему скрываться и препятствовала следствию. Начальник следственного отдела округа ЦИОН, майор полиции Ротом Елазакен, подчеркнула, что розыск подозреваемого продолжается, и полиция привлечет к ответственности каждого, кто оказывал ему содействие. Мировой суд Иерусалима продлил на 4 дня срок содержания под стражей высокопоставленного ультраортодоксального журналиста по подозрению в хранении педофильских материалов. Корреспондент КАН Верет Пельман сообщает, что полицейские провели обыск в доме 58-летнего мужчины в Кирьят-Яарим, изъяли ноутбук и мобильный телефон. Суд запретил публиковать имя подозреваемого или любые данные, позволяющие идентифицировать его, до выяснения обоснованности подозрений. Из синагоги в парижском пригороде Левуа-Пире в ходе тщательного спланированного взлома в ночь на понедельник было украдено как минимум 12 свитков Торы, сообщает газета «Ла Паризьен». В распоряжении парижской полиции есть записи камер наблюдения, на которых видно, как подозреваемые грузят свитки в автомобиль и скрываются с места преступления. Президент местной еврейской религиозно-культурной общины Филипп Коэн заявил, что община опустошена произошедшим, а мэр города назвал инцидент антисемитской атакой. Как передает корреспондент КАН Дов Гиляр, кражу обнаружил раввин Шалом Шлуш Лалуш, пришедший в синагогу ранним утром, чтобы подготовить ее к празднованию бар-мицвы. В Южной Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. О пострадавших не сообщается, однако было выпущено предупреждение о цунами высотой до 1 метра. Об этом сообщает, передает корреспондент КАН Ехескель Корнберг. Прогноз погоды. До четверга ожидается постепенное усиление жары. В горах и внутренних районах страны установится жаркая и сухая погода, а на прибрежной равнине высокая влажность. В пятницу, согласно прогнозу Национальной метеослужбы, в большинстве регионов Израиля ожидается экстремальная жара. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит 31 градус, в Бейершеве будет 34, в Ашдоде 31, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Таковы центральные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека в 15 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КанРека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КанРека. КанРека.

0: В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрек. В эфире новости. Министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что американские боевые самолеты вылетают с израильских баз для ударов по Ирану. На мероприятии 14-го канала он добавил, иранцы обстреливают все, что находится в регионе, кроме государства Израиль. Они знают, что отсюда вылетают боевые самолеты и самолеты-заправщики для нанесения ударов по Ирану. Корреспондент Канета Блюменталь отмечает, что военная цензура запрещала публиковать эту информацию в ходе нынешней эскалации. Полиция просит общественность помочь в поисках 16-летней Эфрат Менахем, жительницы Кохав-Яакова. Ее местонахождение неизвестно, есть опасения за ее жизнь. В последний раз Эфрат видели в пятницу утром в поселке Бейт-Эл-Азари. Ее рост около 1,55 м. У нее длинные темные волосы и карие глаза, она носит очки. На Эфрат были белая джинсовая юбка и белая блузка. Всех, кому известно, где она находится или кто располагает сведениями, способными помочь в ее поисках, просят позвонить в полицию по номеру 100. Полиция задержала Авиора Сессона, главного подозреваемого в убийстве Бенаяху Рази в Иерусалимском районе Нахлаот. После убийства Сессон скрылся и прятался в разных местах в центре и на севере страны. Сегодня его задержали в туннеле Харель, когда он ехал на такси в Иерусалиме. Корреспондент Кан Верет Пельман сообщает, что задержанного доставили на допрос, после чего он предстанет перед мировым судом, который рассмотрит вопрос о продлении срока его содержания под стражей. Председатель партии РАМ Мансур Аббас отказался сообщить журналисту Канести Перес, обсуждал ли он с лидерами сионистских партий, входящих в оппозицию, возможное сотрудничество после выборов. Он также отказался ответить на вопрос, является ли Хамас террористической организацией, которую необходимо уничтожить. Аббас подчеркнул, что уже осуждал терроризм и преступления, совершенные 7 октября. Иранские оппозиционные источники сообщают, что 1500 заключенных в тюрьме Гезель-Хесар в городе Кардж уже более 2 недель держат голодовку в знак протеста против казней политических заключенных. Значительная часть казней проводится в этой тюрьме. На видеозаписях, переданных из тюрьмы, заключенные скандируют «нет казням». Сообщение передал обозреватель Кан Омер Шахар. В Тель-Авиве разбита входная дверь редакции «Хадашот Штеймесра». Генеральный инспектор полиции Дани Леви заявил, что речь идет о серьезном происшествии и посягательстве на демократические ценности и свободу прессы. Леви сообщил, что поручил командующему Тель-Авивским округом задействовать все оперативные и следственные средства, чтобы установить личность злоумышленника, задержать его и привлечь к ответственности по всей строгости закона. Министерство здравоохранения предупреждает о резком росте числа случаев бешенства среди животных, в том числе домашних собак. В прошлом году выявлены 102 случая, более чем на 250% больше, чем в 2022 году. С начала этого года бешенство уже выявлено у 63 животных. Глава отдела общественного здравоохранения Министерства здравоохранения профессор Сигаль Садецкий рассказала корпорации КАН, что следует делать при подозрении на контакт с животным, зараженным бешенством. Если человек контактировал с животным, был укушен или его слюна попала на кожу иным способом, например, животное, особенно дикое, лизнуло открытую рану или слизистую оболочку, необходимо тщательно и долго промывать это место, а затем обратиться в окружное управление здравоохранения, если оно закрыто, в приемное отделение больницы. Это рекомендация профессора Садецкий из Министерства здравоохранения. Совместная операция полиции округа Иудеи и Самарии и ведомства национального страхования выявила систематическое мошенничество при получении пособий и социальных льгот. Сегодня утром 211 жителей палестинских территорий были лишены права на пособия и социальные льготы. Они предоставили ложные сведения о том, что постоянно проживают в Израиле. По оценкам, операция позволит сэкономить государству десятки миллионов шекелей. В отношении причастных начато административное разбирательство, предусматривающее лишение права на выплаты, возврат полученных средств, а также другие предусмотренные законом меры. И о погоде. До четверга температура будет постепенно повышаться, жара усилится. В горах и внутренних районах будет жарче обычного и сухо, на прибрежной равнине – душно. В пятницу в большинстве районов страны ожидается сильная, местами экстремальная жара. Выпуск подготовил и провел Алекс Кольберг. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Канрека продолжает свои программы. И этот музыкальный час мы посвящаем двум голосам, не рассказывая их биографии. Я думаю, что о них вы знаете довольно много, об этих двух исполнителях. И уверена в том, что бывали на их концертах. И, конечно, наблюдали за тем, как проходят годы, как они развиваются, насколько они интересны вам, как слушателям и зрителям. Я уже не говорю о телепрограммах, в которых они участвовали, в сборных концертах, в их сольных концертах. Я хочу, чтобы сегодня мы в очередной раз услышали эти голоса. Я думаю, что это доставит вам удовольствие. Но сегодня это будут те песни, которые в Советский Союз пришли из-за рубежа. Из Соединенных Штатов Америки, Франции, Италии, Южной Америки. И вот эти двое очень и очень достойно и красиво напоминали советскому зрителю и слушателю песни, которые они, возможно, тогда еще и не слышали в оригинале. Как, например, песня, которая открыла наш эфир в исполнении Валерия Бадинского. Это один из тех двух замечательных исполнителей, о которых мы сегодня говорим. Но что касается песни, то это, конечно, Чехия и Карл Готт, в исполнении которого вы помните эту песню, я в этом уверена. Но если продолжать, и я буду напоминать то, с чего все начиналось тоже, фрагментами, то начиналось, что касается следующей песни, с этого исполнения.
1: Горе мату, che ti seguo ancora,

0: ночное сердце, не сердись.
1: Коре Матто, сумасшедшее сердце, бешеное сердце. С этой итальянской песни начинался ее путь по миру, по другим странам и языкам. Ну, а Эмиль Горовец – это тот второй исполнитель, который будет напоминать нам сегодня очень-очень хорошие песни. «Они живут», естественно, живет и голос и этого исполнителя.

мной сейчас в нашем эфире оригинал. Замечательный, красивейший оригинал песни, которую вы сейчас услышите, и в исполнении Валерия Бадинского. Это Демис Руссос, конечно, «We Pretend».

0: Разумеется, не узнать песню «Девушка» в исполнении группы «Битлз» очень сложно. И среди очень обширного репертуара Валерия Бадинского была такая же песня «Девушка».
1: Я хочу.

Ну что ж, это, конечно, уже хорошо знакомая мелодия для тех, кто знает репертуар, в частности, такого певца, как Эмиль Горовец. Ну а вот это действительно оригинал. Рита Павоне, Италия, и ни о каких макаронах тогда речи не шло. О помидорах? Да. О томатах? Безусловно. «Viva la papa col pomodoro». Так называется итальянская песенка. Мы сейчас еще немного ее послушаем, чтобы вы услышали оригинал, если никогда вдруг случайно не слышали. И, конечно, перейдем к той самой песне.

0: Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi?
1: Мы продолжаем слушать, я надеюсь, и наслаждаться, сравнивать, не сравнивая голоса или качество, но слушая совсем другие песни. Это не всегда перевод, разумеется. Валерий Ободинский сейчас в нашем эфире вслед за Джо Дассеном.
2: Вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели.

сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета.

Еще одна волшебная мелодия, название которой переводится «Тень твоей улыбки». Именно так называется и версия на русском языке. Эмиль Горовиц после Энди Уильямса.

Знакомая песня, песня, которая благодаря Клиффу Ричарду, автором этой песни, выиграла на конкурсе Евровидения в один благополучный для Великобритании год. Ну а Эмиль Горовец не прошел мимо этой песни и сделал из нее уже конфетку на русском языке. 100 поздравлений!

Потрясающе красивая песня «Последний вальс» в исполнении Энгельберта Хампердинга. Песня эта существует давно. Хампердинг продолжает выступать, и каждый его концерт сопровождается, конечно же, включает в себя и эту песню, без которой, наверное, его и не представляют. Валерий Ободзинский спел песню, которая называется «Пусть будет».

Вновь твоя ладонь лежит в моих руках. Я знал, что эта встреча будет прекрасна. А лунный нежный свет дрожит в твоих глазах. И слышим

Все узнали в ее итальянской версии песню «Strangers in the Night», песню Фрэнка Синатра. В данном случае это голос Далиды. Эмиль Горовец «Путники в ночи».

Наша программа подходит к концу. Я надеюсь, что не соскучились, вспомнили очень много разных песен, и песен хороших, иначе бы они не продолжали жить спустя десятилетия и перескочив век следующий. С вами была Таня Барска. Оставайтесь с радиостанцией Канрека. Вы нам всем очень нужны. С вами остается еще и Эмиль Горовец с одной очень

В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Полиция просит общественность помочь в поисках 16-летней Эфрат Менахем, жительницы Кохав Яакова. Ее местонахождение неизвестно, есть опасения за ее жизнь. В последний раз Эфрат видели в пятницу утром в поселке Бейт-Элазари. Ее рост около 1,55 м.

0: У нее длинные темные волосы и карие глаза. Она носит очки. На Эфрат были белая джинсовая юбка и белая блузка. Всех, кому известно, где она находится, или кто располагает сведениями, способными помочь в ее поисках, просят позвонить в полицию по номеру 100. Задержан Авиор Сасон, главный подозреваемый в убийстве Бная Урази в Иерусалимском районе Нахлаот. После убийства Сасон скрылся и прятался в разных местах в центре и на севере страны. Сегодня его задержали в туннеле Харель, когда он ехал на такси в Иерусалим. Корреспондент Анверет Пельман сообщила, что задержанного доставили на допрос. После этого он предстанет перед мировым судом, который рассмотрит вопрос о продлении срока его содержания под стражей. В полиции полагают, что Эльдар Даян, исчезший 11 дней назад во время отдыха с друзьями в парке Яркон, жив. Проверяется, не скрылся ли он с места аварии, участником которой был автомобиль его друга. Авария, по всей видимости, произошла по дороге из Тель-Авива в Петах-Тикву. Срок ареста друга Эльдара и еще одного его приятеля продлен на 6 дней после того, как в их показаниях полиции обнаружились противоречия. Мать Эльдара, Шилат Наим, сообщила сегодня утром корпорации «Кан», что в автомобиле найдены отпечатки пальцев ее сына, а также пятна крови, происхождение которых пока не установлено. Это сообщение передали корреспонденты «Кан» Ицек Зуарец и Анна Пинес. Иранские оппозиционные источники сообщили, что 1500 заключенных тюрьмы Гезель-Хисар в городе Кардж уже более 2 недель держат голодовку в знак протеста против казни политических заключенных. Значительная часть казни проводится в этой тюрьме. На видеозаписях, переданных из тюрьмы, заключенные скандируют «нет казням». Это сообщение передал обозреватель КАН Омер Шахар. В Тель-Авиве разбита входная дверь редакции службы новостей 12-го телеканала. Генеральный инспектор полиции Дани Леви заявил, что речь идет о серьезном происшествии и посягательстве на демократические ценности и свободу прессы. Леви сообщил, что поручил командующему Тель-Авивским округом задействовать все оперативные и следственные средства, чтобы установить личность злоумышленника, задержать его и привлечь к ответственности по всей строгости закона. Министерство здравоохранения предупреждает о резком росте числа случаев бешенства среди животных, в том числе домашних собак. В прошлом году выявлены 102 случая, более чем на 250% больше, чем в 2022 году. С начала этого года бешенство уже выявлено у 63 животных. Глава отдела общественного здравоохранения Министерства здравоохранения профессор Сигаль Садецкий рассказал корпорации КАН, что следует делать при подозрении на контакт с животным, зараженным бешенством. Если человек контактировал с животным, был укушен или его слюна попала на кожу иным способом, например, животное, особенно дикое, лизнуло открытую рану или слизистую оболочку, необходимо тщательно и долго промывать это место, а затем обратиться в окружное управление здравоохранения. Если оно закрыто, в приемное отделение больницы. Это рекомендация профессора Сигаль Садецки из Министерства здравоохранения. Совместная операция полиции округа Иудеи и Самарии и ведомства национального страхования выявила систематическое мошенничество при получении пособий и социальных льгот. Сегодня утром 211 жителей палестинской автономии были лишены права на пособия и социальные льготы. Они предоставили ложные сведения о том, что постоянно проживают в Израиле. По оценкам, операция позволит сэкономить государству десятки миллионов шекелей. В отношении причастных начато административное разбирательство, предусматривающее лишение права на выплаты, возврат полученных средств, а также другие предусмотренные законом меры. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: До четверга температура будет постепенно повышаться, жара усилится. В горах и внутренних районах страны будет жарче обычного для этого времени года и сухо. На прибрежной равнине будет душно. В пятницу в большинстве районов страны ожидается сильная, местами экстремальная жара. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, а на линии с нами и с вами прозаик, поэт, драматург, переводчик, издатель Нина Воронель. Это новая встреча с Ниной в цикле ее аудиомемуаров. Осталось выяснить нынешнюю тему. Нина, я, естественно, приветствую вас и хочу узнать, о ком, о чем пойдет речь сегодня.
1: Я хочу рассказать об отношениях Корнея Ивановича Чуковского с нашим Жаботинским.
0: По-моему, невероятно интересно, да? Одесса, Чуковский, Жаботинский.
1: Да.
0: Пожалуйста.
1: Да. Значит, когда я приехала в Израиль после трехлетней борьбы с советской властью, я очень мало знала о своей будущей стране. Ну, понимаете, я хотела уехать. Я знала, это демократическая страна, а детали, кто, кому, что, я тогда не знала. Я была, наш отъезд был таким мучительным, таким пугающим. Нас все время говорили, что нас никогда не отпустят, изгонят в тюрьме и так далее. В общем, когда я приехала, в голове у меня был туман.
0: Угу.
1: Этот туман бы, может, рассеялся быстро, но к моему, даже сказать, удивлению, еврейский заговор, так сказать, спасение советских евреев, потребовал от нас с мужем, чтобы мы немедленно ехали за границу для спасения советских евреев, потому что нужно было, чтобы волна еврейского сопротивления поднялась повыше. Иначе на советскую власть надавить было непросто. А мы были знаменитые, поскольку нас очень терзали в Советском Союзе и знали английский язык. Поэтому нам не дали даже передышки, мы не успели ни поселиться, ни даже дождаться рождения внука. Нам пришлось уехать и провести почти 3 месяца за границей, где мы непрерывно объезжали не только Америку, а еще и Мексику, и еще какие-то страны, где были еврейские общины. И поэтому, когда я вернулась в Израиль через эти 3 месяца, то я стала оглядываться вокруг, узнавая географию того места, где я поселилась.
0: Угу.
1: Какую-то одну вещь я заметила, что, например, в каждом израильском городе есть улица Жаботинского. Я могу сказать, я о Жаботинском, будучи в России, не знала ничего, никогда не слышала его имени. И поначалу, ну, улица и улица, как бы и была еще улица Орлозоров. Потом до меня дошло, что между Орлозовым и Жаботинским была такая неприязнь, что когда Орлозорова убили, неизвестно кто, решили, что это сделал Жаботинский. Потом все прояснилось, стало почти ясно, что это сделал Геббельс, но я не буду к этому возвращаться. Я только расскажу, что мы стали с мужем, кроме того, что мы пытались освоиться в новом мире, мы участвовали в разных экскурсиях по стране, чтобы понять, где мы оказались. И вот в одной из этих экскурсий нас привезли, я не знаю, как это назвать, это скорее была не деревня, а маленький порт, которая называлась Фарвиткин. И там экскурсовод стал рассказывать, что здесь был похоронен, утоплен корабль по имени... Ну, как вам понравится сейчас?
0: Да, пожалуйста, как бы... Все нормально.
1: Это Альталена.
0: Альталена, да, да, да, да.
1: Когда я услышала это слово, у меня как бы внутри оборвалось все. Потому что из всего, что было в моей памяти, это слово горело ярким огнем. Я об Альталене знала очень... Я не знала, кто это. Но я об Альталене знала очень много. И тут мне нужно рассказать историю моих отношений с Корнеем Ивановичем Чуковским. Корней Иванович Чуковский был человек, который знал, которого знал каждый. Потому что, когда он был ребенком, ему читали стихи детские стихи Чуковского. Про Майдадыра, про Бармалея. А когда он чуть-чуть вырастал, и у него появлялись свои дети, он им тоже читал стихи Чуковского. А для того, чтобы эти дети своим детям тоже читали стихи Чуковского, извиняюсь. И дело в том, что это знали все. Я, правда, потом узнала, что, несмотря на свою знаменитость, Корней Иванович Чуковский был какое-то время запрещен. Вот стихи такие интересные, такие детские, такие знаменитые, исчезли из обращения. Это произошло от того, что какая-то комиссия партийная была возмущена его стихотворением о мухе цокотухе. Я думаю, из моих слушателей почти все знают, что такое муха цокотуха. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар и устроила день рождения. И туда прилетали разные-разные пчелы, бабочки, жуки и так далее.
0: И комарики на воздушном шарике, да?
1: Было очень весело. Но комиссия усмотрела в этом буржуазную тенденцию. Это за именины такие. Пироги выпивают за здоровье. И, кроме того, муха-цокотуха совершенно неподходящий персонаж. Потому что она же муха-цокотуха, все не любят мух. Почему вдруг тут мы должны сочувствовать мухе? И Корнея Ивановича запретили. И несколько лет его стихи не издавались и были запрещены. Вы знаете, я бы в это не поверила, если бы не прошла через это сама. Когда-то, когда я только начинала свою переводческую деятельность, Корней Иванович познакомил меня с замечательной женщиной Натальей Викторовной Шерешевской, которая переводила английские народные сказки. Ей нужен был поэт, который мог перевести стихи. В этих сказках было очень много стихов. И мне поручили переводить эти стихи. Все было прекрасно. Английские стихи очень прелестные. Люди, дети их любят. У меня это получилось. И вдруг меня вызывают на комиссию, уже не помню, где-то в министерстве, и говорят, там есть у вас одна строфа, которую надо исправить. Какая же это была строфа? Значит, дело сказка состояла в том, что прелестную принцессу похитил какой-то ужасный монстр, чудовище, который над ней издевался. И там было это изложено в виде стихотворения. Я его перевела. Она звучала так. Он бил ее, терзал ее, завязывал узлом. И каждый день пронзал ее серебряным жезлом. Представители комиссии сказали, такое стихотворение мы не можем представить детям. Потому что что значит пронзал жезлом? Дети могут понять это неправильно. Я им сказала, послушайте, дети дошкольного возраста, наверное, еще не знают того, что неправильно. Они сказали, дети знают все. Я им говорю, подождите, если они знают все, тогда чего от них скрывать? Нет, сказали, и я переделала. Я помню, что каждый день стегал ее березовым кнутом. Оказывается, мазохизм можно. Потом со мной случилась другая история. Мою пьесу по стихам Милна поставили в Пермском театре. И к моменту премьеры вызвали режиссера и сказали ей, что это значит? У вас герой-король. Если он король, его должны были. Или он должен был отречься от престола, или его должны были казнить. А у вас герой, король, положительный герой. И пьесу тоже запретили. Поэтому я понимала, что казни Иванча тоже могли запретить, несмотря на его знаменитость. Ну, в общем, чудо состояло в том, что я попала к Корнею Ивановичу Чуковскому. Как бы совершенно случайно, эта история даже драматическая, поскольку, когда я приехала в Переделкино, чтобы прийти ему с моим переводом Ворона, начался настоящий был торнадо. Я уверена, что в Переделкино торнадо было один раз в жизни. И именно когда я вступила на перрон Переделкино, началась торнадо.
0: Ага.
1: Это было в декабре, когда я уезжала из Москвы, светило солнце. А тут вдруг весь снег, который был уже в небе и на земле, закружился в каком-то безумном ритме, сопровождаемый громом и молниями. А мне предстояло пройти кусочек до дома Корнея Ивановича. Я пошла, поскольку у меня не было другого выхода. И когда я шла, вокруг меня буквально вихри бушевали, сбивали с ног. Я постепенно пошла уже по колено в снегу. Ну, я не могла вернуться обратно. Значит, я дошла до дома Корнея Ивановича. Вместо 5:06 я шла час. То есть час плюс те 20 минут, которые мне полагалось.
0: Угу.
1: Когда я позвонила, ну, я была абсолютно вся мокрая, засыпанная снегом. И вдруг я позвонила, дверь мне открыл сам Корней Иванович и сказал, все-таки пришла. Поскольку мы же были назначены на 5, меня впустили в дом. У него была такая домоправительница Маша. Уже жена его к тому времени умерла, он жил один, и дом управляла этим всем Маша, такая хозяйственная пожилая женщина. Она принесла мне свои сапоги и свою какую-то куртку, потому что на мне все было мокрое. И кончилось тем, что Корней Иванович, я не буду детали рассказывать, пригласил меня с ним поужинать. Говорили злые языки, что Корней Иванович никогда никого не угощал. Мой опыт состоит в том, что каждый раз, когда я приходила, меня обязательно кормили. Корней Иванович, глядя на меня, говорил, Нинель, чего такая тощая? Что я была такая тощая. А Маша говорила, что она не тощая, она просто голодная. И вот здесь меня кормили. Ну вот тут меня усадили за стол. Это был какой-то день, где, наверное, вчера был парадный обед, потому что были какие-то салат оливье, заливная рыба, какие-то яства, которые в своей жизни не видела. И после того, как и даже я чего-то выпила, ну, наверное, вина, а может быть, даже чего покрепче, не могу точно. Поскольку я была действительно очень голодная и еще замерзшая, я постепенно пришла в такое странное состояние, у меня голова кружилась. И Корней Иванович сказал, ну, а теперь давайте читайте своего Ворона.
0: Да.
1: Я встала, почему-то встала, хотя могла читать. Сидя. А Ворон, между прочим, довольно большая поэма.
0: Угу.
1: Я бы сказала, каких-нибудь 20 строк, каждая которая из 8 строчек.
0: Угу.
1: Я прочла ему свой перевод, и он посидел молча, посмотрел на меня, а потом сказал, прочтите еще раз. И я стала читать еще раз, и он тогда поднялся, а он был, Корней Иванович был человек необычайно высокого роста, поразительно высокого роста, и руки у него были такие длинные, и ноги. И он встал, протянул руку, похожую на семафор, и сказал, старик Чуковский ее заметил и в гроб тебя благословил. Ну, я не могу вам передать от всего, от торнадо и от всего того, что было, и от этого обеда, и от этих слов я почти потеряла сознание. И тут произошло такое чудо. Сергей Иванович сказал, я вам сейчас покажу перевод, который я до сегодняшнего дня читал лучшим. Он поднялся сам, пришел к книжной полке и вынул оттуда маленькую книжечку малинового цвета в кожаном переплете и сказал, этот чтец-декламатор издания 1913 года. Я вам его дам, но вы не читайте это здесь. Вы придете домой и почитаете спокойно, в нормальном состоянии этот перевод под псевдонимом Альтерлена.
0: Угу.
1: Ну, Маша вбежала и громко закричала, говорила, что вы делаете, вы отдаете этот ценный экземпляр, который единственный на свете, какой-то, который она пришла с улицы, и вы что думаете, она вам его вернет? Он сказал, Маша, она не только вернет этот экземпляр, эту книжечку, она еще и ваши сапоги, твои сапоги вернет, потому что на мне были Машины сапоги, а мои были совершенно мокрые. И он был прав, конечно, я все вернула. Как я могла не вернуться к Чуковскому, когда он меня пригласил? И вот тут случилось странное. Я не могу сказать, но вот он меня взял под свое крыло. Я не знаю, как назвать это. У нас не было никаких особых отношений. Просто он стал за мной следить и помогать мне жить. Для начала, когда он понял, что я действительно голодная, он решил нанять меня на работу. Он нанял меня на работу. Значит, он писал тогда книгу «Искусство перевода». И, а тогда же было не такое время, как сейчас. Находишь по интернету то, что тебе нужно, тебе снимают копию и присылают тоже через интернет. Надо было прийти в библиотеку, хорошо порыться, найти что-то. Потом это все надо было... Даже еще не было копировальных машин. Надо было рукой все приписать. Кто-то должен был для него это делать, он меня на это нанял. Я приходила к нему раз в неделю и приносила результаты своего труда. Я очень старалась. Я так старалась, трудно передать. Я находила переводы каких-нибудь сонетов Маршака, которые никто не знал и забыл. И он мне говорил, ну зачем так много? А я говорю, Корнеев, а что сказали найти все? Он мне платил. Не помню, 10 рублей или что. Я не помню, какая тогда была.
0: Ага.
1: Ну, в общем, и вот пробежу каждый раз, когда я к нему приходила, меня кормили обедом, и он рассказывал мне про Альтерлена. Альтерлена был запрещен. То есть его имени никто не знал, и то есть, нормальный средний человек не знал. Знала, и я не знала. Я знала, что его зовут Альтерлена. Сергей Иванович рассказывал мне, что они учились вместе в гимназии в Одессе.
0: Я прошу прощения, Нин, а что, он не употреблял его вот имени там?
1: Никогда. Он называл его только Альтерлена.
0: А почему?
1: Почему, когда я услышала, что назывался Альтерлена, я почти упала в обморок. Потому что это слово было вбито в мою голову, как гвоздь молотком. Я все знала про Альтерлену. Я знала, чем был сын, ну, не фамилией. Был тоже еврейский. Корней Иванович, на самом деле, совсем не Корней Иванович. Он сын богатого еврея. Я забыла его имя. Оно где-то есть, но... И домработницы.
0: Угу.
1: в общем, он всегда себя чувствовал евреем. Они учились с этим Альталеной в одном классе. Но они сразу себя поняли. Вот они поняли, что они пара. И они стали закадычными друзьями. Они вместе сначала они читали книги, писали стихи. Но юношеских, детских лет рассказывали друг другу, обсуждали политику, обсуждали литературу. Их очень занимал вопрос об участии евреев в русской культуре. Это было такое время, когда только-только евреи было им позволено участвовать в литературе. И появились еврейские поэты, еврейские писатели. И обсуждался вопрос, они евреи или русские? И даже когда они подросли, Альталена первый устроился работать в газете одесской, а потом туда увлек и Корнея Ивановича, который еще не знал. Он учился в Лондоне, он знал английский язык, но он не предполагал, что он будет литератором. Но как-то так легкой руки Альталены, он стал писать статьи и стихи. А он был человек очень остроумный и с большим чувством юмора. Поэтому его произведения его стали пользоваться успехом. Ну, и в общем, это все было счастливое время до Первой мировой войны. Потом мир лопнул, как бы. Началась Первая мировая война, сразу после нее Великая русская революция. Вся жизнь прекратилась. И Альталена уехал. Это было вообще трудно понять, чего он туда уехал. Там ничего еще не было. Не то чтобы государство, даже мысли о государстве. Там были болота, малярия, арабы, которые время от времени вырезали какие-нибудь еврейские поселения. Все-таки были евреи, которые туда уезжали. Там ничего не росло. Это представьте, да сейчас, когда Израиль такой цветущий сад, что там вообще ничего не росло, а от малярии умерло более 60% людей, которые там поселились. И арабы время от времени устраивали набеги и вырезали всех, кого можно. И все-таки Альталена уехал туда, в Палестину, и создал там, это уже я узнала позже. Не, хотя Корней Иванович знал, они переписывались все это время, и он создал две организации, которые все сегодня знают. Одна называлась «Иргун», а другая «Бейтар». «Бейтар» был для молодых. Это были организации, с которыми надо было бороться со всем. И с болотами, и с малярией, и с арабами. Дело в том, что уже израильская, нет, палестинская, извиняюсь, община уже разделилась на две части. Одной части, это тут я уже узнала, что Альталена – это Жаботинский, тот самый, улицы которого есть в каждом городе. Во-первых, я приехала довольно поздно и думаю, вернее, даже знаю, что не сразу его именем назвали улицы, потому что он был ревизионист, и он был не согласен со всей политикой израильского эстаблишмента, палестинского, еврейского эстаблишмента. Он требовал более резких мер против, и его не любили. Причем кончилось все очень печально. До сих пор Корней Иванович думал, что история, которая произошла с его другом Альталеной, не такая невинная, как кажется. Он как руководитель каких-то еврейских этих отрядов был приглашен на какую-то конференцию за границей. Это было еще до государства. И власть была англичан. И англичане почему-то не впустили его обратно. Ну, наверное, не сами. Вряд ли они разбирались, кто у нас хороший, положительный еврей, а кто отрицательный. Они просто его не впустили. И он оказался, в России уже произошла революция. Да он в России не собирался. Хотя он был очень талантливый писатель и переводчик. Я забыла сказать, что он учился, закончил Римский университет и был переводчик с итальянского. Тогда итальянский язык был еще очень важен. Не то, что теперь второстепенный. И он переводил с итальянского. И он не смог вернуться в Палестину. Он оказался как бы бездомный. Он стал слоняться из страны в страну и нигде не находил приюта. В 1940 году он уехал в Соединенные Штаты. И он был приглашен в какой-то юношеский лагерь как представитель Дейтара. Он поехал в этот лагерь, приехал туда и умер. Ему было 60 лет. Он был здоровый человек, нормальный. Ну, кто знает, умер он или ему помогли. Вот я, например, не уверена. Думаю, ну как это вот так, 60 лет здоровый человек взял? Убывает, конечно, но все-таки Сергей Иванович ужасно убивал. Он говорил, он был его единственный друг, других друзей у него не было. Вот. И он, я имею в виду Жубачинский. Кстати, я уже об этом где-то говорила, но повторю еще раз. Бенцион Нетаньяху, отец нашего премьер-министра, был его секретарем. Он тоже был ревизионист и общин, вождей общины еврейской в Палестине, его тоже не любили. И ему тоже пришлось уехать в Соединенные Штаты, благодаря чему наш теперешний премьер так хорошо говорит по-английски. Mm-hmm. Он кончил английскую школу, ну, в Америке.
0: Нин, а вот скажите мне, пожалуйста, просто у меня вопрос, как Чехов сказал бы, мучает как гвоздик в спине. Почему, вот рассказывая вам подробно про Альталену, Чуковский не говорил, что это Жубатинский, это из какого-то, ну не знаю, это нельзя было тогда сказать, нельзя было озвучить? Нет, или что?
1: Это именно было запрещено, он не хотел, он хотел о нем рассказывать. Как они писали статьи. Они писали статьи, у них была целая серия статей, как диалог насчет евреев, которые встречались в русской литературе. Но он не мог назвать его имя. Может быть, за это тюрьма полагалась, я не знаю, ведь это имя было запрещено. Почему оно было запрещено, я уже теперь не знаю твердо. Хотя, если можно было запретить муху-крокотуху, все возможно. Но я повторяю, я только хочу вам сказать, что я обсуждаю с собой, что случилось, почему Корней Иванович меня, ну как бы сказать, уматерил. Он меня приблизил к себе, он стал меня приглашать, он давал мне работу. Он помогал мне поначалу находить работу переводческую. В чем было дело? И я знаю, в чем я это... Он прямо так не говорил. Потому что он жил в уверенности, что лучше, чем его Альталена, Ворона никто не перевел и не переведет. Действительно, переводы самых знаменитых Бальмонта, Брюсова, они ужасные. Я вам скажу, как переводчик, это что-то, там все сбивается с ритма, там нарушение смысла, там русский язык искажается, чтобы сунуть его в эту английскую фразу. А я перевела лучше. Вот трудно понять, потому что когда я... Почему я это перевела? Я жила первый год после университета. Мы жили в ужасном городе Саранске. Мы не знали, что там вокруг сплошные лагеря концентрационные. Но там какая-то атмосфера была давящая. Кроме того, там нечего было есть. Надо было встать в 5 часов утра, чтобы занять в очереди булочную, где продавали черный хлеб. Он состоял из корки, а внутри была какая-то мутная темная масса и полно сырого замороженного картофеля. Вот. А поскольку я не могла найти никакую работу, Саша, мой муж, вот по знакомству устроили на год младшим преподавателем в тамошнем пединституте. Он преподавал физику, там в основном были девочки, которые ничего не понимали. Но он все равно ее преподавал, что было делать. А я стала ездить по замечательной стране Мордовии циклом лекций, которые назывались так: «Использование атомной энергии в мирных целях». Но поскольку у меня не было пишущей машинки, я написала эту лекцию от руки и отдала машинистке тамошнего горсовета. И она перепутала. Она написала: «Использование атомной бомбы в мирных целях». И вот с этой лекцией я ездила по совершенно чудовищной стране Мордовии. Там не было асфальтовых дорог, были только проселочные. А дождей и непогоды... Там образовывались такие выемки, полные воды, в которые мог упасть грузовик. Я даже удивляюсь, как я вышла из этого живая, потому что были попытки изнасилования, но все-таки я зарабатывала какие-то копейки, поскольку у меня на что было жить. И тогда, в дни, когда у меня не было лекции, я набрела на городскую библиотеку, и там, роясь на полке, я обнаружила маленькую книжечку, которая называлась «Англо-американская поэзия». Как будто это была такая общая поэзия.
0: Да.
1: И там были, когда каждое стихотворение, были ремарки. Кто-то писал как бы отзыв. Я помнила одно. Это стихотворение отражает картину, типичную для буржуазного общества. Умершая от голода молодая мать лежит на дороге, а по ней ползает голодный ребенок. Значит, там я наткнулась на странное стихотворение, поэму под названием «Ворон». Я довольно прилично знала английский язык. Я стала это читать. Я не могу вам передать, как я же была молодая и многого не знала. И очень была склонная эмоционально подвергнута. Это я стала читать это произведение и успела прочесть 2-3 строфы. Я поняла, что это... Ну, вот я, как казалось, я погибла. Вот я влюбилась в это произведение. Я его внимательно прочитала до конца и поняла, что я должна его перевести. Я не знала, что оно знаменитое. Его все переводили. Потом, через много лет, я познакомилась с главным специалистом по «Ворону», профессором Краснодарского университета, который сказал, что таких переводов в его списке 29. И, наверное, были какие-то, которые в список не попали. Но я ничего этого не знала. Я думала, что я сделала открытие. И поэтому пытаюсь заработать эти гроши со своей лекцией. Я всегда переводила. Это, я не перевела это сразу.
0: Угу.
1: Месяцами я переводила, заменяя одно слово на другое, другое, потом на третье, подбирая ритм. И у меня получилось. Я даже не знала, что у меня получилось. Это Корней Иванович это заметил.
0: Как это прихотливо бывает с судьбой. Нин, у меня такой еще вопрос. Вы, ну, известно, что о Жаботинском многие говорили примерно, Саргин, например, говорил, да и Горький повторял, евреи, вы украли великого писателя из русской литературы. Потому что, ну, я, например, безумно люблю роман «Пятеро», считаю выдающимся романом. Что-то об этом, ну, отголоски этого были у Корнея Ивановича? То есть не говорил ли он чего-то подобного? Потому что это принятая точка зрения. Зачем же Жаботинский пошел в политику?
1: Он рассказал, что его Альта Лена была очень талантливой. Но конкретно роман он не указывал, поскольку он не, как бы хотел оставить инкогнито. Но я вам скажу вам, уже здесь, в Израиле, у нас наказался какой-то родственник в Бостоне, что ли, у которого был книжный магазин. И он прислал нам странную посылку. Он прислал нам коробочку книг на русском языке. Там у него, хотя у него была нормальная американская книжная лавка. И все книги были без обложки и без титульного листа. Нам потом объяснили, что запрещено было книги, не проданные без квитанции о продаже, посылать в полном виде. И там был роман «Пятеро». И я его прочла. Вы знаете, я очень... Я же не знала чем, ничего. Я просто настолько впечатлилась, что это было каких-нибудь 50 лет назад, но я его помню. Где-то этих героев и все.
0: Блестящий роман, совершенно же, правда? Нин, я, так сказать, пытаюсь какие-то задавать вопросы, потому что очень интересно все. Вот были ли, как вы чувствовали, по отношениям, естественно, с Корнеем Ивановичем, было ли какое-то соперничество, какие-то внутренние, может быть, попытки, так сказать, борьбы между Чуковским и Жаботинским?
1: Я их не видела. Но зато я помню замечательную статью Дмитрия Быкова. Ну, все, наверное, знают. Что...
0: Да уж, конечно, да.
1: Действительно замечательный поэт, хотя как прозаик он, по-моему, ну, это личное. Он написал. Вот и что ему было надо? Уже Жаботинский давно умер. Уже он не жил в России. И он написал статью. Жаботинский потому стал таким сионистом и любил Израиль, ну, Израиль, значит, еврейское государство, посвятил ему свою жизнь, потому что он понял, что как русский писатель он не тянет.
0: Ну, вы знаете, один человек, не буду называть его имени, сказал, что Дима Быков порой пишет всякую, скажем так, фигню, но все равно очарователен.
1: Это правда. Это правда. Он действительно очарователен. Знаете, у меня лежит его письмо, но это уже совсем другая история.
0: Ну... В свой черед вы расскажете, наверное, как хотите. Можете сейчас, можете...
1: Если это уместно. Он написал мне большое письмо, которое занимает целую страницу. Это было, когда вышла моя книга «Беспрекрас», где было много Марии Синявской. Он мне написал, что книга моя замечательная, он ее прочел всю, но он в жизни не скажет ни одного хвалебного слова обо мне, потому что он дал одной женщине клятву ничего хорошего обо мне не писать. Она была крестной матерью его ребенка. Так что установить ее личность, ну, я и так могла, поскольку она потом дала ему интервью на эту же тему. И разбирала каждый представленный мной случай. Но это совсем другая история, которая... Если хотите, если у меня еще есть какое-то время, я хочу тогда рассказать историю, которая не имеет к этому никакого отношения, хотя имеет отношение и к книжной торговле, и к литературе. Когда мы стали издавать журнал, ну, естественно, нам нужно было какое-то распространение. На самом деле это же не просто продавать журнал, которого еще никто не знает. А тогда в Израиле был русский книжный магазин. Как он назывался, я не помню, владел им человек по фамилии Дескал. Я имени его не помню, то ли Даниэль, то ли что-то. Он был раньше, до того, как стал хозяином книжного магазина, он был председателем гестабрута. Потом он в чем-то провинился, его оттуда убрали, он открыл книжный магазин. Они неплохо покупали, знаете, он был вообще известен тем, что он давал непокрытые чеки. Например, у издательства «Посев» он им выдал чек на 16 тысяч долларов, но он был непокрытый. И когда подали на него в суд, то суд присудил отдать эти деньги, он написал чек, и он тоже был непокрытый. У него работал парень русский. Он был не просто русский, он даже декларировал, что он не еврей. Как он попал в Израиль, я не знаю. Но он был у него, как сказать, продавец. Продавец, он торговал книгами за прилавком. Он, и мы привозили ему журналы. Валерий. Его звали Валера. И фамилию его я не помню. Ну, что-то вроде Стрельцов. Или... Ну, типично русская фамилия. И он был типичный русский парень, такой русый. Он был молодой. Вот однажды у меня с ним был такой приятный диалог. Он говорит мне, я вела эти дела все. Торговый. Я привожу ему книги, он говорит мне, Ней, а вы, я забыла фамилию, но он называет фамилию моего соученика по литературному институту. Вы его знаете? Я говорю, ну да, я с ним училась. А вы знаете, что он теперь в ООН представитель России, Советского Союза? Я говорю, нет, не знаю. Вот он тут приезжал в Израиль и приходил ко мне за книгами. Знаете, что он хотел? Он хотел купить ваши пьесы. Да, ну я сказала, это хорошо. Он говорит, вы понимаете, он мне сказал, это вы совершенно замечательные пьесы. Как вы думаете, почему он это сказал? Он ожидал от меня, что как он, естественно, представитель КГБ, я что? А я сказала, он так сказал, что мои пьесы действительно замечательные. Упал в обморок от этих слов.
0: Да, в общем...
1: Подождите.
0: Да-да-да.
1: История впереди. Потом у них случились какие-то неприятности.

0: в этом книжном магазине ходили даже слухи, что Дескала подозревали в убийстве, и они быстро смотали в Соединенные Штаты. Оказывается, что тебя подозревают в убийстве, а ты убегаешь в Соединенные Штаты, то как-то все само угадает. И там они открыли новый магазин. Этот магазин торговал не только книгами, но еще антиквариатом. Потому что в Америку убежало очень много русских бывших всяких дворян, которые вывезли свои семейные какие-то статуи, ожерелья, вазы. И вот Дескал этим торговал довольно успешно. Я не знаю, давал ли он непокрытые чеки или нет, но что-то он делал не так. Потому что через несколько лет, может быть, 2-3 года, их опять их конкретно арестовали. И так. Они получили, был суд, и они получили изрядные сроки. Куда делся Дескал, я не знаю. Ну, прошло время. А мы за это время, Саша, мой муж, он должен был каждый год каким-то иностранным профессором делать совместную работу и публиковать. Он нашел годного ему профессора в Берлине. И мы стали приезжать к этому в Берлин. Там довольно большая русская община, очень интеллигентная. Мы там устраивали вечера нашего журнала. И нас вдруг пригласили отцы города, как это, еврейской общины, пригласили на какой-то званый обед. Мы пришли на этот обед. Это был очень кошерный обед. Давали печеную форель, я помню. И там сидели за столом с нами такие замечательные среди бородами, в головных уборах. Они нас приветствовали, подносили нам вино. Ну, мы были очень уважаемые люди, издавали журнал, уже я не помню. Когда праздник кончился, там был такой как бы свободный час. Ну, Саша, конечно, его расхватали, что-то они ему не вели какие-то теоретические разговоры, а ко мне подошел один из них с черной бородой, кипе и шляпе. И сказал: «Нина, вы меня не узнаете?» Я на него посмотрела. И говорю: «Я вас никогда не видел». «Ну, присмотритесь». Я присмотрелась. Он говорит: «Я Валера». То ли Абрам Соломонович, то ли Соломон Абрамович. Я сказала: «Подождите, Валера, вы же русский». Он сказал: «Это я был русский. А в тюрьме? В тюрьме. Я сидел все время в одной камере. И вы знаете, они меня обратили в иудаизм. И я стал очень верующим». И вот он сделал карьеру. Он был вообще... Это была какая-то отцы города. И он был один из них. Он распутал свои отношения с нами. Он приезжал в Израиль несколько раз. Уважаемый еврей.
1: Ну что ж, вот такая часть его жизни, да. Угу.
0: Понимаете, для этого надо было посидеть в тюрьме все время.
1: Вообще, Нин, вы, так сказать, ваша жизнь полна такими удивительными встречами, такими и богатыми персонажами. В общем, действительно, здесь просто диву даешься, да. Какие встречи подбрасывала вам судьба, да.
0: Да, это я удивляюсь даже иногда. Но вот чего, почему я спотыкаюсь всегда о что-нибудь такое особенное?
1: Нин, ну вообще, так как вы помните Чуковского, чтобы просто у нас остается буквально 2 минуты, чтобы закольцевать программу, Чуковский продолжал думать, так сказать, об Альталене как о выдающемся человеке, как о человеке, который, ну, я не знаю, сыграл, мне кажется, большую роль в русской литературе тоже.
0: Ну, я думаю, что да. Так, понимаете, когда он это все говорил, теперь потом

0: латексных штанах, похожа на обезьянку. Стала с ними о чем-то говорить. И Слава Сорнова сказала: «Лиля Юрьевна». Я поняла, что это Лиля Брик. И вдруг она побежала куда-то в сторону. Бегом. Добежала. И я увидела Корнея Ивановича, который спускался с горы. Там такая горка. Она подбежала к нему. Она была маленькая, он был огромный. Она подпрыгнула, ухватила его за плечи и стала кричать: «Подлец, негодяй!» Я вот все с интересом уставились. Она сказала: «Я простудилась, у меня был кашель». И он сказал: «Нужны горчичники». Я дал мне горчичники. Я обложилась горчичниками, что-то не печет. Я говорю мужу: «Слушай, посмотри, чего не печет?» Он посмотрел, так это же не горчичники, это мухомор. Он был так счастлив. Он сказал: «Как я здорово ее подловил».
1: Вот великие с их замечательными как бы эпизодами из жизни, да. В общем, Нин, здесь, увы, вот интереснейший рассказ, как всегда, придется приостановить ввиду истекающего уже времени. Огромное спасибо прозаику, поэту, переводчику, драматургу, издателю Нине Воронелли. И я так понимаю, что продолжение следует. Правильно?
0: Я надеюсь.
1: Хорошо, Нин, счастливо вам. До следующей встречи в очередной главе ваших аудиомемуаров.
0: Всего
1: доброго. Счастливо. В студии были
2: Из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса Опера».
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
4: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Маданей Мания. Митхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
2: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
5: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
6: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.

В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил перед встречей с премьер-министром Бениамином Нетаньяху в Вашингтоне, что ему не нужно, чтобы Нетаньяху рассказывал ему о происходящем в Иране. «Мне не нужно, чтобы Биби мне это говорил. Биби говорит мне это, потому что хочет, чтобы я оставался в деле. У нас есть вся информация. Мы точно знаем, что происходит. У нас лучшие камеры в космосе. Я сказал, почему ты просто не скажешь мне об этом? Зачем тебе объявлять об этом всему миру? Я точно знаю, что происходит в Фордо и на горе Пикакс. Мы нанесли удары по их ядерным объектам и ударим по горе Пикакс, если соглашения не будет. Мы сделаем это без труда», — заявил президент Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News. Его слова приводит обозреватель Канышар Байосеф. Встреча начнется примерно через час. В преддверии встречи в Белом доме депутат Кнессета от партии Ликуд Ариэль Кальнер выразил надежду,

0: что Соединенные Штаты и Израиль продолжат совместные действия по свержению режима в Иране. Соединенные Штаты наносят удары, оказывают давление на Иран. Израиль и США вместе возглавили свободный мир в противостоянии этому почти нацистскому режиму. Я очень надеюсь, что премьер-министр добьется целей своего визита. Мы все молимся за его успех. От этого зависит наше будущее и будущее наших детей. Депутат Кальнер сказал это в интервью журналистам КАН Тамар Альмог и Ифат Глик. Бывший министр юстиции Айелет Шакед дала показания в качестве свидетеля в общенациональном подразделении полиции по расследованию мошенничества по делу, получившему название «Неве Цедек». Речь идет об отношениях между бывшим главой коллегии адвокатов Эфи Наве и судьей Эйтаном Оренштейном. В полиции сообщают, что расследование продолжается. Совет мудрецов Торы партии ШАС опубликовал обращение к судьям Высшего суда справедливости БАГАЦ в преддверии решения по петициям против закона, приостанавливающего аресты учащихся ешив, уклоняющихся от призыва. В обращении говорится, что Аллаха запрещает службу в армии тем, для кого изучение Торы является главным занятием жизни. Изучающий Тору также вносит свой вклад в защиту народа Израиля, а причинение им вреда напрямую угрожает духовной безопасности государства Израиль и самому его существованию, подчеркивает обращение. В обращении также говорится, что факт его публикации никоим образом не означает признание авторами этого обращения полномочий богатца рассматривать вопрос призыва ультраортодоксов. В полиции полагают, что Эльдар Даян, исчезнувший 11 дней назад во время отдыха с друзьями в парке Иркон, жив. Проверяется, не скрылся ли он с места аварии, участником которой был автомобиль его друга. Авария, по всей видимости, произошла по дороге из Тель-Авива в Петах-Тикву. Срок ареста друга Эльдара и еще одного его приятеля продлен на 6 дней после того, как в их показаниях полиции обнаружились противоречия. Мать Эльдара, Шилат Наим, сообщила сегодня утром КАН, что в автомобиле найдены отпечатки пальцев ее сына, а также пятна крови, происхождение которых пока не установлено. Это сообщение передали корреспонденты КАН Ицик Зуарец и Анна Пинес. В следующем месяце в связи с обострением ситуации в Персидском заливе ожидается скачок цен на топливо. При этом генеральный директор Министерства энергетики Йоси Даян заявил, что перебоя с поставками топлива в Израиль не ожидается. 1 августа цена, скорее всего, повысится. Рост будет довольно значительным. Но, как я уже сказал, мы являемся частью мирового рынка, и, к сожалению, это не вполне зависит от нас. Вместе с тем, никаких опасений относительно возможности поставок топлива нет, заявил Йоси Даян, генеральный директор Министерства энергетики. Он заявил это журналисту КАН Яиру Файнрабу. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: До четверга температура будет постепенно повышаться, жара усилится. В горных и внутренних районах страны будет жарче обычного и сухо. На прибрежной равнине душно. В пятницу в большинстве районов страны ожидается сильная, местами экстремальная жара. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. И сегодня мы поговорим о том, в каких случаях разрешено снимать человека на видео. Допустим, вы хотите снять на видео разговор с хозяином съемной квартиры или же просто делаете любительскую фотосъемку на одной из улиц Израиля. Поговорим также о том, что делать, если ваш рейс задержался и вы не успели на рейс «Коннекшн». Поговорим и о том, как снять правильно квартиру летом, ну а также новости, которые связаны с так называемым русским мошенничеством. Все это до 6 часов вечера, и я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам на электронную почту, ее адрес specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, мы постараемся вам перезвонить. И еще один канал связи с нашей редакцией, это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Напомню, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. И к первой теме. В каких случаях разрешено снимать человека на видео? Допустим, вы хотите снять на видео разговор с кем-то, или же вы хотите снять просто людей на видео на улице. Вы занимаетесь любительской съемкой. Об этом поговорим с адвокатом, сотрудницей юридической помощи при Министерстве юстиции Марианной Гуревич. Марианна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Яна.
0: Ну, вот конкретный вопрос был о съемке беседы с хозяином съемной квартиры. То есть люди хотят заснять этот разговор на видео, чтобы потом, если что, предоставить это как доказательство в суде. Вот можно ли, не спрашивая человека, начать снимать его на видео?
1: В принципе, если человек участвует в беседе с другим человеком, то он может эту беседу записывать аудио и может даже снимать на видео.
0: Угу. Но... То есть нужен то, что называется, да, в телевидении ту-шот, чтобы было видно и самого говорящего, и его собеседника.
1: Ну, я не знаю, насколько прям надо, чтобы его было видно, но чтобы было понятно, что он как бы тоже участник беседы. Угу. Но всегда есть разные тонкости. То есть потом все равно человек, которого засняли, он может пожаловаться в суд на то, что была нарушена его конфиденциальность, нарушение неприкосновенности частной жизни. То есть тут есть тонкости, то есть что именно было сказано, в каком контексте, как это было использовано. В принципе, лучше делать, я бы рекомендовала лучше делать аудиозапись, чем видеозапись. Uh-huh. Тем более, если видеозапись делается в квартире человека. То есть тут тем более может быть нарушение неприкосновенности частной жизни. Аудиозапись, если вы участвуете в этом разговоре, то это нормально. То есть нельзя записывать беседу других людей, в которых вы не участвуете. Это как бы незаконная прослушка, подслушивание. То есть это даже уголовное преступление. Uh-huh. Если вы участвуете в беседе, то вы можете свою беседу записать. Но всегда есть разные тонкости. Есть еще разные законы, которые тоже регулируют положение. То есть, допустим, если беседу ведет адвокат, то адвокату нельзя записывать беседу или со своим клиентом, или с другим адвокатом. То есть это будет нарушение правил профессиональной этики. Uh-huh. То есть он может записывать только если вот получил разрешение на это. Uh-huh. Не спрашивая тайно, записывать не может. То есть он может, но это будет нарушение правил этики адвокатов.
0: А хорошо, а если помощник адвоката или его секретарша записывает разговор?
1: Ну, это то же самое. Если, это же понятно, что она делает для него. То есть это нарушение этики происходит.
0: Угу. Понятно.
1: И, допустим, там еще могут быть какие-то правила, что если идет допрос в полицию, то, допустим, допрашиваемый тоже без разрешения тайно это не может все снимать, фиксировать, потому что это может быть утечкой потом каких-то материалов следствия. То есть это поэтому тоже запрещено. Или в суде, на заседании без разрешения, тоже нельзя. То есть всегда есть какие-то еще регуляции. То есть, когда человек снимает на видео даже свою беседу, то есть всегда есть какой-то небольшой риск, что потом, когда он этим захочет воспользоваться, то и на него подадут суд и укажут на то, что тут было какое-то нарушение прикосновенности частной жизни. А дальше уже суд будет решать, так это или не так. Угу. То есть, может быть, это и не так, но просто нужно знать, что такой риск есть. И понятно, что если в разговоре действительно затрагиваются какие-то вещи там частного, интимного порядка, то есть нельзя это потом публично использовать, публиковать. То есть если даже у человека может быть какой-то конфликт юридический с другим, или он подозревает, что он будет, и с этой целью он записывает в беседу, то потом это можно использовать только в суде. Угу. В этом плане, а не так, чтобы потом это стало достоянием общественности. Вот это делать точно не рекомендуется, потому что тогда точно может быть иск в суд.
0: Понятно. А вот если мы, допустим, снимаем какие-то виды, да, и...
1: кстати, Яна, опять то, что я говорю, это касается израильского законодательства, угу. Потому что я знаю, что в других странах бывает по-разному. Бывает, что можно записывать свою беседу, бывает, что нельзя без разрешения другой угу. стороны. То есть это зависит от законодательства каждой из стран.
0: А вот если мы говорим, да, о, допустим, человеке, который просто фотограф или, ну, я не знаю, видеооператор-любитель, выходит на улицы Иерусалима, снимает людей, некоторые из них, да, это не то, что называется общий план, а крупный план, то есть их лица видны. Может ли этот человек потом, допустим, опубликовать эту видеосъемку или эти фотографии людей, которых он снимал на улице, допустим, в социальных сетях?
1: Смотрите, вот есть такое, да, понятие, как уличная съемка. Это когда человек вот просто снимает там улицу, какие-то виды, и, понятно, там могут попасть другие люди. Угу. То есть это, в принципе, допускается. Особенно если он не делал... Ну, нельзя, как бы, нежелательно фокусироваться вот конкретно, крупно на лицах людей, вот именно кого-то прицельно снимать в кадр, если человек на это не дал согласия. Есть такие фотографы, что и это делают, и даже иногда публикуют в соцсетях. Угу. Тут, опять-таки, тоже есть риск, что человек может подать на него в суд. В особенности, если кадр покажется ему неудачным. Угу. Там, он может сказать, что это его выставило в каком-то нехорошем свете, потребовать убрать съемку. То есть это может тоже закончиться судебными препирательствами. Возможно, его стороны не примут. Но, в принципе, лучше, если человек занимается съемкой и не хочет потом проводить время в судах, то есть не фокусироваться без разрешения человека на нем, на его лице. Там. То есть он снимает просто улицу, кадры. И, ну и, конечно, да, то нежелательно, чтобы в этот момент люди попадали в каких-то смешных там позах, что что-то кто-то падает или как-то выглядит неэстетично, потому что потом могут с этим возникнуть проблемы.
0: То есть если мы видим на улице какой-то интересный типаж, хотим его сфотографировать, лучше к нему подойти и попросить
1: лучше
0: разрешения.
1: Лучше подойти и попросить разрешения.
0: Письменное причем.
1: Ну, смотрите, в принципе, иногда видно, что человек тебе позирует, тогда, может быть, и не надо даже письменное, но... Не знаю, если навряд ли кто-то прям так будет давать. Может быть, кто-то и будет давать, может uh-huh. попросить. Ну, то есть, в принципе, видно, когда человек позирует, значит, он согласен. Uh-huh. Есть такие, что соглашаются, есть такие, что нет. И тогда лучше не снимать во избежание дальнейших конфликтов. Не сосредотачиваться на этом.
0: Да. То есть, снимая на видео, нужно обязательно помнить, что если мы будем неосторожны, то можем потом провести несколько месяцев в суде.
1: Да, да. Важно смотреть, кто попадает в кадр, как попадает в кадр. Иногда может вообще оказаться, что человек какой-то там секретный объект вдруг или что-то еще заснимет. То есть всегда в таких вещах лучше быть аккуратнее. Смотреть, что ты делаешь.
0: Марианна Гуревич, адвокат, сотрудница юридической помощи при Министерстве юстиции. Большое вам спасибо.
1: Пожалуйста, Яна. Я тогда, может быть, дам еще телефон бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции для малоимущих. 6405 к нам могут обращаться, мы будем проверять. обращение.
0: Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Пожалуйста. До свидания. До свидания.
0: Причин для задержки авиарейсов сегодня очень и очень много. Американские самолеты-заправщики, неисправные радиолокаторы в Брюсселе и Греции. Все это приводит к тому, что сейчас, в разгар сезона и летних каникул, люди часами находятся в аэропорту с маленькими детьми. В каких случаях авиакомпания должна компенсировать нам все эти неудобства? И что делать, если из-за задержки рейса из Израиля пассажиры опоздали на рейс Connection? Об этом мы поговорим с адвокатом Леором Нисимом, израильский совет по защите прав потребителей. Орех дин Леор Нисим, эмонца исраэлит лецарханут, шалом.
2: Шалом.
0: אז יש כל מיני מצבים, בגללם יש עיכובים בטיסות, וזה דבר ממש לא נעים לשבת בשדה תעופה, במיוחד עכשיו, בקיץ, עם ילדים קטנים. והשאלה, האם חברת התעופה, שבגלל כל מיני מצבים מעכבת את הטיסה, צריכה לתת לנו פיצוי על כל זמן המתנה הזה?
2: קודם כל זה מתחלק לפי זמנים שבהם בעצם הטיסה התעכבה. נקודת המוצא היא שאם הטיסה התעכבה ביותר משמונה שעות, אז רואים אותה כטיסה שבוטלה. לפי חוק שירותי תעופה, זה בעצם חוק טיבי, מה שנקרא.
0: כן.
2: במקרה שהטיסה בעצם מתעכבת ביותר משמונה שעות ממועד הטיסה, מהמועד שבו נקוב בכרטיס הטיסה, אז בעצם הצרכן זכאי לשלושה סוגי סעדים. הסעד הראשון זה השבת תמורה, החזר כספי מלא של כרטיס הטיסה, או כרטיס טיסה חלופי לפי בחירת הנוסע, או פיצוי כספי, ובנוסף יש גם פיצוי כספי ללא הוכחת נזק. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים בשדה התעופה והטיסה התעכבה ביותר משמונה שעות, אז יש פיצוי כספי ללא הוכחת נזק, ומן הסתם כרטיס טיסה חלופי או השבת תמורה, קשה לי להאמין שמישהו ייקח את זה, כי הוא כבר נמצא בשדה התעופה והוא ממתין לטיסה שלו.
0: כן.
2: במקרה של שמונה שעות עיכוב, אז יש פיצוי כספי ללא הוכחת נזק. זה נקודת המוצא.
0: כן. אני אתרגם ואז אנחנו נדבר על פחות משמונה שעות.
2: כן.
0: כי זה הדבר השכיח היום. Мой собеседник говорит о том, что все подразделяется на две категории. Если, допустим, наш рейс задерживается на больше, чем 8 часов, то тогда можно получить денежный возврат. Можно получить денежный возврат, не доказывая, что был какой-то ущерб. Или же можно получить другой билет. Но и неважно, из-за чего произошла задержка рейса. Это если мы говорим по поводу того, что происходит, если задерживается на больше, чем 8 часов. Но что происходит, если рейс задерживается на меньше, чем 8 часов? ומה קורה במקרים שהטיסה מתעכבת בפחות משמונה שעות?
2: אז בפחות משמונה שעות יש לנו את חלון הזמנים של משתי שעות עד חמש שעות. בעצם בחלון הזמנים הזה הצרכן יהיה זכאי למזון ומשקאות ואמצעי תקשורת. זאת אומרת, שיחת טלפון או משלוח דואר אלקטרוני. זה קצת פחות רלוונטי להיום עם כל הסמארטפונים, אבל בעבר זה... זה באמת משהו שהיה מאוד משמעותי.
0: כלומר, אם הטיסה מתעכבת מ-2 עד 5 שעות, נגיד 3-4 שעות, אנחנו זכאים למזון או למשקאות.
2: למזון ומשקאות, כן. מקבלים כזה, בדרך כלל מקבלים כמו איזה שובר כזה, וכמובן שאם לא מקבלים, אז אפשר לתבוע פיצויים על זה.
0: Окей. Они торгем. Если речь идет о задержке рейса больше, чем, то есть между 2 и 5 часами, то пассажир может получить какую-то еду и какую-то воду или какие-то напитки. И по закону он должен получить еще какую-то связь. Сейчас это менее релевантно, потому как речь идет о смартфонах, которые все равно работают, но раньше обеспечивали или интернетом, чтобы человек мог послать электронную почту, или какими-то другими средствами связи, например, телефонным звонком. Аваль, нагид, ты сами так и вот бешмоне шаут, вы мадубар балайла, вы мадубар бамешпаха и мои ледим. האם חברת תעופה יכולה, נגיד, לספק מקום לינה לכל המשפחה הזאת?
2: אז במקרה כזה, כן, הצרכן זכאי לשירותי לינה, בטיסה שהתעכבה מעל 8 שעות. זה כן, זה עוד איזשהו סעד שהצרכן זכאי לו. אבל יש עוד חלון זמנים שאנחנו לא הסברנו עליו, okay. שהוא נוגע לעיכוב של בין 5-8 שעות, ששם בעצם מעל ל-5 שעות הצרכן זכאי להחליט אם הוא מעוניין להמתין לטיסה, או, או שהוא מבקש החזר כספי במקום הטיסה או טיסה חלופית. זה ככה במקרה הזה. פשוט מעל 8 שעות, זה גם כולל פיצוי, זה גם כולל את שירותי הלינה, כמו שאמרת. שירותי הלינה כוללים גם הסעה, לא חזור. וזה עוד חלון זמנים ככה שצריך לדבר עליו.
0: ומה ההבדל בין 5 ל-8 שעות ומעל 8 שעות?
2: מ-8 שעות יש כבר, יש את הזכאות לפיצוי, שפיצוי כספי ללא הוכחת נזק, שעליו כן. נשמח אם נדבר בהמשך אחרי שתתרגמי.
0: אוקיי. Есть еще одно окно, временное окно, это от 5 до 8 часов. Мы поговорим, и в это об этом еще поговорим. В это время пассажир может решить, заинтересован ли он продолжать свой рейс или не заинтересован, он может получить другой билет. Ну и если мы возвращаемся к теме задержки рейса на больше, чем 8 часов, то в таком случае пассажир еще имеет право получить ночевку в гостинице и подвозку до этой гостиницы, опять-таки, если речь идет о задержке рейса более чем на 8 часов. В именах мы говорим «Altisat Connection». וזה לא משנה בכמה עיכוב, בין 5-8 שעות או מעל 8 שעות, הצרכן כבר לא הספיק לתפוס את הטיסה ולהמשיך את המסע שלו הלאה. מה עושים במקרים כאלה? מי משלם לנו כרטיס על העבוד, על הקונקשן?
2: אז במקרה של טיסה שכוללת קונקשן, והטיסה שהיא התעכבה היא הטיסה שממריאה מישראל, ועקב העיכוב בהמראה בעצם אותו צרכן החמיץ את טיסת ההמשך, אז הנוסע יהיה זכאי להטבות ולפיצוי סטטוטורי בהתאם למרחק הטיסה. זה נמצא גם בחוק טיבי, וצריך לבדוק באמת מה קרה בהתאם למקרים. יכול להיות מקרים שבהם הצרכן לא יהיה זכאי, אבל זה מקרים שבהם בעצם פיצלו את הרכישה, זאת אומרת רכשו מחברה אחת כרטיסים מישראל נניח ליוון, ומיוון למדינה אחרת, לא באותה עסקה, אלא בעסקה אחרת. זאת אומרת, הזמנת כרטיסים, ולמחרת הזמנת עוד כרטיסים. כאילו מישראל ליוון, ולמחרת הזמנת מיוון...
0: מכמה חברות, בוא נגיד כן, ככה.
2: מכמה חברות, ולא ברכישה אחת. אם הרכישה היא אחת, אז בעצם הצרכן זכאי לפיצוי... כספי, וגם כמובן להחזר לפי חוק שירותי תעופה.
0: Окей, они торгем. В случае, если речь идет о рейсах connection, да, то есть когда мы приезжаем в одну страну и из нее летим в третью страну, то здесь на самом деле пассажир имеет право получить компенсацию за тот билет. Это все прописано в законе ТИБе. Но есть случаи, когда человек не получает эту компенсацию. Это случаи, когда речь речь идет о покупке билетов в разных компаниях или же о покупке билетов в разные, по разным сделкам. Скажем, сегодня мы купили билет до Греции, оттуда мы собираемся лететь, допустим, в Соединенные Штаты, и наш рейс из Израиля опоздал, но мы покупали билет, допустим, в Соединенные Штаты в другой день, и это не была одна сделка. Вот в таком случае эти деньги не возвращаются. Вы рацита ли дабер аль од эзэшем пратим бэ микре вэ атисами такэвэт ютэр мишмоны шаот вэ алэвдэль бэйн хамэш лишмоны шаот?
2: Аз כמו שאמרתי, במקרה שהטיסה מתעכבת מעל 8 שעות, בעצם הצרכן זכאי לפיצוי כספי, פיצוי סטטוטורי. זה פיצוי שקבוע בחוק שירותי תעופה, והוא משתנה בהתאם למרחקים של הטיסה עצמה שהיא צריכה לעבור. יש מקרים שבהם למרות שחלפו מעל 8 שעות ממועד הטיסה, ובעצם רואים אותה כטיסה שהתבטלה, שבהם הצרכן לא יהיה זכאי לפיצוי כספי, אבל זה נסיבות מאוד מיוחדות.
0: לדוגמה?
2: אחת הסיבות זאת שביתה מוגנת. למשל, ועד העובדים של אותה חברת תעופה, שדה התעופה, יצאו לשביתה מאורגנת, שהיא אושרה.
0: כלומר, עובדים בצרפת, שופטים, ואנחנו, מה שנקרא,
2: אז במקרה כזה אין זכאות לפיצוי כספי. יש הוראות מיוחדות שנקבעו בתקופת חירום מסוימות. יש צו שבעצם שרת התחבורה יכולה לקבוע, שבעצם היה מקרה חריג, ובהם, ובתאריכים מסוימים לא יהיה זכאות לפיצוי כספי. אנחנו מדברים על, למשל, השביעי באוקטובר, מהשביעי באוקטובר עד ה-30 לנובמבר 2023. זה נגיד דוגמה לתקופה שבה גם אם הטיסה התעכבה מעל לשמונה שעות, הצרכן לא זכאי לפיצוי כספי. זאת אומרת, זה נקבע בצו.
0: כן.
2: ואולי העילה שבה משתמשות בחברות התעופה הכי הרבה, זה בעצם נסיבה מיוחדת שלא הייתה בשליטתה ושלא ניתן היה למנוע אותה. עכשיו, הפסיקה מאוד מחמירה בנסיבות האלה. הדוגמה הכי טובה זה למשל מטוס שהמנוע שלו התקלקל, או היה לו פנצ'ר בגלגל. הפסיקה קבעה שאלה לא נסיבות מיוחדות. זאת אומרת, בשליטת החברה לבדוק את המטוסים, לוודא שהם תקינים. והיא חייבת לעשות הכל כדי למנוע את העיכובים האלה. אז במקרה כזה, זה לא ייחשב כנסיבה מיוחדת. מה כן יכול להיחשב כנסיבה מיוחדת? יכול להיות שאולי המקם הזה שמיוון יכול להיות. זה לא הגיע עדיין לפסיקה. אין לי פסק דין שמתאים למקרה כזה.
0: כן, כי זה קרה רק לפני
2: כמה ימים. אני כן יכול להגיד לך אבל שהיה מקרה ששדה תעופה נסגר, והשופט לא קיבל את זה. זאת אומרת, הוא לא קיבל את זה שזאת נסיבה מיוחדת, והצרכן קיבל פיצוי כספי. זאת אומרת, חברת התעופה הייתה צריכה להיערך מראש למקרה כזה.
0: כן.
2: אז זה הכי קרוב שמצאתי.
0: כן, תודה רבה לך. זה באמת הרבה מידע, אבל אנחנו צריכים לדעת את זה, ואנחנו צריכים באמת לדרוש את מה שמגיע לנו, נכון. בכל מיני מקרים מיוחדים כאלה ואחרים. עורך דין ליאור ניסים, המועצה הישראלית לצרכנות, תודה רבה לך.
2: בשמחה.
0: תודה.
2: טוב, בשקט.
0: И я переведу последний ответ моего собеседника. Он говорит о том, что когда речь идет о задержке больше, чем на 8 часов, речь идет о компенсации, которая, в принципе, заложена по закону, она вписана в закон, но есть различные особые случаи, как же без этих особых случаев, когда эта компенсация не полагается. Допустим, речь идет о забастовке в аэропорту в той стране, куда мы собираемся лететь. Забастовка во Францию, мы мы собираемся лететь во Францию, но нас аэропорт не принимает, потому что там забастовка, но в этом случае мы компенсации не получаем. Еще один пример такого особого случая – это когда министр транспорта может дать специальный закон, издать специальный указ, простите, который говорит о том, что из-за особых причин, из-за причин, связанных с безопасностью, полеты были прекращены, и поэтому всем пассажирам компенсация не полагается. Это существовал такой указ после 7 октября и до 30 ноября. Те, кто должен был лететь в эти числа, компенсации не получили из-за специального указа министра транспорта. Были случаи, которые разбирались в суде. Допустим, речь идет о самолете, у которого есть проблемы с двигателем, были проблемы с двигателем, и задержался полет. В этом случае суд постановил, что компания должна выдать компенсацию. Ну, а если речь идет, как сейчас, о радаре, который сломался, то здесь пока что, конечно же, нет судебного решения, но мой собеседник отметил, что в случае, когда просто аэропорт закрылся из-за каких-то технических неполадок, в этом случае люди получили компенсацию. Я думаю, что стоит это запомнить, особенно сейчас, во время сезона полетов, и когда полеты задерживаются, и знать, в каком случае вы можете попросить компенсацию у авиакомпании. Мы беседовали с адвокатом Леором Нисимом, израильский совет по защите прав потребителей. Мы продолжаем. Лето, время переездов в новое съемное жилье. С одной стороны, тепло, светло. С другой стороны, мы не понимаем, как эта квартира будет выглядеть зимой, когда пойдут дожди. Будет ли в ней сырость, плесень, будет ли течь с потолка, и кто всем этим должен будет заниматься? Как не попасть впросак, снимая квартиру летом, и кто отвечает за все подобные починки? Об этом поговорим с адвокатом Александром Заком. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Яна.
0: Не попасть впросак, да? Иногда приходишь, смотришь квартиру, она вся такая беленькая, чистенькая, где-то в июле, в августе, а потом человек заезжает в эту квартиру, и в декабре там уже все стены в плесени, еще с потолка течет. Вот можно ли как-то, то, что называется, подложить соломку, чтобы не попасть впросак?
3: Конечно, можно, но давайте начнем с того, что если в стране исхода у нас считалось, что плесень делает жилье непригодным для проживания, это что-то из ряда вон выходящее, наличие плесени в квартире, то в Израиле несколько другие нормы и по вентиляции, и, честно говоря, прибрежное положение, отсутствие центрального отопления, климат способствует тому, что, по крайней мере, в прибрежных районах, а также в Иерусалиме зимою, правда, только в некоторых местах, в домах очень часто появляется плесень.
0: И это не считается, не делает квартиру непригодной для жилья?
3: И это не делает квартиру непригодной для проживания, потому что закон содержит четкий и очень короткий перечень, что делает квартиру непригодной для проживания. Это отсутствие окон, дверей, питьевой воды, перегородки между туалетом и остальным жилым помещением. Ну, понимаете, такие вещи совсем неподходящие. Но законом говорит, что любое требование, которое для нас имеет значение, мы вправе включить и сказать, что это для нас существенное условие. Поэтому если вы, прежде всего, вы знаете, что вы чувствительны к плесени, старайтесь добавить в договор, что арендодатель, хозяин квартиры, гарантирует, что в квартире не появляется зимой плесень. И если она появится, то вы будете иметь право расторгнуть договор, или он должен будет оперативно это устранить. Потому что иначе мы с вами попадаем в такую не очень практически полезную ситуацию, если хотите, я расскажу.
0: Да, конечно.
3: Что делать, если это уже случилось?
0: Да.
3: Значит, как я уже сказал, идеальный вариант — включить это в договор. Не все прибегают к помощи адвоката при заключении договора, и не все могут сформулировать, что нормально, что ненормально. Израильтяне иногда живут с плесенью, не обращают на это внимания. Если не получилось включить договор, по меньшей мере постарайтесь, чтобы это было зафиксировано в переписке с хозяином. Потому что он отвечает за недостатки, которые он скрыл. Если он скрыла от вас что-то. Для квартиры это естественно, что она, значит, зимой покрывается плесенью в силу там климатических особенностей, не знаю, да, отсутствия вентиляции, то он будет за это отвечать, даже если этого нет в договоре, но вы покажете переписку, что он вас обманул. Другое дело, если плесень вызвана протечками. Здесь тогда уже стоит вопрос об их устранении.
0: Да.
3: И у нас есть два варианта. Первый вариант, если человек чувствителен к плесени, у него есть аллергическая реакция, астма, и это можно подтвердить медицинскими документами, для него конкретно такая квартира непригодна.
0: Так. Но вы же сказали, что плесень не является...
3: Но это закон говорит, что если для проживания там другие условия, для которых для этого человека невозможно проживать.
0: Окей.
3: Человек, да, такой человек не может там, но он не может астматик жить в квартире, где плесень. Это понятно. Они даже на пыль реагировать тяжело. И если есть такие, есть судебная практика соответствующая. Если есть такие документы, то человек в случае, если проявилась плесень и хозяин ее не устранил, то есть не разовое, а что-то системное, такой человек вправе требовать досрочного расторжения договора. Есть одно дело в Петахтике 24 года, когда суд посчитал, что даже без медицинских документов можно расторгнуть договор, когда появилась плесень. Но это, мне кажется, скорее исключение из правил, и не стоит на это полагаться. Другая ситуация, если у вас нет аллергической реакции, но вам неприятно, противно, но вообще что же за квартира такая, да?
0: Да.
3: Тогда это недостаток квартиры, этот недостаток хозяин должен устранить в течение 30 дней. И нужно требовать, чтобы он устранил. Если он не устраняет, то, в принципе, можно... Прошло 30 дней, он не устраняет. Вы можете, конечно, устранить на свой счет, но это не всегда возможно. Если погода не поменяется, помещение по-прежнему сырое, обработка противоплесневая, она не помогла, то можете расторгнуть договор. Можете сделать сами эту обработку, провести... Это обычно хлорсодержащие препараты. И потом это взыскать с хозяина или при расторжении зачистить.
0: То есть просто вычесть оплаты за квартиру?
3: Ну, это зависит от того, как вы платите. Если у вас уже есть чеки, то потребовать назад или просто в конце, когда будет расчет рассчитаться, смотря какая сумма на это будет и насколько вы цените отношения с хозяином. Но это если 30 дней... Он должен устранить сам. Если он в течение 30 дней не устранил, то тогда мяч переходит к вам. Если, конечно, другое не написано в договоре. Мы все исходим из того, что у нас договор не регулирует этот вопрос. Я хочу еще обратить такое ваше внимание на то, что есть судебное решение, где с хозяином взыскали всего 25% ущерба, а всю оставшуюся сумму взыскали с... арендаторов, потому что они недостаточно проветривали квартиру. Каким-то образом это смог доказать хозяин квартиры. Может быть, они не опровергли, это уже я не знаю. Может быть, свидетели привел. Но суд указал, что недостаточное проветривание способствует образованию плесени. Это тоже нужно понимать. В Израиле обычно поэтому есть мерпесет шрут, служебный балкон, который связан как раз с санузлом, с тем, чтобы санузел проветривался. Ну, то есть его санузел нужно проветривать.
0: Да. Если люди не проветривают, вы говорите, что есть постановление суда, где арендодатель даже это доказал, что вот эта плесень возникла именно из-за этого.
3: Есть. Даже я вам сказал 25%. Я вот сейчас это посмотрю у него. Даже написано, что 85-15. То есть 85% вины это было на жильцах.
0: Угу.
3: Это дело Арии Швец против Вихая Гагри. 23-го года дело. Но смотрите, Яна, эти дела, они не, как правило, это небольшие суммы, поэтому это не доходит ни до апелляции в Мехузи, как это сказать, окружной суда, ни до Верховного суда. И если я довожу какие-то решения, это суды первой инстанции, чаще всего это МКРКИН вообще это.
0: Ну вот вы говорите, и, да, о плесени.
3: Это не прецеденты, которые универсальные, да, просто есть такие решения, значит, это возможно. Другой судья может решить по-другому.
0: Ну, вот вы говорите, да, о плесени, а, допустим, что-то более серьезное, да, протечка, гнилые трубы, которые мы не видим, например, летом и так далее, да. Вы говорите, что арендодатель должен это все устранить в течение 30 дней, да?
3: Если это не препятствует проживанию, то 30, если препятствует, например, тот же астматик, то 3 дня, трое суток.
0: Ага. Допустим, арендодатель это не устранил, это переходит на квартиросъемщика. И это достаточно большие затраты, да, насколько мы понимаем, когда речь идет о протечках. Вот это, что тогда?
3: Это не значит, что переходит. Он может сделать ремонт за свой счет.
0: Угу.
3: Но вот часто тоже ситуация, которая бывает в Израиле, что протечка она наверху. И стены впитывают влагу, как вы сказали, бывают старые трубы канализации, трубы допускаются протечки и так далее. И из-за этого плесень возникает этажом ниже, двумя этажами ниже. И в такой ситуации, в принципе, ущерб, нанесенный имуществу хозяина, он должен судиться с собственником квартиры, в которой протечка, он должен, соответственно, привлечь специалиста, подать иск, это МФКХ, МКРКМ, я не знаю, как это по-русски.
0: Инспектор
3: земельного надзора обычно переводит. Но у него, это не просто инспектор, у него статус судьи. Считайте, это как судья, то есть это иск подается и так далее. И если арендодатель не предпринимает достаточные меры, то в принципе, можно требовать расторжения договора, поскольку мы видим, что это, значит, понятно, что такие недостатки не будет устранять жилец. Они несоизмеримы с арендной платой. Это не то, что попрыскать, знаете, с шемилексом на стенку один раз.
0: Да, спасибо. Большое спасибо, адвокат Александр Зак, за это разъяснение. Большое спасибо за эти рекомендации.
3: Всего доброго, вам удачи.
0: Всего доброго. Перейдем к еще одной теме. Несмотря на действия полиции и на разъяснительную кампанию в средствах массовой информации, все больше и больше пожилых людей становятся жертвами так называемого русского мошенничества, телефонных мошенников. Натан Белетел, чьи родственники тоже попались на удочку мошенников, разработал специальное мобильное приложение, которое поможет детям и внукам всегда быть на страже старшего поколения. И вот за это приложение на специальном конкурсе общественной организации, которая называется «Бугрей Шмоны Матайм», Натан даже получил второе место. И я приветствую в нашем эфире. Натан, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: И, во-первых, я поздравляю вас со вторым местом, да, которое вы заняли. А, во-вторых, расскажите, пожалуйста, почему вы решили создать именно такое приложение?
4: Я и мои две двоюродные сестры, которые были со мной в конкурсе этом, у нас и их бабушка, и моя бабушка, и мой дедушка с другой стороны обманули мошенники. Мы их поймали секунду до этого, что они взяли у них все деньги.
0: То есть это телефонные мошенники, которые представлялись, вот как это обычно происходит, сотрудниками полиции и банков, да?
4: Да, у бабушки была сотрудники полиции и банка, у дедушки была сотрудники Безека, и у двоюродной сестры были даже просто по СМС прислали сообщение, потом сказали, что их мама попала в аварию, и надо срочно деньги.
0: Поэтому вы решили создать такое приложение.
4: Да.
0: Как оно работает?
4: Окей. Наше приложение заменяет стандартные аппликации телефона и смс на телефоне. И меняет их в более понятный и безопасный интерфейс. когда звонит незнакомый номер, на экране с большими буквами и с понятным текстом написано: «Вот это неизвестный номер, вы не обязаны ответить». И говорит пожилым человеком, который пользуется аппликацией, не давать никакие данные свои.
0: То есть голосом она даже говорит, не давайте свои данные, это опасный телефон, это мошенники.
4: Да. Он не обязан, что это мошенники, но это неизвестный телефон, и может быть все.
0: Окей.
4: Экран тоже красный и красивый. Вот так сделал. И если даже человек ответил на телефон и разговаривает, и может мошенники, может не мошенники, через несколько минут телефон спрашивает, если все нормально, и можно отключить разговор и блокировать номер, который позвонил, если это да, мошенник. Если человек, который уже в разговоре и не отвечает, через 6 минут оно автоматически добавляет выбранного родственника в разговор сразу. Значит, или родители, или внуки, или кто это, могут зайти в разговор, понять, что там происходит, и остановиться это перед этим, что это влияет на них.
0: Но вот иногда мошенники используют действительно номера банков, номера кредитных компаний. То есть, да, человек, которому звонили мошенники, у меня очень часто высвечивалось, что это не незнакомый номер, а действительно номер компании. Вот определяет ли вот эта аппликация, это мобильное приложение, такие номера?
4: Мы разговаривали с банками, с дисконтом мы начали. И они дали нам все их телефоны, которые они, да, используют, а не типа как Truecaller у многих на телефоне, что они его обманывают. И еще много мошенники, чтобы получить полный аксесс на телефон, присылают ссылку какую-то.
0: Да.
4: И наш интерфейс даже не показывает эту ссылку, он ее останавливает до этого.
0: Это действительно может предотвратить достаточно много случаев мошенничества, особенно если речь идет о тех пожилых людях, которые не одиноки, у которых дети и внуки проживают в Израиле. Но вот...
4: А эти, которые, да, одинокие, мы разговаривали тоже с Амутот, не знаю, как по-русски.
0: С общественными организациями, да.
4: Как Шмоним Исрим есть такие... И там и социальные работники, и они могут дать свой телефон, чтобы добавить в эту аппликацию, чтобы кто-то мог помочь, даже если одинокий человек.
0: Ну и теперь самый сложный вопрос. Вот я искала эту аппликацию, да, в Google Play, и я его не нашла.
4: Эта аппликация еще не на Google Play. Этот хакатон был месяц назад, и мы еще не успели ее добавить.
0: Хакатон — это конкурс общественной организации «Бугрей Шмон и Матаем», да, выпускники,
4: да,
0: вот такого секретного отдела разведки 8200. Это достаточно известное отделение. И среди всех выпускников этого отделения был устроен вот такой технологический конкурс. Да, так он был месяц назад, и что теперь?
4: И это берет время, чтобы Google просмотрел нашу аппликацию и сказал, если можно или нельзя ее поставить на Google Play, но я думаю, через 2 недели она уже будет. У нас есть сайт.
0: Так, да, вот сайт я видела. Давайте скажем, как он называется.
4: Safeline.coil.
0: Safeline.coil. Да, и там рассказывается об этой аппликации.
4: Да, там рассказывано про аппликацию, и там мы напишем сразу, когда можно будет ее скачивать. И тоже там написано, как можно пока защищать себя по WhatsApp, по имейлу и всякие хорошие advice.
0: Советы.
4: Советы, да, чтобы не попасть к мошенникам.
0: Это действительно очень и очень важно, и я очень надеюсь, что вот эта ваша аппликация, это ваше мобильное приложение действительно будет пользоваться успехом. Это будет бесплатное приложение или за него надо будет платить?
4: Да. Сперва мы его сделали самый простой, как мы можем, угу. Тоже все могли им пользоваться, и не мешал, и не было очень тяжело его научить. Там нет никакого очень крутого AI, и поэтому он будет бесплатный.
0: Будет бесплатный.
4: Мы работаем еще с компанией BioCatch, чтобы, и она спонсирует нас, чтобы мы могли дать эту опцию всем бесплатно.
0: Это очень и очень важно, но опять остается вопрос, да, если речь идет об одиноком человеке, сможет ли он, об одиноком пожилом человеке, сможет ли он самостоятельно установить эту аппликацию?
4: Я думаю, что первое дело, если красный экран, там написано «осторожно», это уже помогает.
0: Установить, скачать человек... аппликацию, например, с Google, с Google Play, и потом пользоваться этой аппликацией вместо, например, телефона и сообщений.
4: Да, да. Даже если нет семьи, которая может зайти в разговор через несколько минут, аппликация тоже сама выключает разговор. Если она думает, что что-то не то происходит. Если какая-то не та ссылка придет, пока ты на разговоре, если он слишком долгий, и ты еще не написал и не нажал, что все нормально, аппликация может в этом помочь, но она очень хорошо работает с семьей.
0: Натан, давайте договоримся так. У вас есть номер телефона нашего продюсера, который с вами сегодня связывался. Как только ваше приложение появится в Apple Store или в Google Play, обязательно нам сообщите, чтобы мы могли сообщить нашим радиослушателям.
4: Уже секунду, мы тоже работаем с Lobby Million, и я думаю, они нам помогут везде это распространить.
0: Спасибо вам большое, Натан Блетл. Я правильно произнесла фамилию?
4: Да, Блетл. Да.
0: Спасибо вам огромное за эту аппликацию. Огромное-огромное вам спасибо. И будем на связи. Как только аппликация появится, мы обязательно об этом расскажем нашим радиослушателям.
4: И вам большое спасибо. И сразу расскажем.
0: Спасибо. Всего вам доброго. И в заключении программы, как всегда, напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на нашем автоответчике. Его номер 072-393-2666. Вы можете написать на электронную почту special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. И еще одна небольшая просьба, уважаемые радиослушатели. Дело в том, что наша редакция сейчас работает в сокращенном виде, поэтому наберитесь терпения, мы не сразу всем можем перезвонить и не со всеми можем связаться, поэтому время ожидания нашего ответа, если ваше обращение подходит к формату нашей программы, оно может быть достаточно длительным. На сегодня у нас все. Программу подготовила редактор-ведущая Яна Брискман, продюсер Алексей Демченко. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. Мы желаем вам хорошего продолжения вечера. Всего вам доброго. До свидания. You're still the obsession I bring. I see your face when I close my eyes. Start your head.

0: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
1: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданей Мания. Мидхам или Коин 21. Напротив Академического колледжа.
4: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.

В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. ЦАЛ ликвидировал командира подразделения Нухба исламского джихада, участвовавшего в резне 7 октября. Он командовал группой террористов, причастных к похищению израильских граждан. В последнее время он готовил теракты против военнослужащих ЦАЛа и мирных жителей Израиля. Пресс-служба ЦАЛа сообщила, что террорист Мухаммад Аслам был ликвидирован вчера точечным авиаударом в районе Хан-Юниса. Тем временем арабские средства массовой информации в секторе Газа сообщают об одном погибшем и нескольких раненых в результате удара по западной части города Газа. По их данным, была атакована квартира в районе Рималь. Об этом сообщают обозреватели Кан Омер Шахар и Юваль Инбар. Министр обороны Исраэль Кац поручил ЦАЛу расширить наступательные действия против арабского террора в Иудее и Самарии и подготовиться к занятию еще одного лагеря беженцев. Полковник запаса Хези Нехама, бывший командир бригады Александрони и Менаше, поддержал эту инициативу. По его словам, опыт показывает, что это эффективный способ борьбы с террором. Нет сомнений, что модель, созданная за последний год на севере Самарии, занятие трех лагерей беженцев, полностью себя оправдало. Еще год назад мы постоянно слышали об этих лагерях как об очагах террора, откуда выходили террористы и которые совершали многочисленные теракты. Однако прошедший год стал для этих лагерей самым спокойным за последние 15

0: 20 лет. Полковник запаса Хези Нехама сказал это корреспондентам Кан Рану Беньямини и Ишаю Шнербу. Командующий Центральным военным округом Ави Балут и Иерусалимская окружная прокуратура обратились в окружной суд с просьбой оставить в силе постановление об административном аресте Таля Инона Дардика, вопреки позиции министра обороны Исраэля Каца. В организации Хонену раскритиковали подачу апелляции и заявили, что генерал Балут решил вступить в борьбу с избранным руководством страны. Организация призвала министра обороны воспользоваться своими полномочиями и не позволить чиновникам управлять государством. Совет мудрецов Торы партии ШАС опубликовал обращение к судьям Высшего суда справедливости Багац в преддверии решения по петициям против закона, приостанавливающего аресты учащихся ешив, уклоняющихся от призыва. В обращении говорится, что Аллаха запрещает службу в армии тем, для кого изучение Торы является главным занятием жизни. Изучающие Тору, говорится в обращении, также вносят свой вклад в защиту народа Израиля, а причинение им вреда напрямую угрожает духовной безопасности государства Израиль и самому его существованию. В обращении подчеркивается, что факт его публикации никоим образом не означает признание авторами полномочий Багаца рассматривать вопрос призыва ультраортодоксов.
1: Оболонь безалкогольная, благодаря особой технологии.
0: В следующем месяце в связи с обострением ситуации в Персидском заливе ожидается скачок цен на топливо. При этом генеральный директор Министерства энергетики Йоси Даян заявил, что перебоев с поставками топлива в Израиль не ожидается. 1 августа цена, скорее всего, повысится. Рост будет довольно значительным. Но, как я уже сказал, мы являемся частью мирового рынка, и, к сожалению, это не вполне зависит от нас. Вместе с тем, никаких опасений относительно возможности поставок топлива нет. Генеральный директор Министерства энергетики сказал это журналисту Кан Яиру Вайнребу. Землетрясение в Японии. Представитель местной полиции подтвердил, что при обрушении торгового центра в городе Кумамото погибли несколько человек. До сих пор сообщалось лишь о десятках пострадавших и пропавших без вести в результате землетрясения на южном острове Кюсю. Повреждены также здания, дороги и мосты. Магнитуда землетрясения составила 7,1. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: До четверга температура будет постепенно повышаться, жара усилится. В горах и внутренних районах страны будет жарче обычного и сухо. На прибрежной равнине душно. В пятницу в большинстве районов ожидается сильная, местами экстремальная жара. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Олегом Клоцом.

0: Добрый вечер. На волнах Канрека программа «На пике событий». У микрофона Олег Клоц. Сегодня в программе. В эти минуты в Вашингтоне начинается встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Восьмая с момента возвращения президента Трампа в Белый дом. Сообщается, что премьер-министр Нетаньяху в Белый дом уже прибыл, а три часа спустя состоится церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Иран заинтересован в достижении соглашения с Вашингтоном в преддверии промежуточных выборов в США в ближайшем ноябре. Высший суд справедливости Багац в расширенном составе из 9 судей рассматривает сегодня апелляции, поданные против принятия закона об отмене арестов для уклонистов. Правительство решило не направлять своих представителей на слушание, тем не менее секретарь правительства Йоси Фукс написал, что вмешиваться в действия закона не следует. Финансовая комиссия Кнессета соберется сегодня на специальное заседание во время парламентских каникул, чтобы утвердить, в частности, перевод сотни миллионов шекелей на нужды поселенческого движения и нужды ультраортодоксального образования. Эти и другие темы в течение, в том числе повышение цен на бензин и на парковку в Трее, в течение ближайшего часа. Начнем с встречи, собственно, Трампа и Нетаньяху в Белом доме. У нас в эфире Ирина Цукерман, эксперт по вопросам национальной безопасности, научный сотрудник Иерусалимского центра по связям общества и государства. Ирина, здравствуйте, вы с нами?
1: Да.
0: Вот, сейчас мы вас слышим. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Итак, сообщается, что, по крайней мере, здесь у нас в Израиле, что премьер-министр Нетаньяху в Белый дом прибыл, и встреча началась. Разные заявления звучали перед началом встречи и со стороны неких источников в Белом доме, да и сам президент Трамп говорил, что про гору Макош он и без премьер-министра Нетаньяху знает все. Какой вам видится, так сказать, общая атмосфера этой встречи?
1: Довольно много сложных вопросов сейчас предстоит. На данный момент самое важное – это какова будет реакция президента Трампа и его администрации на новую информацию по поводу Ирана, которую премьер-министр им, говорят, привез из Израиля. Но также немаловажно, выслушают ли они и воспримут ли они достаточно серьезно вопросы, связанные с более общей безопасностью в регионе, также сделка из Саудовской Аравии, которая находится в довольно непонятном состоянии, ни жива, ни мертва. Ну и, разумеется, вопрос о предоставке Турции F-35. На данный момент этот вопрос не такой уж приоритетный, потому что Госдеп заявил на днях, что Турция пока еще не встретила все те ограничения, которые на нее по закону накладываются. То есть они еще не избавились от российских С-400, поэтому этот вопрос пока что откладывается.
0: Есть, мы об региональных вопросах дополнительных сейчас еще поговорим, но что касается, собственно, Ирана, сообщается, что, по крайней мере, опять же, со ссылкой на источники в Белом доме, что переговоры по иранской ядерной программе, переговоры о сделке находятся на каком-то таком продвинутом этапе. Что вам известно об этом?
1: На данный момент Трамп высказывался в том смысле, что вроде бы Иран готов вернуться к столу переговоров, и обе стороны настроены на возвращение к дискуссиям. Но когда эти переговоры были прерваны, ситуация была совершенно неясна. Тем более, что США в последний момент угрожала нападением на последний нетронутый ядерный арсенал, который в Иране, но почему-то этого не сделала. Шли разговоры, что это связано с ограничением оружия, не знаю, насколько это правда, но в любом случае не думаю, что эти переговоры...
0: Недостаток ракет-перехватчиков упоминался, да, в частности, как причина того, что военные действия не ведутся, да?
1: Да, дело в том, что непонятно, почему США соглашаются с такой расстановкой публично, ведь это ослабляет ее хватку во время переговоров с Ираном. Даже если бы Иран был серьезно настроен, в чем я сильно сомневаюсь, так как для них это все отличная возможность, опять же, потратить время для того, чтобы продолжить свою программу, которая продвигаться, насколько я понимаю. Но даже если это было бы так, то совершенно не в интересах США подтверждать опасения союзников и также надежды врагов о том, что они не могут продолжать войну и не имеют достаточных рычагов военного давления на Иран.
0: Что касается ситуации в Ливане, я так понимаю, что какое-то такое взаимовоздействие происходит, да, с одной стороны, ливанские власти пытаются надавить на Израиль через Вашингтон, чтобы Израиль, собственно, расширил зоны пилотного проекта и вообще немножко поторапливался с передачей территории под контроль ливанской армии, с другой стороны, в Иерусалиме пытаются через Вашингтон до Ливана тоже донести свои какие-то посылы относительно безопасности и контроля ситуации. Что вы про это можете сказать?
1: В принципе, сам дипломатический сигнал для Израиля неплох. То есть это показывает, что они, с одной стороны, серьезно настроены и на мир, и на безопасность, а с другой, что они являются важным игроком в регионе, к которым прислушиваются. Но с другой стороны, если говорить практически, то вся эта дипломатия, в принципе, продолжение тех же самых вопросов, которые крутились еще в 2006 году. И опять же, сейчас же ливанцы пытаются вынудить Израиль уйти преждевременно, закончить операции, что они якобы избавятся от Хизбаллы, а за это США им будут продолжать помощь поставлять. Но получается какой-то заколдованный круг. Чем больше США поставляет помощь ливанской армии, тем меньше у них причин избавляться от Хизбаллы. Зачем, если они получают тогда бесплатную военную помощь? Если от Хизбаллы избавиться, тогда и нужды в этой помощи тоже не будет, если так подумать. То есть у них нет причины на самом деле серьезно к этому вопросу относиться.
0: Еще один вопрос касается той церемонии, которая состоится, ну, вот менее чем через 3 часа, по крайней мере, такие времена называли, церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Оглядываясь назад, насколько его отсутствие, скажем так, заметно на американской политической сцене?
1: Действительно довольно важной фигурой и в смысле законодательной своей деятельности, и в смысле своего сподвижности разным делам, да, во внешней политике Соединенных Штатов. Даже если не все это приводилось в исполнение в Конгрессе через законодательство, на самом деле то, что он и давил на правительство США по вопросам Ирана и Украины, например, и договаривался с оппозицией по определенным вопросам и умел находить язык с разными ключевыми игроками, все это делало его довольно влиятельной фигурой, даже если не совсем напрямую.
0: Кто сегодня приедет, кто уже прибыл на церемонию прощания с Линдси Грэмом? Ну, понятно, что и премьер-министр Нетаньяху будет, и президент Украины Зеленский. Кстати, встреча его с Трампом ранее прошла, да, как мы знаем. Кто еще из мировых лидеров ожидается?
1: Довольно обстоятельный список участников в этом процессе, но Нетаньяху и Зеленский, я бы сказала, главные лидеры, самые более известные. Совсем недавно приезжал ливанский Аун на встрече с Трампом. Прочие ближневосточные лидеры занимались в последнее время марафоном перезвонов. Так что сейчас деятельность немножко успокоилась. В основном, конечно, будут именно американские участники в этом процессе. Но Грэм был известен по всему миру, потому что он очень активно участвовал в определенных вопросах, касающихся безопасности, и, конечно, особенно на Ближнем Востоке во многом.
0: Елена Цукерман, эксперт по вопросам национальной безопасности, научный сотрудник Иерусалимского центра по связям общества и государства. Спасибо за то, что с нами сегодня побеседовали. Мы следим за ходом встречи, посмотрим, что нам будут сообщать из Белого дома напрямую. Спасибо, Елена.
1: Большое спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Продолжаем программу. Поговорим о позиции Исламской Республики Иран и о происходящем в самой Исламской Республике. У нас в эфире Михаил Бородкин, иронист, историк, востоковед, главный редактор сайта и телеграм-канала Oriental Express. Михаил, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Издание Wall Street Journal сообщает, что Иран заинтересован в достижении соглашения с Вашингтоном в преддверии промежуточных выборов в Соединенных Штатах в ближайшем ноябре. Насколько эти интересы, то есть публикация об этих иранских интересах достоверна, и какого рода соглашение в Тегеране надеются получить?
3: Ну, второй вопрос, он гораздо важнее, да, то есть не то, что до промежуточных выборов. Они сейчас готовы подписать соглашение, которое позволяет им сохранить контроль над Ормузским проливом, убрать американские базы с Ближнего Востока, ну, избавить свою ядерную программу от любого контроля и получить, свой протекторат над Ливаном. Вот такое соглашение они готовы подписать прямо сейчас, вот прямо вот пока мы с вами беседуем. А то соглашение, которое от них добивается Америка, они подписывать не готовы вообще никогда. Ни до выборов, ни после выборов, никогда бы это ни было еще.
0: Агентство Reuters сообщает, что Оман представил некие новые идеи относительно того, что называется управлением Ормузским проливом. Реакцию Ирана мы еще не знаем. Какая вообще конструкция в отношении Ормузского пролива в реальности вырисовывается?
3: Опять же, мы пока ничего не можем понять, потому что Иран твердо стоит на одном принципе. Не будет возвращения к довоенному статусу пролива. То есть Иран пытается навязать всему миру Иран требует от всего мира признать за собой право взимать плату за судов, которые ходят через Ормузский пролив. Оман тут оказался между молотом и наковальней, потому что, с одной стороны, Оман совершенно не хочет ссориться ни с одной из арабских стран, ни с Западом, и ни с кем бы то ни было еще, но при этом он вынужден учитывать и Иран, потому что Иран уже и обстреливал их несколько раз, что вот тоже, кстати...
0: Обстреливал, да, собственно говоря, тот маршрут, который проходит вдоль в том числе берегов Омана. Да, то есть не сам Оман, а именно...
3: сам Оман. Были удары по самому Оману, по оманским портам. Поэтому во время войны, имею в виду, вот, тянулось это самое, да. И поэтому Оману приходится считаться с этим безумным соседом, да, и с его претензиями на там всякие вещи. Вот они и пытаются выкладывать, тогда предложили формулу, что, ну, допустим, да, у нас там будет общий контроль над проливом, потому что Иран не может вообще целиком и полностью забрать пролив себе, потому что там на второй стороне Оман. Соответственно, ну, оманцы говорили, давайте сделаем такой вариант, что вот пролив будет наш, но деньги мы брать не будем. Значит, только если вот на добровольной основе кто-то захочет пожертвовать специальный фонд. Такой механизм есть в, если не ошибаюсь, там Малакский пролив, там, где Сингапур и кто-то еще. И вот они тоже там... Есть специальный фонд, куда судовладельцы могут добровольно вносить какую-то сумму, но если не хотят, то могут и не вносить. Вот Оман такой вариант предлагал, Иран его отверг. То есть просто нужно понять главный принцип Ирана в таких делах международных. Можно предлагать все, что угодно, они все равно будут стоять на своем. И Оман может там хоть распредлагаться, хоть навыдумывать какие-то очень красивые варианты, но если то, что называется на вете Бушара Тухтана, там не будет иранского контроля над проливом, Иран эти все предложения будет отвергать.
0: Что касается ситуации в самом Иране, у нас есть у израильской прессы в том числе такая склонность подчеркивать те, в общем, действительно часто несчастья, с которыми сталкивается иранский народ, и как эти несчастья подвигнуть иранский народ к выходу на улицу. В данном случае возникают некие экономические сложности. Иранское правительство собирается повысить цены на бензин значительно. У нас, кстати, тоже цены на бензин с 1 августа повышаются. Но, видимо, не так драматически, как в Иране, или народ у нас другой. Но так или иначе, в общем, об этом говорится достаточно серьезно. Насколько этот фактор может стать катализатором каких-то протестов?
3: Ну, до сих пор не становился. То есть это не первое. Там, если я правильно понимаю, они сокращают квоту субсидированного бензина. То есть у них стоимость бензина субсидированного, она очень низкая. То есть там вот центы, 1-2 цента, условно говоря, да? Вот, и они эту квоту сейчас сокращают во второй раз. То есть она была там 100 литров, то ли в неделю, то ли в месяц, не помню уже. Потом сейчас 75, вот они ее сейчас хотят сократить до 50 литров. Может быть, это вызовет, конечно, какой-то...
0: 50 литров за какой, так сказать?
3: Вот я не помню, то ли за неделю, то ли за месяц.
0: Ну, то есть 50 литров, это, по сути, бак с небольшим, да?
3: Но да, один бак. Угу. Вот было 2, а теперь 1. Причем, кстати, 100 литров – это тоже была уже урезанная квота, если не ошибаюсь, начиналось там со 160 или что-то такое. То есть, на самом деле, пока иранский режим не столкнулся со совсем уж серьезными санкциями и прочим, у них вот такие вещи, как бензин, как коммунальные услуги и так далее, они были практически бесплатные. Да? И это была такая идеологическая позиция, они субсидировали вот эти вещи очень яростно, так сказать, и совершенно не задумываясь об экономической стороне вопроса. То есть огромная часть государственного бюджета – это вот эти вот субсидии. И вот и сейчас очевидным образом не хватает, и приходится это все урезать. И вообще, а на самом деле это вот действительно безотносительно Ирана. Во многих странах мира, когда начинают власти отменять субсидии, к которым народ привык, происходят беспорядки. Это был, например, в Египте, когда повысили цены на питы. То есть у них субсидированные питы тоже были практически бесплатные, там, грубо говоря, не ловите меня точно на данных, но, по-моему, было 2 питы за буквально там за копейки в день каждый египтянин там, или там неимущий египтянин мог приобрести. Значит, они повысили на это дело цены, и были серьезные волнения. Так что вполне может быть, что в Иране мы тоже увидим нечто такое, но там и другие поводы есть. Например, была эта казнь, публичная казнь 2 человек в Исфахане.
0: Ой, кстати говоря, что касается казни, я так понимаю, что была некая забастовка, то есть некая такая голодовка продолжительная заключенных в тюрьмах, которая, согласно, вот я 2 часа назад слышал сообщение о том, что эта голодовка прекратилась, потому что власти, по крайней мере, не обязательно выступили с обязательством не казнить наркоторговцев. Я не знаю, кто там считается наркоторговцем, кому что подбрасывают, а кто действительно торгует наркотиками. Но, по крайней мере, вот такая уступка.
3: Ну да, потому что наркоторговцы — это уголовники. Ну, по крайней мере, да, там так они идут по... Да,
0: а социально близкие.
3: Да, вот именно. А казни, да, их можно еще перевоспитать. А казнили политических, то есть казнили 2 парней, которых осудили за то, что они убили Басиджа во время январских событий. Теперь тоже, как бы, мы не можем знать, они убили Басиджа или их под пытками заставили в этом признаться. Но, как бы то ни было, собралась толпа, которая попыталась сорвать эту казнь. И было очень серьезное столкновение в Исфагане между силовиками и вот демонстрантами. И там было очень много пострадавших. Ну, и, по-моему, даже 1 или 2 погибли. Но в любом случае, то есть мы видим, что протестный потенциал в Иране есть. Он никуда не делся. И действительно, там время от времени он снова дает о себе знать, несмотря даже на военное положение.
0: Давайте мы на этом остановимся, посмотрим на то, как будут развиваться события, какой будет вообще итог визита, например, министра Нетаньяху в Белый дом, потому что пока никакой информации нет. Михаил Бородкин, иронист, историк, востоковед, главный редактор сайта и телеграм-канала Oriental Express. Большое спасибо.
3: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: 18:24 минуты в Израиле. Высший суд справедливости «Богатство» в расширенном составе из 9 судей рассмотрел сегодня апелляции, поданные против принятия закона об отмене арестов для уклонистов. И вот некоторое время назад было принято решение, временно действие закона заморожено. У нас в эфире адвокат Михаил Левит. Господин Левит, добрый вечер.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Вы вот тоже, наверное, как и мы, о том, что о решении богатства узнали совсем недавно, то есть как только, в общем, оно было принято.
4: Ну, цавбейнаем, имеется в виду цавбейнаем.
0: Да, цавбейнаем, то есть промежуточное решение, да. Вот давайте два аспекта. Во-первых, в чем суть этого самого промежуточного решения?
4: Цавбейнаем говорит, что адля хлатахэн, пока не будет другого решения, закон заморожен.
0: Что означает в данном случае другое решение, кто его должен принять?
4: Другое решение это должен принять суд. И почему я думаю, что это именно та позиция, которая в конечном итоге мы ее получили? Потому что правительство не предоставило свою защиту, свою позицию в данном заседании, в данном богатстве, и поэтому вообще оставили все на произвол судьбы. Если так вы себя ведете, тогда мы заставим вас, да, дать какую-то реакцию, чтобы, да, вы как-то проявили какие-то действия, потому что только тогда потом будет еще одно решение. Сейчас все. А для Слатахарат до следующего решения. Следующее решение может быть после того, как будет заседание, или когда опять стороны вы предоставить свои позиции.
0: Секретарь правительства Йоси Фукс написал, что вмешиваться в действия закона не следует. Он нам привел некие доводы, но этого, так сказать, для богатства недостаточно. То есть это не считается со стороны правительства каким-то представительством, да? Юридическим. Да?
4: Да. Да. Потому что не было бы у юрсоветника парламента, Кнессета была позиция, у Йомашит была позиция, у всех, все, кто должны были ответить, все предоставили позицию. А только правительство не участвует в этом процессе.
0: Если говорить о сроках, то чего, собственно, в данном случае ждет богатц? Когда может быть принято то или иное? То есть когда может правительство предоставить ему какое-то, так сказать, решение, учитывая то, что, ну, собственно, у нас выборы уже когда меньше, чем через 3 месяца?
4: Ну, смотрите, богатц должен в своем решении дать какие-то сроки. Всегда дает какой-то срок, что мы ждем еще одной позиции, мы ждем какого-то решения, мы ждем, чтобы отреагировали, дают срок.
0: Но в данном случае не совсем понятно вообще, когда правительство, да, решит, или будет некое политическое давление, или все, может быть...
4: Все это выглядит, все, что связано с призывом харедим к службе, однозначно, что все должны служить, и этот вопрос надо решить, его давно надо было решить. Но он уже давно перешел в какую-то политическую массу и теперь пользуется просто, и, конечно, накануне выборов, пользуется этим как политическим аргументом. Это неправильно, потому что нас, как жителей этой страны, как граждан, должно волновать количество людей, которые будут призываться в армию, в том числе харедим, конечно. А не то количество, сколько будут арестованы и сколько не будут арестованы. Это абсолютно не имеет значения. А во что это превратилось, что мы теперь считаем, кого будут арестовывать, кого нет. Надо решить проблему, чтобы они шли в армию.
0: Но, возвращаясь, собственно, к промежуточному решению богатца, то есть сейчас тут наличие некой и политической, в общем, воли, наверное, необходимой, и другого всякого настроя, но аресты уклонистов будут продолжены.
4: Так как этот закон пока что остановлен, есть цав бейнаим, все продолжается, как было раньше. Но есть еще один важный момент, очень важный аргумент, который, может быть, на него люди не обращают внимания. Ведь речь идет о том, что этот закон приняли сейчас во втором и в третьем чтении. А когда вообще было первое чтение? Когда был подан законопроект? Законопроект был подан в 2022 году. И потом им не занимались. И один из аргументов, почему этот закон вообще технически неправильный, и система, как его провели, она нарушает закон, потому что в законопроекте и в первом слушании вопрос об остановке арестов уклонистов вообще не рассматривался. Его добавили сейчас. Поэтому что получается? Мы предоставили вначале один законопроект, а проголосовали совсем за другой закон. Здесь тоже есть юридический, вот чистый аргумент, который говорит, что здесь есть юридические неправильные действия.
0: Адвокат Михаил Левит, вам спасибо за эти разъяснения. Всего доброго.
4: Спасибо вам.
0: И хорошего дня.
4: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Продолжаем программу, говорим о политике. У нас в эфире Павел Мургулян, журналист и ведущий Первого радио. Павел, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Через сутки после того, как все предложения премьер-министра Бенямина Нетаньяху были одобрены на партийной конференции, борьба против изменений системы праймерис переходит в партийный суд Ликуда. Сегодня утром адвокат Яир Габаев подал петицию против положения, позволяющего действующим министрам и депутатам Кнессета баллотироваться по региональным квотам. Да? По его утверждению, это нарушает принцип равенства между ними и новыми кандидатами. На ваш взгляд, почему все это так быстро развивается и каков шанс того, что эта апелляция будет рассмотрена и принята?
5: Ну, мне кажется, что все-таки институты Ликуда утвердят предложение лидера партии, раз уж принято такое решение. Но те, кто против этого, там Давид Битан, по-моему, лидер вот этого сопротивления, скажем так, они будут бороться до конца, потому что они понимают, что это может закончиться потерей их статуса или вообще того, что они будут депутатом следующим Кнессете. Поэтому они будут использовать все институты, которые возможно использовать до конца. Чем закончится, я не знаю. Я уже говорил, что электорально лучше, чтобы Нетаньяху назначил список, там оставили ему бронированные места, потому что он, мне кажется, лучше соображает, чем все остальные депутаты Ликуда, в том плане, каком должен быть список. Но с другой стороны, Ликуд всегда гордился тем, что они демократическая партия, у них праймерис. Праймерис вообще почти ни у кого не остались, там, демократов или куда. Но когда стало напряженно, как бы они сразу эту штуку...
0: Ну нет, у них было...
5: У них, по-моему, какой-то такие полупраймерис.
0: Ну, центр партии определял, да, это правда.
5: Вот, но электорально Нетаньяху, как я уже сказал, лучше, чем Давид Битан, Тали Готлиб или Давид Амсалин, знает, какой список должен быть у Ликуда. Он как бы самый опытный политик, это понятно всем.
0: Откуда возникли слухи о возможных каких-то манипуляциях при подсчете голосов в ходе вчерашней конференции? Насколько они, на ваш взгляд, обоснованы?
5: Я не могу сказать, откуда слухи. Сейчас вообще по поводу выборов очень много разных разговоров и слухов. Вот начиная от того, что выборы 27 октября могут перенестись, и тем, что они могут быть тоже сфальсифицированы, и Ликуда самого этот коснулся вот эта тема. Но сегодня, вот я не знаю, видели вы, нет, уже был намек на то, что депутаты, которые понимают, что их судьба плачевна, Ликуда, посматривают на партию, в которой остались вакантные места, партия Бен-Гвира. И список ее вообще не формирован, нам он неизвестен вообще. И поэтому, может быть, они перекинутся туда, что тоже вероятно, если в Ликуде у них не будет шансов.
0: Понятно. Еще одна тема, которую мы хотели обсудить, это финансовое продолжение работы финансовой комиссии. Завтра она должна собраться на специальное заседание во время каникул, чтобы утвердить, в частности, перевод сотни миллионов шекелей, там больше сотни миллионов, 16 миллионов идет на нужды поселенческого движения, Министерство по делам поселений, ну и еще пару десятков на нужды ультраортодоксального образования. Это коалиционное средство, которое не успели распределить?
5: Это средство продолжения средства принятия законов, которые принимал Кнессет до того, как нельзя было уже принимать никакие законы. Это продолжение все той же политики. Коалиционным партнерам все, что можно, все, что позволяет закон, можно давать до тех пор, пока уже нельзя будет согласно закону. Поэтому финансовая комиссия продолжает это делать, распределять коалиционные какие-то средства своим коалиционным партнерам, естественным партнерам, которым всегда считались ортодоксальные партии. И пока это возможно, они будут перераспределять им бюджеты, конечно же. Все это делается ради выборов, ради сплочения коалиции 27 октября в единый блок.
0: Я так понимаю, что оппозиционные партии обратились к юридическим структурам Кнессета, но, по-моему, формально там нечего с этим делать.
5: Поэтому и делают, поэтому и принимают такие вещи в финансовой комиссии Кнессета, потому что они понимают, что у них есть лазейка, скажем так, законодательная, чтобы продолжать эту политику. Ну и продолжают ее. Почему бы нет?
0: Еще один аспект политической жизни. Я вот вижу в новостях, бегущая строка одного из каналов, представители арабских партий, за исключением партии Ирам, обратились в некий арбитраж, который должен им помочь распределить места в списке. Надо сказать, что, по-моему, достаточно интересный ход. Я что-то не помню, что какие-то другие партии при распределении, правда, я не помню, что было три независимых, но вот обратились в арбитраж за тем, чтобы места распределять.
5: Ну, это говорит, наверное, нам о том, что Мансур Аббас принял правильное решение не идти объединенным списком, потому что там, видимо, будет какой-то скандал по формированию списка. Он понял, что они не договорятся. Хотя у блока больше шансов, наверное, было бы взять больше мандатов на выборах, но это рискованно. И Мансур Аббас, как мы понимаем, хотя много было разговоров об объединении, списка не будет, он вроде бы заявил уже, что он идет, его партия идет отдельным списком, а там, ну, продолжаются разборки за формирование списка, это во всех партиях было так вот, и арабские партии не исключение.
0: При этом то, что касается Мансура Аббаса, сегодня была опубликована информация о том, что от него ждут, ну, по крайней мере, периодически задают вопрос относительно однозначных каких-то высказываний в отношении Хамаса. Он эти заявления на нынешнем этапе, он раньше их делал, но сейчас как бы осторожничает и говорит, что мне угрожают. Что вообще нам известно по этому поводу?
5: Ну, я не знаю, кто ему угрожает. Он вчера на конференции газеты «Идет Ахронот» говорил, что все заявления, которые он делал, и по поводу еврейского характера государства и так далее, он делал не потому, что его там кто-то вынуждал или сказал, а потому что он так считает на самом деле. И да, он говорил, что эти заявления вызывали некоторую, скажем так, реакцию в арабском обществе, вплоть до угроз, до физических угроз. Он вчера об этом заявил на этой конференции. Но он говорит, я говорю не потому, что меня там требуют, чтобы расчистить дорогу, скажем так, правительству. Я так считаю на самом деле, я так говорю. Поэтому он как бы остается при своих, и по его заявлению, во всяком случае, все, что он говорит, это делается не из-за электоральной какой-то выгоды, а из-за того, что он считает, что вот такова позиция его партии.
0: Ну и последний вопрос. Это, собственно, не новость, но обсуждение этой темы продолжается второй день, где-то, или даже, может быть, немного... много больше. Рекламный билборд с призывом голосовать за партию Гади Азенгота и Яшар, размещенный на Кипре. Стороны по поводу этого, мнения по этому поводу разделились. На ваш взгляд, Павел, насколько уместно размещение рекламных плакатов в данном случае на территории, пусть и дружественной страны, но, в общем, в этот такой неоднозначный, так сказать, период неспокойный?
5: Ну, смотрите, во-первых, если в партии есть деньги, то почему бы нет? Во-вторых, они посмотрели, сколько в этот период, там, конец июля, августа, израильтян поедет на Кипр отдыхать и обратно, и решили разместить там. Почему? Я не вижу в этом никакого криминала, пусть размещают.
0: Я понимаю, этот момент понятен. Я имею в виду уместность подобного билборда на территории другого государства, потому что на Кипре, как мы знаем, все громче звучат голоса. Ну, часть этих голосов, наверное, не нужны какие-то формальные причины, но все же по поводу евреев, которые скупают недвижимость, ну, потому что, как бы, с турецкой частью Кипра как-то все сложно, решение там вопроса не предвидится, а тут вот недвижимость плюс еще рекламные плакаты. Может быть, как-то, наверное, осторожнее надо в этом смысле действовать?
5: Ну, смотрите, в смысле не подкармливать антисемитов. Мне кажется, антисемитов подкармливали, не подкармливали, они ими всегда останутся и найдут себе причины для того, чтобы подпитывать свой антисемитизм. Да, у нас много рекламы было в последнее время недвижимости и в Греции, и на Кипре. И, ну и что? Я не вижу вообще никакой проблемы в этом. А раз много рекламы, значит, многие рынок изучен, понимает, что там очень много израильтян, интересов израильтян, а сейчас ездят отдыхать. Закон не запрещает, так ради бога пусть размещают где угодно эту рекламу. Я не вижу никакой проблемы вообще. Мне кажется, суть в том, что должно быть на плакатах, а не где они размещены.
0: Павел Маргулян, журналист и ведущий Первого радио. Спасибо вам за этот комментарий.
5: Спасибо, всего доброго. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Возвращаемся к происходящему за океаном. Сегодня состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским. О чем шла речь, каковы результаты, что известно, об этом мы говорим с Виталием Диким, украинским журналистом и политическим обозревателем. Господин Дикий, здравствуйте, добрый день.
6: Здравствуйте.
0: Что было главной темой на переговорах президентов США и Украины?
6: Но, насколько я понимаю, речь шла о лицензии на производство ракет-перехватчиков «Патриот» и начало или продолжение, или реинкарнация дипломатических процессов в переговорном плане. Конечно же, Зеленский надеется на очень существенную роль Трампа. Если вы знаете, он дал интервью маговской, будем говорить так, блогерша по фамилии Лумер. Это дама, которая активно, в общем-то, в свое время негативно говорила, высказывалась о Зеленском, потом как бы изменила свой подход к этому делу и взяла интервью. И вот он там сказал о том, что...
0: Та, которая недавно приезжала в Киев, и чья позиция, да, в общем, изменилась, не будем уж прям говорить, на какое количество градусов, да, 180, 360 или там 400.
6: Да, это, кстати, отдельный разговор, на самом деле. Я просто немного задумался, потому что помню, как она негативно все комментировала по поводу Зеленского, его решения и так далее. Но в любом случае, в этом интервью он сказал интересную фразу. Он сказал, что готов подписать мирное соглашение, если, конечно же, Трамп в этом активно будет помогать. Или, по крайней мере, вся надежда на Трампа. Более того, он сказал, что вполне вероятно, если все пойдет так, как необходимо, и так, как планируется, то где-то к осени будет, возможно, трехсторонняя встреча. Это стало предметом обсуждения в украинских политических кругах. Кто-то говорил, это продолжение трехстороннего формата представительских делегаций, но близкие люди к офису президента говорят, что Зеленский, наверное, имел в виду трехстороннюю встречу. Это Трамп, Зеленский и Путин. Так что, в общем-то, надежд много, но по факту я пока не вижу особого прогресса, кроме болтовни вокруг этого.
0: Я так понимаю, что Украина, в общем, потеряла достаточно важного и последовательного союзника. Я имею в виду, разумеется, Линдси Грэмс, НАТО Линдси Грэмс, прощание с которым сегодня пройдет. И Зеленский тоже примет участие в этой церемонии, разумеется.
6: Да, он планировал. Что касается замены Линдси Грэма, вы, наверное, об этом хотели меня спросить, но я пока не вижу людей, которые были бы такой пробы или такого калибра, как Линдси Грэм, поэтому думаю, что параллельно будут выстраиваться какие-то отношения с другими людьми, соратниками Линдси Грэма, которые могли бы как-то влиять на процессы. Но пока я этого тоже не вижу и даже не имею представления, кто бы это мог быть.
0: Ну, вообще, вот сегодня в этой церемонии прощания примет участие также премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. У нас был ряд публикаций относительно того, что Зеленский и Нетаньяху за все эти годы никак друг с другом не встретятся, оставим немножко в стороне, почему это произошло. Тут есть разные объяснения. Насколько, на ваш взгляд, возможен какой-то вообще контакт между политиками в ходе этой церемонии?
6: Я думаю, что, конечно, контакт может состояться, я предполагаю. Вот. Но, по крайней мере, кстати, между прочим, есть о чем поговорить. Вы знаете, вспышку негативных эмоций со стороны Ирана к Украине. Уже несколько раз Украину обвиняли в том, что она работает с Израилем совместно против Ирана. Я, правда, не знаю, какие основания для этого были у представителей парламента Ирана и, соответственно, министра иностранных дел Аракчи, который опять говорит о том,
0: удар по иранским объектам в Каспийском море не иначе, как под диктовку, что называется, Иерусалима был произведен.
6: Ну, очевидно. То есть они там живут своей жизнью, и, конечно же, я думаю, что эта тема тоже, наверное, если при встрече такая встреча состоится, она будет обсуждаться, как мне кажется. Но что касается контактов, мне кажется, что какие-то переговорные процессы могут быть, да, но на других уровнях, и, возможно, нас просто в это не посвящают. Но я думаю, что, в общем-то, какие-то точки соприкосновения могут быть на поверхности.
0: Два слова о политической ситуации в самой Украине, с вашего позволения. В демонстрации по поводу увольнения министра обороны и последующих назначений, на каком этапе сейчас все это находится?
6: Вы знаете, как неудивительно, я предполагал, что уже прошло время, как бы спал градус, и, соответственно, произошли некоторые изменения. Вы знаете, что возвращать Федорова Зеленский не, значит, желает. А что касается замены главкома, то это произошло, теперь у нас другой человек руководит армией по фамилии Драпат, и, возможно, он несет какие-то изменения. Но что касается ситуации в целом, то она остается достаточно неопределенной, потому как, я имею в виду, если мы говорим о Федорове, вы же видите прекрасно, как западные партнеры европейские, в том числе, давят на Зеленского, чтобы он обратил внимание и вернул этого человека во власть. Также речь идет о продолжении акций, которые поддержат представители Сороса и, соответственно, других грантоедских организаций. Мне, конечно, крайне неудобно и не как-то адекватно комментировать ситуацию с заменой главкома, потому что у меня сложилось впечатление, что улица сейчас принимает решение. Но если Зеленский заварил эту кашу, то я думаю, что она либо должна рассосаться по времени в дальнейшем, либо будут какие-то обострения. Потому как у нас считается очень серьезное противостояние между НАБУ и САП, которые курируют западные партнеры. И если все настолько обострится, то это будет тяжелая артиллерия. Да, давление на Зеленского и его окружение. Опять будут разговаривать о каких-то делах, о каких-то чиновниках, которые проворовались, и, соответственно, как бы дискредитируют Зеленского. Так что время очень интересное и очень интересное событие. Что касается в целом ситуации, то, вы знаете, скоро зима, как бы кто там что ни говорил, и Зеленский попытается сделать все, чтобы перейти в формат перемирия или какой-то остановки по ЛБС, для того, чтобы как бы пережить эту зиму, потому что взаимный вынос энергосистемы, конечно же, Украина тоже отвечает очень активно, но не соизмеримо масштабы стран, и, соответственно, я говорю о России и Украине. Uh-huh. И, конечно, это чревато серьезными последствиями, потому для него встреча с Трампом и участие Трампа, активизация участия американской стороны, это крайне важно, ибо он уже не скрывает, а сам об этом говорит, что ситуация будет самой сложнейшей этой зимой. Мы, наверное, даже такого еще и не видели.
0: Виталий Дикий, украинский журналист и политический обозреватель. Большое спасибо за то, что с вами побеседовали сегодня.
6: Спасибо за приглашение.
0: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: С 1 августа цены на бензин повышаются не только в Иране, но и у нас в Израиле. Об этом, а также о повышении цен на стоимость парковки в Тель-Авиве примерно на 20%. Мы хотим поговорить с экономическим обозревателем Андреем Харазовым, редактором сайта 9 канала. Андрей, добрый вечер, здравствуйте.
7: Вечер добрый.
0: Начнем все-таки давайте с повышения цен на бензин. Чем это вызвано и насколько значительным оно будет?
7: Ну, во-первых, еще непонятно, повышение или не повышение, потому что панические предсказания появились эти 2-3 дня назад, когда взлетело с 85 долларов за баррель до 101 доллара цена на нефть, когда там как бы казалось, что Трамп пошел в разнос, и уже опять все эти там начинают бомбить, и еще и хуситы присоединились в Баб-эль-Мандебском проливе, то есть и Красное море, и Персидский залив оказались как бы под угрозой. А потом позавчера все опять спало, как сказали, что мы хотим переговариваться, появились новости, что Иран там сдулся и готов уже открыть Ормузский пролив, и цена на нефть опять упала. Сейчас я посмотрел, 83 доллара за баррель. Поэтому еще пока совершенно не ясно, что будет. В Израиле цены на будущий месяц, они устанавливаются по итогам последних там иногда 3, иногда 4-5 дней средней цены на, в Средиземноморском бассейне на нефть. Поэтому я бы пока не говорил о подражаниях так активно, как об этом писали в последние там еще 2-3 дня назад. Появились панические сообщения в газетах, стали высказываться разные энергетические товарищи, что вот у нас повысится теперь очень...
0: Ну, собственно, 1 августа — это ведь ближайшая суббота, да. То есть, ну, сколько дней?
7: И поэтому, если вот еще буквально пару дней продержится цена на нефть у нас вот на уровне 83-84-85 долларов, я не уверен, что она повысится. Если повысится, то уже не на 30-40 агор, как предрекали еще 4-5 дней назад, а повысится она, возможно, там на несколько там агор, да. Поэтому нет сейчас такого панического при нынешней цене. Есть еще тот аспект, что когда в прошлом месяце установились цены, шекель был высок довольно относительно доллара, меньше 3 шекелей торговался доллар. Сейчас он торгуется чуть больше 3 шекелей, но тоже это не настолько существенное понижение курса, чтобы оно как-то серьезно повлияло. Поэтому я думаю, что если на таком же уровне продержится цена на нефть и не рванет доллар вверх против шекеля, то мы никуда особо по цене не сдвинемся. Она сейчас довольно у нас такая, не низкая, скажем прямо, сколько сейчас, 7,48 за литр.
0: Ну да, да? Примерно.
7: Поэтому особо повышаться ей некуда, если не будет повышений серьезных опять вдруг. Сегодня, прямо завтра, вот, мгновенных таких повышений цен на нефть. Поэтому я думаю, что все примерно останется на этом же уровне все-таки.
0: Хорошо. Давайте поговорим о парковках. Почему на 20% одна из компаний, которая занимается парковками в Тель-Авиве, решила повысить цены? И вообще, после принятия закона с благими намерениями, которая была вымощена в итоге дорога в известное место, цены на парковки по всей стране вообще значительно выросли, а вот теперь еще и 20% в Тель-Авиве.
7: Дорога в подземный ад парковочный. Но дело в том, что да, нет, это не одна из фирм, это муниципальные парковки Тель-Авива, так называемые Ахузатахов. Они цены на них устанавливаются муниципалитетом. Это несколько, 10 с лишним парковок, может быть, порядка 20, которые разбросаны по всему Тель-Авиву. И они муниципальные. Поэтому там как бы Ирия муниципалитет устанавливает. Они решили, что сейчас все-таки это там довольно, тарифы очень удобные и для жителей города, прежде всего, и для иногородних тоже, по сравнению с частными парковками. Сейчас мы, тель-авивцы, платим по 5 шекелей в час на такую стояночку. Для остальных смертных, так сказать, это 20 шекелей в час, да? Но да, на 20%, да. Опять же, это сильно выглядит как бы вот в процентах, но в абсолютных числах, если тель-авивцы платили сейчас 5 шекелей в час, то, заезжая на Ахузатахов, они будут платить 6 шекелей в час. То есть, действительно, повышение на 20%, но как бы вот на шекель получается.
0: То есть тель-авивцы с энтузиазмом восприняли решение муниципалитета?
7: Ну, конечно, да, не очень как бы нравится, да, но с 5 до 6 пережить можно, для иногородних повысится больше, соответственно, с 20 шекелей до 24 шекелей в час. Но учитывая, что на частных стоянках цена начинается от 30 шекелей на таких обычных, таких некрытых, где солнце твою машину опаляет весь день, и где довольно далеко от центра, до 40-50 шекелей в центральных красивых парковках подземных, то это все еще жить можно. Есть еще ночные тарифы, которые с 6 вечера до 7 утра, он тоже действует и для жителей, и для иногородних. Сейчас платили тель-авивцы по 7,5 шекелей за сколько угодно, там безлимит такой ночной. А иногородние 30, теперь, соответственно, будет 9 и 36 шекелей. Ну, тоже, я бы не сказал, что это прямо такое, такое жуткое увеличение, серьезное. Те, кто...
0: Андрей, скажите, а вот все заявления о том, что закон, в результате которого оплата парковок стала рассчитываться по-другому, поминутно, да, что будут внесены какие-то изменения, и цены после этого опять поползут вверх. Остались все эти разговоры разговорами, я так понимаю.
7: Нет, но были свидетельства, закон, как мы знаем, довольно... Нет, это сейчас речь идет про муниципальные парковки, там как бы все это не повлияло. А на частные парковки, да, уже были сведения о том, что повлияло, и поскольку цены сейчас не округляются до получаса и часа, то их задрали повыше, чтобы они как бы округлялись и в поминутном исчислении. А некоторые компании сочли, ну, тех держателей парковок сочли возможным просто под этим соусом цены повысить еще и просто так. Но опять же, это частные парковки. Если я заезжаю в центре Тель-Авива на частную парковку, я смотрю там, если мне очень надо, во-первых, я заезжаю, да, и там мне уже не очень важно, 40 это шекелей в час, 45 или 50, потому что мне очень надо. Я стараюсь вообще по Тель-Авиву, если честно, не ездить на автомобиле, хотя он у меня имеется, езжу на общественном транспорте, что и, кстати, иногородним всем рекомендую. Так же, как в Иерусалим, допустим, я еду тоже, я еду туда не на машине, на поезде там еду, скажем, вот там на трамвайчике. Понятно. Вот, поэтому все это в городах, те, кто может себе позволить, они позволяют, но это больше уже сейчас рожка, сами средства передвижения, да, в конгломератах больших автомобилей, тем более парковка на нем.
0: То есть мы движемся в сторону, я не знаю, Лондона, да, осталось только общественный транспорт немножко подтянуть.
7: Да, со всеми проблемами роста, болезнями роста, так называемыми.
0: Андрей Харазов, экономический обозреватель и редактор сайта 9 канала. Спасибо, хорошего дня.
7: Всех благ.
0: 18:55 в Израиле. В эти минуты продолжается встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Пока никакой дополнительной информации о том, что там происходит, не поступало. Мы на радиостанции Канрека, разумеется, следим за развитием событий. Программа «На пике событий» подошла к концу. Зафир Салим за пультом, продюсер Елена Черкасова, редактор Людмила Ермакова. У микрофона был я, Олег Клоц. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека. Всем удачи, всего доброго.

0: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
2: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
3: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.

Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Хорошего вам всем настроения. Пусть ваши мечты исполняются, притворяются в жизни все, что хочется загадывать, все, что хочется увидеть рядом с собой, тех, кого хочется видеть рядом с собой. Тем более я вам этого желаю сегодня, потому что Тубе-Ав – это день любви. Сегодня здесь по еврейскому календарю. Замечательный праздник. И если вы вдруг случайно не знали об этом или забыли, сделайте так, чтобы на лице ваших близких, любимых людей появилась хотя бы одна счастливая улыбка. С вами Таня Барская, радио Канрека. Желает вам хорошего дня в ближайшее время. Столько романтики и песен о любви. Самых-самых-самых любимых исполнителей на разных языках. Оставайтесь с нами.

красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино. Но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил,

Ренат Ибрагимов, конечно, это его голос в нашем эфире. Что можно ответить вот так в песне на такое заявление? Может быть, это подойдет?

Вы слушаете радио Канрека. Мы в очень хорошем настроении. В Израиле день любви. Давайте слушать романтику и песни о любви, о хорошем настроении, ощущении самих себя и своих близких. Дальше. Donna Summer.

0: mi amore mio.
1: Паоло Дзавалонне, он же Эль Пасадоро, итальянский музыкант, взявший себе псевдоним Эль Пасадор, ставший очень известным именно в 70-х годах, в 76-м году выпускает пластинку, где одной из песен стала эта «Амада мия, аморе мио». В общем, все про любовь, ничего особенного, довольно незамысловатая композиция, но она стала национальным хитом, плавно переехавшей в другие страны. Эль Пасадор, «Амада мия, аморе мио».

В любую сторону вашей души я пытаюсь сегодня таким образом разные песни из разных жанров, но все эти песни пронизывают, конечно, только чувства, чувства, еще раз чувства, самые лучшие, романтика, любовь, в общем, все, что мне очень хочется, чтобы было у всех нас с вами. Песня, которую мы помним по кинофильму «Верные друзья» Муслим Магомаев.

Самого лучшего вам в Ту Беав, в День любви. Сегодня в Израиле очень красивый праздник. И сегодня все, что вы слышите на радио Кан Река, здесь, в этом нашем эфире, в течение программы, так или иначе связано с этим чувством. Мирей Матье, победитель забирает все. Будьте победителями в вашем чувстве и разделите его с вашим близким человеком.

Вспомнить замечательную сагу о трех мушкетерах, снятую Юнгольдом Хилькевичем еще тогда в Советском Союзе. Сколько замечательных музыкальных тем осталось после этого фильма благодаря Максиму Дунаевскому, разумеется, Юрию Ряшенцеву, написавшему очень много хорошего. Конечно же, в других странах, и во Франции, и в других странах ставили фильм по этой книге Александра Дюма, разумеется. И, конечно же, появлялись музыкальные темы и в других странах. Давайте услышим одну из тем, какие звезды поют. Действительно, звезды поют все ради любви. Sting, Брайан Адамс, Род Стюарт.

0: Карл Гольд в нашем эфире. Вы слушаете радио Канрека. С вами Таня Барская, Маша Мошкович. И мы слушаем одну из замечательных песен Владимира Высоцкого.
1: Когда вода всемирного потопа вернулась вновь границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полный

я люблю, и значит я живу. И много будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить.

но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, их голосам

Муслим Магомаев, «Мелодия». Я думаю, что в этом букете потрясающих композиций, которые были рождены в разные-разные десятилетия, уже в разные века, каждый из вас нашел или еще найдет для себя тот самый цветок, тот самый запах, те самые ноты, которые сегодня помогут вам сделать ваше настроение и оставить его таковым. Фрэнк Синатра.

0: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
1: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90%

Его технически отточенной игре присущи яркий темперамент, энергия, выразительность. Все это, конечно, в сочетании с благородством звука его волшебной скрипки, с безупречностью трактовки произведений. Сегодня мы говорим об Ицхаке Перлмане. Он родился 31 августа 1945 года в Тель-Авив, в Яфо, а точнее в Яфо. Учился в музыкальной школе при консерватории Шуламит у Илоны Фехер и в Тель-Авивской академии музыки имени Рубина.

Итак, Ицхак Перлман. Исключительные успехи, несмотря на то, что он всегда вынужден пользоваться костылями, увы, и играть сидя – это последствия полиомиелита, который он перенес в 4-летнем возрасте. В любом случае, это позволило ему начать концертную деятельность рано, несмотря на все. И даже достигнув только возраста примерно 8 лет, он уже стал тогда выступать с концертами по израильскому радио. Вы помните, где он родился? Город Яфо. А в 1958 году Ицхак Перлман впервые появляется в популярнейшем американском телевизионном шоу Эда Салливана. Дело в том, что Салливан тогда приехал сюда, в Израиль, и увидел его. После этого молодому, совсем молодому тогда Ицхаку Перлману уже была обеспечена финансовая поддержка для продолжения обучения в Америке.

14-летний Ицхак Перлман в 1959 году при поддержке уже Исаака Стерна начинает заниматься у Ивана Галамяна и Дороти Делей в Джулиардской музыкальной школе в Нью-Йорке. Лучшая музыкальная школа в мире, так это считается до сих пор. В ту пору его кумирами были Яша Хейфец, Давид Ойстрах, Исаак Стерн. И я думаю, это понятно, почему.

5 марта 1963 года. В этот день состоялся дебют Перельмана, и очень успешный дебют в одном из престижнейших залов Нью-Йорка – Карнеги-Холл. Завоевав первую премию на конкурсе «Левентритта» в следующем году, Ицхак Перельман получает право выступать с оркестром Нью-Йоркской филармонии. И это ему очень и очень помогает. Кстати, играет Перельман на скрипке «Страдивари» 1714 года.

когда в те годы Ицхак Перельман провел гастрольную поездку по Советскому Союзу, вот та самая поездка в свое время его подтолкнула к замечательному искусству своих предков, некогда живших в этих краях, к искусству клезмеров, к их мелодиям, к их напевам. Так появилась на свет запись концертной программы Ицхака Перельмана в доме уличного скрипача, о которой впоследствии он сам говорил: «Клезмерская музыка течет в моей крови, в моей душе, в моем характере». И в исполнении самого Перельмана совершенно по-новому стали звучать обработки знаменитых еврейских мелодий, таких как «Аидыша мама», «Ойфен припечек», «Роженки Смит Манлин». Вот давайте мы их и услышим.

Вы слушаете «Канрека», программа о классической музыке. С вами Таня Барская. В 1965 году, я напомню, мы говорим о потрясающей скрипке, о руках и о таланте Ицхака Перельмана. В 65 году прошла серия концертов Ицхака Перельмана в Израиле, в том числе со знаменитым израильским филармоническим оркестром. Это творческое содружество выдающегося скрипача и нашего знаменитого израильского коллектива продолжилось на очень долгие годы. В 1987 году Перельман гастролирует именно с этим коллективом в Варшаве и Будапеште. А в 1990 году, когда израильтяне впервые тогда стали посещать Советский Союз, именно Перельман выступал вместе с ними. В мае 90-го он исполнил в Москве в сопровождении израильского филармонического оркестра скрипичный концерт Чайковского, а в декабре того же года с ленинградским филармоническим оркестром под управлением Тимирканова меланхолическую серенаду и вальс скерца на юбилейном концерте уже к 150-летию со дня рождения композитора.

В 1994 году Перлман принял приглашение руководства Израильского филармонического оркестра и побывал вместе с ними на гастролях в Китае и Индии. Вообще, надо сказать, он много гастролировал, много и успешно, выступая на лучших сценических площадках Северной и Южной Америки, Европы, разумеется, Австралии, в странах Дальнего Востока. Концерты эти закрепили за Ицхаком Перлманом славу выдающегося скрипача, и это так и было. Его технически отточенной игре всегда был присущ темперамент, энергия, выразительность. А с другой стороны, вот этот звук, вот эта трактовка произведений, те, кто любит скрипку, те, кто любит звук и знают почерк, могут часто узнать, кто из великих скрипачей играет в ту или иную минуту. Перлман выступал в содружестве с такими дирижерами, как Орманди, Джулини, Хайтинг, Зубин Мета, конечно же. Он работал в ансамбле с ушедшим Мстиславом Ростроповичем, играя с ним двойной концерт Брамса, со скрипачом-альтистом Пинхасом Цукерманом, двойной концерт Баха и дуэты Шпора они записали вместе. Он работал с Владимиром Ашкенази, с циклами сонат Бетховена и Брамса и со многими-многими другими. Многие эти выступления потом были записаны на пластинке. Репертуар Ицхака Перлмана включал и произведения, написанные для него, в том числе скрипичные концерты американских композиторов. Он охотно играл и джазовые пьесы, мы сейчас их услышим. Например, с Петерсоном вместе он играл композиции Превина вместе с ним и собственные переложения для скрипки рэгтаймов Джоплина или аранжировки из бродвейского мюзикла «Скрипач на крыше». С 1975 года Перлман стал преподавать на музыкальном факультете Бруклинского колледжа, часто проводил занятия класса высшего мастерства, и это надо было видеть и слышать, разумеется. В 1986 же году он за выдающиеся достижения и вклад в развитие культурной жизни США был отмечен медалью «Свободы», которую вручил ему тогдашний президент США Рональд Рейган.

1993 году именно Ицхак Перлман исполнил скрипичное соло, которое знает весь мир, к фильму «Список Шиндлера», то самое скрипичное соло, и получил потом премию «Оскар» за лучшую музыку. В 1994 году он вместе уже с Оскаром Петерсоном в составе квинтета записывал знаменитый альбом на весь мир, альбом джазовых композиций, часть которого вы сегодня слышите также. Он записывал альбом, это уже был 2012 год, альбом литургической даже и народной музыки с Кантором, Ицхоком Мейером, Хельфготом. И тоже альбом этот имел большой-большой успех. Несколько раз он исполнял арии из опер. И в 1981 году даже участвовал в записи «Тоски Пуччини», где главные роли исполняли Ренато Скотто, Пласидо Доминго и Ренато Брузон. Пятикратный обладатель премии Грэмми за исполнение классической музыки Ицхак Перлман. Его голос, голос его скрипки сегодня в эфире «Кан Рекон». С вами была Таня Барская.

0: Нетаньяху в Белый дом уже прибыл, а 3 часа спустя состоится церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Иран заинтересован в достижении соглашения с Вашингтоном в преддверии промежуточных выборов в США в ближайшем ноябре. Высший суд справедливости «Багац» в расширенном составе из 9 судей рассматривает сегодня апелляции, поданные против принятия закона об отмене арестов для уклонистов. Правительство решило не направлять своих представителей на слушание, тем не менее секретарь правительства Йоси Фукс написал, что вмешиваться в действия закона не следует. Финансовая комиссия Кнессета соберется сегодня на специальное заседание во время парламентских каникул, чтобы утвердить, в частности, перевод 100 миллионов шекелей на нужды поселенческого движения и нужды ультраортодоксального образования. Эти и другие темы в течение, в том числе повышение цен на бензин и на парковку в Трее, в течение ближайшего часа. Начнем с встречи, собственно, Трампа и Нетаньяху в Белом доме. У нас в эфире Ирина Цукерман, эксперт по вопросам национальной безопасности, научный сотрудник Иерусалимского центра по связям общества и государства. Ирина, здравствуйте, вы с нами?
1: Да.
0: Вот, сейчас мы вас слышим, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Итак, сообщается, что, по крайней мере, здесь у нас в Израиле, что премьер-министр Нетаньяху в Белый дом прибыл, и встреча началась. Разные заявления звучали перед началом встречи и со стороны... неких источников в Белом доме, да и сам президент Трамп говорил, что про гору Макош он и без премьер-министра Нетаньяху знает все. Какой вам видится, так сказать, общая атмосфера этой встречи?
1: Довольно много сложных вопросов сейчас предстоит. На данный момент самое важное – это какова будет реакция президента Трампа и его администрации на новую информацию по поводу Ирана, которую премьер-министр им, говорят, привез из Израиля. Но также немаловажно, выслушают ли они и воспримут ли они достаточно серьезно вопросы, связанные с более общей безопасностью в регионе, также сделка с Саудовской Аравией, которая находится в довольно непонятном состоянии, ни жива, ни мертва. Ну и, разумеется, вопрос о предоставке Турции F-35. На данный момент этот вопрос не такой уж приоритетный, потому что Госдеп заявил на днях, что Турция пока еще не встретила все те ограничения, которые на нее по закону накладываются. То есть они еще не избавились от российских С-400, поэтому этот вопрос пока что откладывается.
0: Есть, мы о региональных вопросах дополнительных сейчас еще поговорим, но что касается, собственно, Ирана, сообщается, что, по крайней мере, опять же, со ссылкой на источники в Белом доме, что переговоры по иранской ядерной программе, переговоры о сделке находятся на каком-то таком продвинутом этапе. Что вам известно об этом?
1: На данный момент Трамп высказывался в том смысле, что вроде бы Иран готов вернуться к столу переговоров, и обе стороны настроены на возвращение к дискуссиям. Но когда эти переговоры были прерваны, ситуация была совершенно неясна. Тем более, что США в последний момент угрожала нападением на последний нетронутый ядерный арсенал, который в Иране, но почему-то этого не сделала. Шли разговоры, что это связано с ограничением в оружии, не знаю, насколько это правда, но в любом случае не думаю,
0: недостаток,
1: что
0: недостаток ракет-перехватчиков упоминался, да, в частности, как причина того, что военные действия не ведутся, да?
1: Да, дело в том, что непонятно, почему США соглашаются с такой расстановкой публично, ведь это ослабляет ее хватку во время переговоров с Ираном. Даже если бы Иран был серьезно настроен, в чем я сильно сомневаюсь, так как для них это все отличная возможность, опять же, потратить время для того, чтобы продолжить свою программу, которая продвигаться, насколько я понимаю. Но даже если это было бы так, то совершенно не в интересах США подтверждать

0: опасения союзников и также надежды врагов о том, что они не могут продолжать войну и не имеют достаточных рычагов военного давления на Иран.
1: Что касается ситуации в Ливане, я так понимаю, что тут какое-то такое взаимовоздействие происходит, да, с одной стороны, ливанские власти пытаются надавить на Израиль через Вашингтон, чтобы Израиль, собственно, расширил зоны пилотного проекта и вообще немножко поторапливался с передачей территории под контроль ливанской армии, с другой стороны, в Иерусалиме пытаются через Вашингтон до Ливана тоже донести свои какие-то посылы относительно безопасности и контроля ситуации. Что вы про это можете сказать?
0: В принципе, сам дипломатический сигнал для Израиля неплох. То есть это показывает, что они, с одной стороны, серьезно настроены и на мир, и на безопасность, а с другой, что они являются важным игроком в регионе, которым прислушиваются. Но с другой стороны, если говорить практически, то вся эта дипломатия, в принципе, продолжение тех же самых вопросов, которые крутились еще в 2006 году. И опять же, сейчас же ливанцы пытаются вынудить Израиль уйти преждевременно, закончить операции, что они якобы избавятся от Хизбаллы, а за это США им будут продолжать помощь поставлять. Но получается какой-то заколдованный круг. Чем больше США поставляет помощь ливанской армии, тем меньше у них причин избавляться от Хизбаллы. Зачем, если они получают тогда бесплатную военную помощь? Если от Хизбаллы избавиться, тогда и нужды в этой помощи тоже не будет, если так подумать. То есть у них нет причины на самом деле серьезно к этому вопросу относиться.
1: Еще один вопрос касается той церемонии, которая состоится, ну, вот менее чем через 3 часа, по крайней мере, такие времена называются, церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, оглядываясь назад, насколько его отсутствие, скажем так, заметно на американской политической сцене.
0: Действительно довольно важной фигурой и в смысле законодательной своей деятельности, и в смысле своего сподвижности разным делам, да, во внешней политике Соединенных Штатов. Даже если не все это приводилось в исполнение в Конгрессе через законодательство, на самом деле то, что он и давил на правительство США по вопросам Ирана и Украины, например, и договаривался с оппозицией по определенным вопросам, и умел находить язык с разными ключевыми игроками, все это делало его довольно влиятельной фигурой, даже если не совсем напрямую.
1: Кто сегодня приедет, кто уже прибыл на церемонию прощания с Линдси Грэмом? Ну, понятно, что и премьер-министр Нетаньяу будет, и президент Украины Зеленский. Кстати, встреча его с Трампом ранее прошла, да, как мы знаем. Кто еще из мировых лидеров ожидается?
0: Довольно обстоятельный список участников в этом процессе, но Нетаньяху и Зеленский, я бы сказала, главные лидеры, самые более известные. Совсем недавно приезжал ливанский Аун на встрече с Трампом. Прочие ближневосточные лидеры занимались в последнее время марафоном перезвонов. Так что сейчас деятельность немножко успокоилась. В основном, конечно, будут именно американские участники в этом процессе. Но Грэм был известен по всему миру, потому что он очень активно участвовал в определенных вопросах, касающихся безопасности, и, конечно, особенно на Ближнем Востоке во многом.
1: Ирина Цукерман, эксперт по вопросам национальной безопасности, научный сотрудник Иерусалимского центра по связям общества и государства. Спасибо за то, что с нами сегодня побеседовали. Мы следим за ходом встречи, посмотрим, что нам будут сообщать из Белого дома напрямую. Спасибо, Ирина.
0: Большое спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Продолжаем программу, поговорим о позиции Исламской Республики Ирана и о происходящем в самой Исламской Республике. У нас в эфире Михаил Бородкин, иронист, историк, востоковед, главный редактор сайта и телеграм-канала Oriental Express. Михаил, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Издание Wall Street Journal сообщает, что Иран заинтересован в достижении соглашения с Вашингтоном в преддверии промежуточных выборов в Соединенных Штатах в ближайшем ноябре. Насколько эти интересы, то есть публикация об этих иранских интересах достоверна, и какого рода соглашение в Тегеране надеются получить?
3: Ну, второй вопрос, он гораздо важнее, да, то есть не то, что до промежуточных выборов. Они сейчас готовы подписать соглашение, которое позволяет им сохранить контроль над Ормузским проливом, убрать американские базы с Ближнего Востока, избавить свою ядерную программу от любого контроля и получить, значит, свой протекторат над Ливаном. Вот такое соглашение они готовы подписать прямо сейчас, вот прямо вот пока мы с вами беседуем. А то соглашение, которое от них добивается Америка, они подписывать не готовы вообще никогда. Ни до выборов, ни после выборов, никогда бы это ни было еще.
1: Агентство Reuters сообщает, что Оман представил некие новые идеи относительно того, что называется управлением Ормузским проливом. Реакцию Ирана мы еще не знаем. Какая вообще конструкция в отношении Ормузского пролива в реальности вырисовывается?
3: Опять же, мы пока ничего не можем понять, потому что Иран твердо стоит на одном принципе. Не будет возвращения к довоенному статусу пролива. То есть Иран пытается навязать всему миру Иран требует от всего мира признать за собой право взимать плату за судов, которые ходят через Ормузский пролив. Оман тут оказался между молотом и наковальней, потому что, с одной стороны, Оман совершенно не хочет ссориться ни с одной из арабских стран, и ни с одним там, и ни с Западом, и ни с кем бы то ни было еще, но при этом он вынужден учитывать и Иран, потому что Иран уже и обстреливал их несколько раз, что вот тоже, кстати...
1: Обстреливал, вот, собственно говоря, тот маршрут, который проходит вдоль в том числе, берегов Омана, да, то есть не сам Оман, а именно...
3: Нет, вот, именно, нет, пардон, сам Оман. Были удары по самому Оману, по оманским портам. Поэтому во время войны, имею в виду, вот, тянулось это самое, да. И поэтому Оману приходится считаться с этим безумным соседом, да, и с его претензиями на там всякие вещи. Вот они и пытаются выкладывать, они тогда предложили формулу, что, ну, допустим, да, у нас там будет общий контроль над проливом, потому что Иран не может вообще целиком и полностью забрать пролив себе, потому что там на второй стороне Оман. Соответственно, ну, оманцы говорили, давайте сделаем такой вариант, что вот пролив будет наш, но деньги мы брать не будем. Значит, только если вот на добровольной основе кто-то захочет пожертвовать специальный фонд. Такой, как сказать, механизм есть в, если не ошибаюсь, там Малакский пролив, там, где Сингапур и кто-то еще. И вот они тоже там, есть специальный фонд, куда судовладельцы могут добровольно вносить какую-то сумму, но если не хотят, то могут и не вносить. Вот Оман такой вариант предлагал, Иран его отверг. То есть просто нужно понять главный принцип Ирана в таких делах международных. Можно предлагать все, что угодно, они все равно будут стоять на своем. И Оман может там хоть распредлагаться, хоть навыдумывать какие-то очень красивые варианты, но если то, что называется на вете Бушарат Ухтана, там не будет иранского контроля над проливом, Иран эти все предложения будет отвергать.
1: Что касается ситуации в самом Иране, у нас есть у израильской прессы в том числе такая склонность подчеркивать те, в общем, действительно часто несчастья, с которыми сталкивается иранский народ, и как эти несчастья подвигнуть иранский народ к выходу на улицу. В данном случае возникают некие экономические сложности. Иранское правительство собирается повысить цены на бензин значительно. У нас, кстати, тоже цены на бензин с 1 августа повышаются. Но, видимо, не так драматически, как в Иране, или народ у нас другой. Но так или иначе, в общем, об этом говорится достаточно серьезно. Насколько этот фактор может стать катализатором каких-то протестов?
3: Ну, до сих пор не становился. То есть это не первое. Там, если я правильно понимаю, они сокращают квоту субсидированного бензина. То есть у них стоимость бензина субсидированного, она очень низкая. То есть там вот, не знаю, центы, 1-2 цента, условно говоря, да? Вот, и они эту квоту сейчас сокращают во второй раз. То есть она была там 100 литров, то ли в неделю, то ли в месяц, не помню уже. Потом сейчас 75, вот они ее сейчас хотят сократить до 50 литров. Может быть, это вызовет, конечно...

0: какой-то
1: 50
0: недовольство.
1: литров, 50 литров за какой, так сказать?
0: Вот я не помню, то ли за неделю, то ли за месяц.
1: Ну, то есть 50 литров, это, по сути, бак с небольшим, да?
0: Да, да, один бак. Угу. Вот было два, а теперь один. Причем, кстати, 100 литров, это тоже была уже урезанная квота, если не ошибаюсь, начиналось там со 160 или что-то такое. То есть, на самом деле, пока иранский режим не столкнулся со совсем уж серьезными санкциями и прочим, у них вот такие вещи, как бензин, как коммунальные услуги и так далее, они были практически бесплатны. Да? И это была такая идеологическая позиция, они субсидировали вот эти вещи очень яростно, так сказать, и совершенно не задумываясь об экономической стороне вопроса. То есть огромная часть государственного бюджета – это вот эти вот субсидии. И вот и сейчас очевидным образом не хватает, и приходится это все урезать. И вообще, а на самом деле это вот действительно безотносительно Ирана. Во многих странах мира, когда начинают власти отменять субсидии, к которым народ привык, происходят беспорядки. Это был, например, в Египте, когда повысили цены на питы. То есть у них субсидированные питы тоже были практически бесплатные, там, грубо говоря, не ловите меня точно на данных, но, по-моему, было две питы за буквально там за копейки в день каждый египтянин там, или там неимущий египтянин мог приобрести. Значит, они повысили на это дело цены, и были серьезные волнения. Так что вполне может быть, что в Иране мы тоже увидим нечто такое, но там и другие поводы есть. Например, была эта казнь, публичная казнь двух человек в Исфахане.
1: Ой, кстати говоря, что касается казни, я так понимаю, что была некая забастовка, то есть некая такая голодовка продолжительная заключенных в тюрьмах, которая, согласно, вот я часа два назад слышал сообщение о том, что эта голодовка прекратилась, потому что власти, по крайней мере, не обязательно выступили с обязательством не казнить наркоторговцев. Я не знаю, кто там считается наркоторговцем, кому что подбрасывают, а кто действительно торгует наркотиками. Но, по крайней мере, вот такая уступка.
0: Ну да, потому что наркоторговцы — это уголовники. Ну, по крайней мере, да, там так они идут по... Да,
1: а социально близкие.
0: Да, вот именно. А казнили, да, их можно еще перевоспитать. А казнили политических, то есть казнили двух парней, которых осудили за то, что они убили Басиджа во время январских событий. Теперь тоже, как бы, мы не можем знать, они убили Басиджа или их под пытками заставили в этом признаться. Но, как бы то ни было, собралась толпа, которая попыталась сорвать эту казнь. И было очень серьезное столкновение в Исфагане между силовиками и вот демонстрантами. И там было очень много пострадавших. Ну, и, по-моему, даже один или двое погибли. Но в любом случае, то есть мы видим, что протестный потенциал в Иране есть. Он никуда не делся. И действительно, там время от времени он снова дает о себе знать, несмотря даже на военное положение.
1: Давайте мы на этом остановимся, посмотрим на то, как будут развиваться события, какой будет вообще итог визита, например, министра Нетаньяху в Белый дом, потому что пока никакой информации нет. Михаил Бородкин, иронист, историк, востоковед, главный редактор сайта и телеграм-канала Oriental Express. Большое спасибо.
0: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: 18:24 в Израиле. Высший суд справедливости Багац в расширенном составе из 9 судей рассмотрел сегодня апелляции, поданные против принятия закона об отмене арестов для уклонистов. И вот некоторое время назад было принято решение, временно действие закона заморожено. У нас в эфире адвокат Михаил Левит. Господин Левит, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Вы вот тоже, наверное, как и мы, о том, что о решении богатства узнали совсем недавно, то есть как только, в общем, оно было принято.
3: Ну, цав бейнайм, имеется в виду цав бейнайм.
1: Да, цав бейнайм, то есть промежуточное решение, да. Вот давайте два аспекта. Во-первых, в чем суть этого самого промежуточного решения?
3: Цав бейнайм говорит, что адля ахлата ахерет, пока не будет другого решения, закон заморожен.
1: Что означает в данном случае другое решение, кто его должен принять?
3: Другое решение это должен принять суд. И почему я думаю, что это именно та позиция, которая в конечном итоге мы ее получили? Потому что правительство не вообще не, не, не предоставила свое, ну, свою защиту, свою позицию в данном заседании, в данном богате, и поэтому вообще оставили все на произвол судьбы. Если так вы себя ведете, тогда мы заставим вас, да, дать какую-то реакцию, чтобы, да, вы как-то проявили какие-то действия, потому что только тогда потом будет еще одно решение. Сейчас все. Адляс Латахарат. До следующего решения. Следующее решение, может быть, после того, как будет заседание, или когда опять стороны вы предоставят свои позиции.
1: Секретарь правительства Йоси Фукс написал, что вмешиваться в действия закона не следует. Он нам привел некие доводы, но этого, так сказать, для богатства недостаточно. То есть это не считается со стороны правительства каким-то представительством, да? Юридическим, да?
3: Да, да. Потому что не было бы у юрсоветника парламента Кнессета была позиция, у Йомашит была позиция, у всех, все, кто должны были ответить, все предоставили позицию. А только правительство не участвует в этом процессе.
1: Если говорить о сроках, то чего, собственно, в данном случае ждет богатц? Когда может быть принято то или иное? То есть когда может правительство предоставить ему какое-то, так сказать, решение, учитывая то, что, ну, собственно, у нас выборы уже когда меньше, чем через 3 месяца?
3: Ну, смотрите, богатц должен в своем решении дать какие-то сроки. Всегда дает какой-то срок, что мы ждем еще одной позиции, мы ждем какого-то решения, мы ждем, чтобы отреагировали, дают срок.
1: Ну, в данном случае не совсем понятно вообще, когда правительство, да, решит, или будет некое политическое давление, все, или, может быть...
3: Все это выглядит, все, что связано с призывом харедим к службе, однозначно, что все должны служить, и этот вопрос надо решить, его давно надо было решить. Но он уже давно перешел в какую-то политическую массу и теперь пользуется просто, и, конечно, накануне выборов, пользуется этим как политическим аргументом. Это неправильно, потому что нас, как жителей этой страны, как граждан, должно волновать количество людей, которые будут призываться в армию, в том числе харедим, конечно. А не то количество, сколько будут арестованы и сколько не будут арестованы. Это абсолютно не имеет значения. А во что это превратилось, что мы теперь считаем, кого будут арестовывать, кого нет. Надо решить проблему, чтобы они шли в армию.
1: Но, возвращаясь, собственно, к промежуточному решению богатца, то есть сейчас тут наличие некой и политической вообще воли, наверное, необходимо, и других всяких, другого всякого настроя, но аресты уклонистов будут продолжены.
3: Так как этот закон пока что остановлен, есть цав бинаим, все продолжается, как было раньше. Но есть еще один важный момент, очень важный аргумент, который, может быть, на него люди не обращают внимания. Ведь речь идет о том, что этот закон приняли сейчас во втором и в третьем чтении. А когда вообще было первое чтение? Когда был подан законопроект? Законопроект был подан в 2022 году. И потом им не занимались. И один из аргументов, почему этот закон вообще технически неправильный, и система, как его провели, она нарушает закон, потому что в законопроекте и в первом слушании вопрос об остановке арестов уклонистов вообще не рассматривался. Его добавили сейчас. Поэтому что получается? Мы предоставили вначале один законопроект, а проголосовали совсем за другой закон. Здесь тоже есть юридический, вот чистый аргумент, который говорит, что здесь есть юридические неправильные действия.
1: Адвокат Михаил Левит, вам спасибо за эти разъяснения. Всего доброго.
3: Спасибо вам.
1: И хорошего дня.
3: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Продолжаем программу, говорим о политике. У нас в эфире Павел Мургулян, журналист и ведущий Первого радио. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Через сутки после того, как все предложения премьер-министра Бенямина Нетаньяху были одобрены на партийной конференции, борьба против изменений системы праймерис переходит в партийный суд Ликуда. Сегодня утром адвокат Яир Габаев подал петицию против положения, позволяющего действующим министрам и депутатам Кнессета баллотироваться по региональным квотам. Да? По его утверждению, это нарушает принцип равенства между ними и новыми кандидатами. На ваш взгляд, почему все это так быстро развивается и каков шанс того, что эта апелляция будет рассмотрена и принята?
4: Ну, мне кажется, что все-таки институты Ликуда утвердят предложение лидера партии, раз уж принято такое решение. Но те, кто против этого, там Давид Битан, по-моему, лидер вот этого сопротивления, скажем так, они будут бороться до конца, потому что они понимают, что это может закончиться потерей их статуса или вообще того, что они будут депутатом следующим Кнессете. Поэтому они будут использовать все институты, которые возможно использовать до конца. Чем закончится, я не знаю. Я уже говорил, что электорально лучше, чтобы Нетаньяху назначил список, там, оставили ему бронированные места, потому что он, мне кажется, лучше соображает, чем все остальные депутаты Ликуда, в том плане, каком должен быть список. Но, с другой стороны, Ликуд всегда гордился тем, что они демократическая партия, у них праймерис. Праймерис вообще почти ни у кого не остались, там, демократов или куда. Но когда стало напряженно, как бы они сразу эту штуку...
1: Ну нет, еще религиозно, еще цианодатит у них было...
4: У них, по-моему, какой-то такие полупраймерис.
1: Ну, центр партии определял, да, это правда.
4: Вот, но электорально Нетаньяху, как я уже сказал... Лучше, чем Давид Битан, Тали Готлиб или Давид Амсалин знает, какой список должен быть у Ликуда. Он как бы самый опытный политик, это понятно всем.
1: Откуда возникли слухи о возможных каких-то манипуляциях при подсчете голосов в ходе вчерашней конференции? Насколько они, на ваш взгляд, обоснованы?
4: Я не могу сказать, откуда слухи. Сейчас вообще по поводу выборов очень много разных разговоров и слухов. Вот, начиная от того, что выборы 27 октября могут перенестись, и тем, что они могут быть тоже сфальсифицированы, и Ликуда самого этот коснулся вот эта тема. Но сегодня, вот я не знаю, видели вы, нет, уже был намек на то, что депутаты, которые понимают, что их судьба плачевна, Ликуда, посматривают на партию, в которой остались вакантные места, партия Бен-Гвира. И список ее вообще не формирован, нам он неизвестен вообще. И поэтому, может быть, они перекинутся туда, что тоже вероятно, если в Ликуде у них не будет шансов.
1: Понятно. Еще одна тема, которую мы хотели обсудить, это продолжение работы финансовой комиссии. Завтра она должна собраться на специальное заседание во время каникул, чтобы утвердить, в частности, перевод сотни миллионов шекелей, там больше сотни миллионов, 16 миллионов идет на нужды поселенческого движения, Министерство по делам поселений, ну и еще пару десятков на нужды ультрадоксального образования. Это коалиционное средство, которое не успели распределить?
4: Это средство продолжения, средство принятия законов, которые принимал Кнессет до того, как нельзя было уже принимать никакие законы, это продолжение все той же политики. Коалиционным партнерам все, что можно, все, что позволяет закон, можно давать до тех пор, пока уже нельзя будет согласно закону. Поэтому финансовая комиссия продолжает это делать, распределять коалиционные какие-то средства своим коалиционным партнерам, естественным партнерам, которым всегда считались ортодоксальные партии. И пока это возможно, они будут перераспределять им бюджеты, конечно же. Все это делается ради выборов, ради сплочения коалиции 27 октября в единый блок.
1: Я так понимаю, что оппозиционные партии обратились к таким юридическим структурам Кнессета, но, по-моему, формально там нечего с этим делать.
4: Поэтому и принимают такие вещи в финансовой комиссии Кнессета, потому что они понимают, что у них есть лазейка, скажем так, законодательная, чтобы продолжать эту политику. Ну и продолжают ее. Почему бы нет?
1: Еще один аспект политической жизни я вот вижу в новостях, бегущая строка одного из каналов, представители арабских партий, за исключением партии Ирам, обратились в некий арбитраж, который должен им помочь распределить места в списке. Надо сказать, что, по-моему, достаточно интересный ход. Я что-то не помню, что какие-то другие партии при распределении, правда, я не помню, что было... три независимых, но вот обратились в арбитраж за тем, чтобы места распределять.
4: Ну, это говорит, наверное, нам о том, что Мансур Аббас принял правильное решение не идти объединенным списком, потому что там, видимо, будет какой-то скандал по формированию списка. Он понял, что они не договорятся, хотя у блока больше шансов, наверное, было бы взять больше мандатов на выборах, но это рискованно, и Мансур Аббас, как мы понимаем, хотя много было разговоров об объединении списка, не будет. Он вроде бы заявил уже, что он идет, его партия идет отдельным списком, а там, ну, продолжаются разборки за формирование списка. Это во всех партиях было так вот, и арабские партии не исключение.
1: При этом, то, что касается Мансура Аббаса, сегодня была опубликована информация о том, что от него ждут, ну, по крайней мере, периодически задают вопрос относительно однозначных каких-то высказываний в отношении Хамаса. Он эти заявления на нынешнем этапе, он раньше их делал, но сейчас как бы осторожничает и говорит, что мне угрожают. Что вообще нам известно по этому поводу?
4: Ну, я не знаю, кто ему угрожает. Он вчера на конференции газеты «Идет Ахронот» говорил, что все заявления, которые он делал, и по поводу еврейского характера государства и так далее, он делал не потому, что его там кто-то вынуждал или сказал, а потому что он так считает на самом деле. И да, он говорил, что эти заявления вызывали некоторую, скажем так, реакцию в арабском обществе, вплоть до угроз, до физических угроз. Он вчера об этом заявил на этой конференции. Но он говорит, я говорю не потому, что меня там требуют, чтобы расчистить дорогу, скажем так, правительству. Я так считаю на самом деле, я так говорю. Поэтому он как бы остается при своих, и по его заявлению, во всяком случае, все, что он говорит, это делается не из-за электоральной какой-то выгоды, а из-за того, что он считает, что вот такова позиция его партии.
1: Ну и последний вопрос. Это, собственно, не новость, но обсуждение этой темы продолжается второй день, где-то, или даже, может быть, немного больше. Рекламный билборд с призывом голосовать за партию Гади Эйзенкот и Яшар, размещенный на Кипре. Стороны по поводу этого, мнения по этому поводу разделились. На ваш взгляд, Павел, насколько уместно размещение рекламных плакатов в данном случае на территории пусть и дружественной страны, но, в общем, в этот такой неоднозначный, так сказать, период неспокойный?
4: Ну, смотрите, во-первых, если в партии есть деньги, то почему бы нет? Во-вторых, они посмотрели, сколько в этот период, там, конец июля, августа, израильтян поедет на Кипр отдыхать и обратно, и решили разместить там. Почему? Я не вижу в этом никакого криминала, пусть размещают.
1: Я понимаю, этот момент понятен. Я имею в виду уместность подобного билборда на территории другого государства, потому что на Кипре, как мы знаем, все громче звучат голоса. Ну, часть этих голосов, наверное, не нужны какие-то формальные причины, но все же по поводу евреев, которые скупают недвижимость, ну, потому что как бы с турецкой части Кипра как-то все сложно, решение там вопроса не предвидится, а тут вот недвижимость плюс еще рекламные плакаты. Может быть, как-то, наверное, осторожнее надо в этом смысле действовать?
4: Ну, смотрите, в смысле не подкармливать антисемитов. Мне кажется, антисемитов подкармливали, не подкармливали, они ими всегда останутся и найдут себе причины для того, чтобы подпитывать свой антисемитизм. Да, у нас много рекламы было в последнее время недвижимости и в Греции, и на Кипре. И что? Я не вижу вообще никакой проблемы в этом. А раз много рекламы, значит, многие рынок был изучен, понимая, что там очень много израильтян, интересов израильтян, а сейчас ездят отдыхать. Закон не запрещает, так ради бога, пусть размещают где угодно эту рекламу. Я не вижу никакой проблемы вообще. Мне кажется, суть в том, что должно быть на плакатах, а не где они размещены.
1: Павел Маргулян, журналист и ведущий Первого радио. Спасибо вам за этот комментарий.
4: Спасибо, всего доброго. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Возвращаемся к происходящему за океаном. Сегодня состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. О чем шла речь, каковы результаты, что известно. Об этом мы говорим с Виталием Диким, украинским журналистом и политическим обозревателем. Господин Дикий, здравствуйте, добрый день.
5: Здравствуйте.
1: Что было главной темой на переговорах президентов США и Украины?
5: Но, насколько я понимаю, речь шла о лицензии на производство ракет-перехватчиков «Патриот» и начало или продолжение, или реинкарнация дипломатических процессов в переговорном плане. Конечно же, Зеленский надеется на очень существенную роль Трампа. Если вы знаете, он дал интервью маговской, будем говорить так, блогерша по фамилии Лумер. Это дама, которая активно, в общем-то, в свое время негативно говорила, высказывалась о Зеленском, потом как бы изменила свой подход к этому делу и взяла интервью. И вот он там сказал о том,
1: что... которая недавно приезжала в Киев, и чья позиция, в общем, изменилась, не будем уж прям говорить, на какое количество градусов, да, 180, 360 или там 400.
5: Да, это, кстати, отдельный разговор, на самом деле, я просто немного задумался, потому что помню, как она негативно все комментировала по поводу Зеленского, его решения и так далее. Но в любом случае, в этом интервью он сказал интересную фразу. Он сказал, что готов подписать мирное соглашение, если, конечно же, Трамп в этом активно будет помогать. Или, по крайней мере, вся надежда на Трампа. Более того, он сказал, что вполне вероятно, если все пойдет так, как необходимо, и так, как планируется, то где-то к осени будет, возможно, трехсторонняя встреча. Это стало предметом обсуждения в украинских политических кругах. Кто-то говорил, это продолжение трехстороннего формата представительских делегаций, но близкие люди к офису президента говорят, что Зеленский, наверное, имел в виду трехстороннюю встречу. Это Трамп, Зеленский и Путин. Так что, в общем-то, надежд много, но по факту я пока не вижу особого прогресса, кроме болтовни вокруг этого.
1: Я так понимаю, что Украина, в общем, потеряла достаточно важного и последовательного союзника. Я имею в виду, разумеется, Линдси Грэмс, НАТО Линдси Грэмс, прощание с которым сегодня пройдет. И Зеленский тоже примет участие в этой церемонии, разумеется.
5: Да, он планировал. Что касается замены Линдси Грэма, вы, наверное, об этом хотели меня спросить, но я пока не вижу людей, которые были бы такой пробы или такого калибра, как Линдси Грэм, поэтому думаю, что параллельно будут выстраиваться какие-то отношения с другими людьми, соратниками Линдси Грэма, которые могли бы как-то влиять на процессы. Но пока я этого тоже не вижу и даже не имею представления, кто бы это мог быть.
1: Но вообще, вот сегодня в этой церемонии прощания примет участие также премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. У нас был ряд публикаций относительно того, что Зеленский и Нетаньяху за все эти годы никак друг с другом не встретятся, оставим немножко в стороне, почему это произошло. Тут есть разные объяснения. Насколько, на ваш взгляд, возможен какой-то вообще контакт между политиками в ходе этой церемонии?
5: Я думаю, что, конечно, контакт может состояться, я предполагаю. Вот. Но, по крайней мере, кстати, между прочим, есть о чем поговорить. Вы знаете, вспышку негативных эмоций со стороны Ирана к Украине. Уже несколько раз Украину обвиняли в том, что она работает с Израилем совместно против Ирана. Я, правда, не знаю, какие основания для этого были у представителей парламента Ирана и, соответственно, министра иностранных дел Аракчи, который опять говорит о том,
1: удар,
5: что...
1: по иранским объектам в Каспийском море не иначе, как диктовку, что называется, Иерусалима был произведен.
5: Ну, очевидно. То есть они там живут своей жизнью, и, конечно же, я думаю, что эта тема тоже, наверное, если при встрече такая встреча состоится, она будет обсуждаться, как мне кажется. Но что касается контактов, мне кажется, что какие-то переговорные процессы могут быть, да, но на других уровнях, и, возможно, нас просто в это не посвящают. Но я думаю, что, в общем-то, какие-то точки соприкосновения могут быть на поверхности.
1: Два слова о политической ситуации в самой Украине, с вашего позволения. В демонстрации по поводу увольнения министра обороны и последующих назначений. На каком этапе сейчас все это находится?
5: Вы знаете, как неудивительно, я предполагал, что уже прошло время, как бы спал градус, и, соответственно, произошли некоторые изменения. Вы знаете, что возвращать Федорова Зеленский не, значит, желает. А что касается замены главкома, то это произошло. Теперь у нас другой человек руководит армией по фамилии Дропат, и, возможно, он несет какие-то изменения. Но что касается ситуации в целом, то она остается достаточно неопределенной, потому как, я имею в виду, если мы говорим о Федорове, вы же видите прекрасно, как западные партнеры европейские, в том числе, давят на Зеленского, чтобы он обратил внимание и вернул этого человека во власть. Также речь идет о продолжении акций, которые поддержат представители Сороса и, соответственно, других грантоедских организаций. Мне, конечно, крайне неудобно и не как-то адекватно комментировать ситуацию с заменой главкома, потому что у меня сложилось впечатление, что улица сейчас принимает решение. Но если Зеленский заварил эту кашу, то я думаю, что она либо должна рассосаться по времени в дальнейшем, либо будут какие-то обострения. Потому как у нас считается очень серьезное противостояние между НАБУ и САП, которые курируют западные партнеры. И если все настолько обострится, то это будет тяжелая артиллерия, да, давление на Зеленское его окружение. Опять будут разговаривать о каких-то делах, о каких-то чиновниках, которые проворовались. И, соответственно, как бы дискредитируют Зеленского. Так что время очень интересное и очень интересное событие. Что касается в целом ситуации, то, вы знаете, скоро зима, как бы кто там что ни говорил, и Зеленский попытается сделать все, чтобы перейти в формат перемирия или какой-то остановки по ЛБС для того, чтобы как бы пережить эту зиму, потому что взаимный вынос энергосистемы. Конечно же, Украина тоже отвечает очень активно, но несоизмеримые масштабы стран, и, соответственно, я говорю о России и Украине. Uh-huh. И, конечно, это чревато серьезными последствиями, потому для него встреча с Трампом и участие Трампа, активизация участия американской стороны, это крайне важно, ибо он уже не скрывает, а сам об этом говорит, что ситуация будет самой сложнейшей этой зимой. Мы, наверное, даже такого еще и не видели.
1: Виталий Дикий, украинский журналист и политический обозреватель. Большое спасибо за то, что с вами побеседовали сегодня.
5: Спасибо за приглашение.
1: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: С 1 августа цены на бензин повышаются не только в Иране, но и у нас в Израиле. Об этом, а также о повышении цен на стоимость парковки в Тель-Авиве примерно на 20%. Мы хотим поговорить с экономическим обозревателем Андреем Харазовым, редактором сайта 9 канала. Андрей, добрый вечер, здравствуйте.
6: Вечер добрый.
1: Начнем все-таки давайте с повышения цен на бензин. Чем это вызвано и насколько значительным оно будет?
6: Ну, во-первых, еще непонятно, вызвано повышение или не повышение, потому что панические предсказания появились эти 2-3 дня назад, когда взлетело с 85 долларов за баррель до 101 доллара цена на нефть, когда там как бы казалось, что Трамп пошел в разнос, и уже опять все эти там начинают бомбить, и еще и хуситы присоединились в Баб-эль-Мандебском проливе, то есть и Красное море, и Персидский залив оказались как бы под угрозой. А потом позавчера все опять спало, как сказали, что мы хотим переговариваться, появились новости, что Иран там сдулся и готов уже открыть Ормузский пролив, и цена на нефть опять упала. Сейчас я посмотрел, 83 доллара за баррель. Поэтому еще пока совершенно не ясно, что будет. В Израиле цены на будущий месяц, они устанавливаются по итогам последних там иногда 3, иногда 4-5 дней средней цены на, в Средиземноморском бассейне на нефть. Поэтому я бы пока не говорил о подражаниях так активно, как об этом писали в последние там еще 2-3 дня назад. Появились панические сообщения в газетах, стали высказываться разные энергетические товарищи, что вот у нас повысится теперь очень...
1: Ну, собственно, 1 августа — это ведь ближайшая горами, суббота, да. То есть, ну, сколько дней?
6: И поэтому, если вот еще буквально пару дней продержится цена на нефть у нас вот на уровне 83-84-85 долларов, я не уверен, что она повысится. Если повысится, то уже не на 30-40 агор, как предрекали еще 4-5 дней назад, А повысится она, возможно, там на несколько там агор, да? Поэтому нет сейчас такого панического при нынешней цене. Есть еще тот аспект, что когда в прошлом месяце установились цены, шекель был высок довольно относительно доллара, меньше 3 шекелей торговался доллар. Сейчас он торгуется чуть больше 3 шекелей, но тоже это не настолько существенное понижение курса, чтобы оно как-то серьезно повлияло. Поэтому я думаю, что если на таком же уровне продержится цена на нефть и не рванет доллар вверх против шекеля, то мы никуда особо по цене не сдвинемся. Она сейчас довольно у нас такая, не низкая, скажем прямо, сколько сейчас, 7,48 за литр.
1: Ну да, да? Примерно.
6: Поэтому особо повышаться ей некуда, если не будет повышений серьезных опять вдруг. Сегодня, прямо завтра, вот, мгновенных таких повышений цен на нефть. Поэтому я думаю, что все примерно останется на этом же уровне все-таки.
1: Хорошо. Давайте поговорим о парковках. Почему на 20% одна из компаний, которая занимается парковками в Тель-Авиве, решила повысить цены? И вообще, после принятия закона с благими намерениями, которая была вымощена в итоге дорога в известное место, цены на парковки по всей стране вообще значительно выросли, а вот теперь еще и 20% в Тель-Авиве.
6: Дорога в подземный ад парковочный. Но дело в том, что да, нет, это не одна из фирм, это муниципальные парковки Тель-Авива, так называемые Ахузатахов. Они цены на них устанавливаются муниципалитетом. Это несколько, 10 с лишним парковок, может быть, порядка 20, которые разбросаны по всему Тель-Авиву. И они муниципальные. Поэтому там как бы Ирия муниципалитет устанавливает. Они решили, что сейчас все-таки это там довольно, тарифы очень удобные. И для жителей города, прежде всего, для иногородних тоже, по сравнению с частными парковками. Сейчас мы, тель-авивцы, платим по 5 шекелей в час на такую стояночку. Для остальных смертных, так сказать, это 20 шекелей в час, да? Но на 20%, опять же, это сильно выглядит как бы вот в процентах, но в абсолютных числах, если тель-авивцы платили сейчас 5 шекелей в час, то, заезжая на Ахузатахов, они будут платить 6 шекелей в час, то есть действительно повышение на 20%, но как бы вот на шекель получается.
1: То есть тель-авивцы с энтузиазмом восприняли решение муниципалитета?
6: Ну, конечно, да, не очень как бы нравится, да, но с 5 до 6 пережить можно, для иногородних повысится больше, соответственно, с 20 шекелей до 24 шекелей в час. Но учитывая, что на частных стоянках цена начинается от 30 шекелей на таких обычных, таких некрытых, где солнце твою машину опаляет весь день, и где довольно далеко от центра, до 40-50 шекелей в центральных красивых парковках подземных, то это все еще жить можно. Есть еще ночные тарифы, которые с 6 вечера до 7 утра, он тоже действует и для жителей, и для иногородних. Сейчас платили тель-авивцы по 7,5 шекелей за сколько угодно, там безлимит такой ночной. А иногородние 30, теперь, соответственно, будет 9 и 36 шекелей. Ну, тоже я бы не сказал, что это прямо такое жуткое увеличение серьезное. Те, кто...
1: Андрей, скажите, а вот все заявления о том, что закон, в результате которого оплата парковок стала рассчитываться по-другому, поминутно, да, что будут внесены какие-то изменения, и цены после этого опять поползут вверх. Остались все эти разговоры разговорами, я так понимаю.
6: Нет, но были свидетельства, закон, как мы знаем, довольно... Нет, это сейчас речь идет про муниципальные парковки, там как бы все это не повлияло. А на частные парковки, да, уже были сведения о том, что повлияло, и поскольку цены сейчас не округляются до получаса и часа, то их задрали повыше, чтобы они как бы округлялись и в поминутном исчислении. А некоторые компании сочли, ну, те держатели парковок сочли, возможно, просто под этим соусом цены повысить еще и просто так. Но, опять же, это частные парковки. Если я заезжаю в центре Тель-Авива на частную парковку, я смотрю, там, если мне очень надо, во-первых, я заезжаю, да, и там мне уже не очень важно, 40 это шекелей в час, 45 или 50, потому что мне очень надо. Я стараюсь вообще по Тель-Авиву, если честно, не ездить на автомобиле, хотя он у меня имеется, езжу на общественном транспорте, что я, кстати, иногородним всем рекомендую. Так же, как в Иерусалим, допустим, я еду тоже. Я еду туда не на машине, на поезде там еду, скажем, а там на трамвайчике. Понятно. Вот, поэтому все это в городах. Те, кто может себе позволить, они позволяют, но это больше уже сейчас рожка, сами средства передвижения, да, в конгломератах больших автомобилей, тем более парковка на нем.
1: То есть мы движемся в сторону, я не знаю, Лондона, да, осталось только общественный транспорт немножко подтянуть.
6: Да, со всеми проблемами роста, болезнями роста, так называемыми.
1: Андрей Харазов, экономический обозреватель и редактор сайта 9 канала. Спасибо, хорошего дня.
6: Всех благ.
1: 18:55 в Израиле. В эти минуты продолжается встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Пока никакой дополнительной информации о том, что там происходит, не поступало. Мы на радиостанции Канрек, разумеется, следим за развитием событий. Программа «На пике событий» подошла к концу. Зафир Салим за пультом, продюсер Елена Черкасова, редактор Людмила Ермакова. У микрофона был я, Олег Глотц. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрек. Всем удачи, всего доброго.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. И сегодня мы поговорим о том, в каких случаях разрешено снимать человека на видео. Допустим, вы хотите снять на видео разговор с хозяином съемной квартиры или же просто...

0: можете написать нам на электронную почту. Ее адрес specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, мы постараемся вам перезвонить. И еще один канал связи с нашей редакцией, это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Напомню, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. И к первой теме. В каких случаях разрешено снимать человека на видео? Допустим, вы хотите снять на видео разговор с кем-то, или же вы хотите снять просто людей на видео на улице. Вы занимаетесь любительской съемкой. Об этом поговорим с адвокатом, сотрудницей юридической помощи при Министерстве юстиции Марианной Гуревич. Марианна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Яна.
0: Ну, вот конкретный вопрос был о съемке беседы с хозяином съемной квартиры. То есть люди хотят заснять этот разговор на видео, чтобы потом, если что, предоставить это как доказательство в суде. Вот можно ли, не спрашивая человека, начать снимать его на видео?
1: В принципе, если человек участвует в беседе с другим человеком, то он может эту беседу записывать аудио и может даже снимать на видео.
0: Но... То есть нужен то, что называется, да, в телевидении ту-шот, чтобы было видно и самого говорящего, и его собеседника.
1: Ну, я не знаю, насколько прям надо, чтобы его было видно, но чтобы было понятно, что он как бы тоже участник беседы. Но всегда есть разные тонкости. То есть потом... Все равно человек, которого засняли, он может пожаловаться в суд на то, что была нарушена его конфиденциальность, нарушение неприкосновенности частной жизни. То есть тут есть тонкости, то есть что именно было сказано, в каком контексте, как это было использовано. В принципе, лучше делать, я бы рекомендовала лучше делать аудиозапись, чем видеозапись. Тем более, если видеозапись делается в квартире человека. То есть тут тем более может быть нарушение неприкосновенности частной жизни. Аудиозапись, если вы участвуете в этом разговоре, то это нормально. То есть нельзя записывать беседы других людей, в которых вы не участвуете. Это как бы незаконная прослушка, подслушивание. То есть это даже уголовное преступление. Если вы участвуете в беседе, то вы можете свою беседу записать. Но всегда есть разные тонкости. Есть еще разные законы, которые тоже регулируют положение. То есть, допустим, если беседу ведет адвокат, то адвокату нельзя записывать беседу или со своим клиентом, или с другим адвокатом. То есть это будет нарушение правил профессиональной этики. То есть он может записывать только если он получил разрешение на это. Не спрашивая тайно, он записывать не может. То есть он может, но это будет нарушение правил этики адвокатов.
0: А хорошо, если помощник адвоката или его секретарша записывает разговор?
1: Ну, это то же самое. Если это же понятно, что она делает для него. То есть это нарушение этики происходит.
0: Понятно.
1: И, допустим, там еще могут быть какие-то правила, что если идет допрос в полицию, то, допустим, допрашиваемый тоже без разрешения тайно это не может все снимать, фиксировать, потому что это может быть утечкой потом каких-то материалов следствия. То есть это поэтому тоже запрещено. Или в суде, то есть на заседании без разрешения тоже нельзя. То есть всегда есть какие-то еще регуляции. То есть когда человек снимает на видео даже свою беседу, то есть всегда есть какой-то небольшой риск, что потом, когда он этим захочет воспользоваться, то и на него подадут суд и укажут на то, что тут было какое-то нарушение прикосновенности частной жизни. А дальше уже суд будет решать, так это или не так. То есть, может быть, это и не так, но просто нужно знать, что такой риск есть. И понятно, что если в разговоре действительно затрагиваются какие-то вещи там частного, интимного порядка, то есть нельзя это потом публично использовать, публиковать. То есть если даже у человека может быть какой-то конфликт юридический с другим, или он подозревает, что он будет, и с этой целью он записывает беседу, то потом это можно использовать только в суде. В этом плане, а не так, чтобы потом это

0: стало достоянием общественности. Вот это делать точно не рекомендуется, потому что тогда точно может быть иск в суд.
1: Понятно. А вот если мы, допустим, снимаем какие-то виды, да, и...
0: допустим... кстати, Яна, опять то, что я говорю, это касается израильского законодательства, потому что я знаю, что в других странах бывает по-разному. Бывает, что можно записывать свою беседу, бывает, что нельзя без разрешения другой стороны. То есть это зависит от законодательства каждой из стран.
1: А вот если мы говорим, да, о, допустим, человеке, который просто фотограф или, ну, я не знаю, видеооператор-любитель, выходит на улицы Иерусалима, снимает людей, некоторые из них, да, это не то, что называется общий план, а крупный план, то есть их лица видны. Может ли этот человек потом, допустим, опубликовать эту видеосъемку или эти фотографии людей, которых он снимал на улице, допустим, в социальных сетях?
0: Смотрите, вот есть такое, да, понятие, как уличная съемка. Это когда человек вот просто снимает там улицу, какие-то виды, и, понятно, там могут попасть другие люди. То есть это, в принципе, допускается. Особенно если он не делал, ну, нельзя, как бы, нежелательно фокусироваться вот конкретно крупно на лицах людей, вот именно кого-то прицельно снимать в кадр, если человек на это не дал согласия. Есть такие фотографы, что и это делают, и даже иногда публикуют в соцсетях. Тут, опять-таки, тоже есть риск, что человек может подать на него в суд. В особенности, если кадр покажется ему неудачным. Там, он может сказать, что это его выставило в каком-то нехорошем свете, потребуется убрать съемку. То есть это может тоже закончиться судебными препирательствами. Возможно, его стороны не примут, но, в принципе, лучше, если человек занимается съемкой и не хочет потом проводить время в судах, то есть не фокусироваться без разрешения человека на нем, на его лице. Там. То есть он снимает просто улицу, кадры. И, ну и, конечно, да, то нежелательно, чтобы в этот момент люди попадали в каких-то смешных там позах, что-то кто-то падает или как-то выглядит неэстетично, потому что потом могут с этим возникнуть проблемы.
1: То есть, если мы видим на улице какой-то интересный типаж, хотим его сфотографировать, лучше к нему подойти и попросить
0: лучше
1: разрешения.
0: Лучше подойти и попросить разрешения.
1: Письменное причем.
0: Ну, смотрите, в принципе, иногда видно, что человек тебе позирует. Тогда, может быть, и не надо даже письменное. Но, то есть, не знаю, письменное навряд ли кто-то прям так будет давать. Может быть, кто-то и будет давать, может попросить. Ну, то есть, в принципе, видно, когда человек позирует, значит, он согласен. Есть такие, что соглашаются, есть такие, что нет. И тогда лучше не снимать во избежание дальнейших конфликтов. Не сосредотачиваться на этом.
1: Да. То есть, снимая на видео, нужно обязательно помнить, что если мы будем неосторожны, то можем потом провести несколько месяцев в суде.
0: Да, да. Важно смотреть, кто попадает в кадр, как попадает в кадр. Иногда может вообще что оказаться, что человек какой-то там секретный объект вдруг или что-то еще заснимет. То есть всегда в таких вещах лучше быть аккуратнее. Смотреть, что ты делаешь.
1: Марианна Гуревич, адвокат, сотрудница юридической помощи при Министерстве юстиции. Большое вам спасибо.
0: Пожалуйста, Яна. Я тогда, может быть, дам еще телефон бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции для малоимущих. 0405 к нам могут обращаться. Мы будем проверять обращение.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: Причин для задержки авиарейсов сегодня очень и очень много. Американские самолеты-заправщики, неисправные радиолокаторы в Брюсселе и Греции. Все это приводит к тому, что сейчас, в разгар сезона и летних каникул, люди часами находятся в аэропорту с маленькими детьми. В каких случаях авиакомпания должна компенсировать нам все эти неудобства? И что делать, если из-за задержки рейса из Израиля пассажиры опоздали на рейс Connection? Об этом мы поговорим с адвокатом Леором Нисимом, израильский совет по защите прав потребителей. Орех Дин Леор Нисим, Эмунца Исраэлит Лецарханут, шалом.
2: Шалом вам.
1: אז יש כל מיני מצבים, בגללם יש עיכובים בטיסות, וזה דבר ממש לא נעים לשבת בשדה תעופה, במיוחד עכשיו, בקיץ, עם ילדים קטנים. והשאלה, האם חברת התעופה, שבגלל כל מיני מצבים מעכבת את הטיסה, צריכה לתת לנו פיצוי על כל זמן המתנה הזה?
2: קודם כל זה מתחלק לפי זמנים שבהם בעצם הטיסה התעכבה. נקודת המוצא היא שאם הטיסה התעכבה ביותר משמונה שעות, אז רואים אותה כטיסה שבוטלה. לפי חוק שירותי תעופה, זה בעצם חוק טיבי, מה שנקרא. במקרה שהטיסה בעצם מתעכבת ביותר משמונה שעות ממועד הטיסה, מהמועד שבו נקוב בכרטיס הטיסה, אז בעצם הצרכן זכאי לשלושה סוגי סעדים. הסעד הראשון זה השבת תמורה, החזר כספי מלא של כרטיס הטיסה, או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע, או פיצוי כספי, ובנוסף יש גם פיצוי כספי ללא הוכחת נזק. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים בשדה התעופה והטיסה התעכבה ביותר משמונה שעות, אז יש פיצוי כספי ללא הוכחת נזק, ומן הסתם, כרטיס טיסה חלופי או השבת תמורה, קשה לי להאמין שמישהו ייקח את זה, כי הוא כבר נמצא בשדה התעופה והוא ממתין לטיסה שלו.
1: כן.
2: אז במקרה של שמונה שעות עיכוב, אז יש פיצוי כספי ללא הוכחת נזק. זה נקודת המוצא.
1: כן. אני אתרגם ואז אנחנו נדבר על פחות משמונה שעות.
2: כן.
1: כי זה הדבר השכיח היום. Мой собеседник говорит о том, что все подразделяется на две категории. Если, допустим, наш рейс задерживается на больше, чем 8 часов, то тогда можно получить денежный возврат, можно получить денежный возврат, не доказывая, что был какой-то ущерб, или же можно получить другой билет. Но и неважно, из-за чего произошла задержка рейса. Это если мы говорим по поводу того, что происходит, если задерживается на больше, чем 8 часов. Но что происходит, если рейс задерживается на меньше, чем 8 часов? Вы макуреба микрим шеатисами такевет бепахот мишмон шаот.
2: אז בפחות משמונה שעות יש לנו את חלון הזמנים של משתי שעות עד חמש שעות. בעצם בחלון הזמנים הזה הצרכן יהיה זכאי למזון ומשקאות ואמצעי תקשורת. זאת אומרת, שיחת טלפון או משלוח דואר אלקטרוני. זה קצת פחות רלוונטי להיום עם כל הסמארטפונים, אבל בעבר זה... זה באמת משהו שהיה מאוד משמעותי.
1: כלומר, אם הטיסה מתעכבת מ-2 עד 5 שעות, נגיד 3-4 שעות, אנחנו זכאים למזון או למשקאות.
2: למזון ומשקאות, כן. מקבלים כזה, בדרך כלל מקבלים כמו איזה שובר כזה, וכמובן שאם לא מקבלים, אז אפשר לתבוע פיצויים על זה.
1: Окей. Они торгем. Если речь идет о задержке рейса больше, чем, то есть между 2 и 5 часами, то пассажир может получить какую-то еду и какую-то воду или какие-то напитки. И по закону он должен получить еще какую-то связь. Сейчас это менее релевантно, потому как речь идет о смартфонах, которые все равно работают. Но раньше обеспечивали или интернетом, чтобы человек мог послать электронную почту, или какими-то другими средствами связи, например, телефонным звонком. Аваль, нагита, ты сами так и вот бешмоны шаут, вы мадубар балайла, вы мадубар бамешпаха и мои ледим. האם חברת תעופה יכולה, נגיד, לספק מקום לינה לכל המשפחה הזאת?
2: אז במקרה כזה, כן, הצרכן זכאי לשירותי לינה בטיסה שהתעכבה מעל 8 שעות. זה כן, זה עוד איזשהו סעד שהצרכן זכאי לו. אבל יש עוד חלון זמנים שאנחנו לא הסברנו עליו, שהוא נוגע לעיכוב של בין 5-8 שעות, ששם בעצם מעל ל-5 שעות הצרכן זכאי להחליט אם הוא מעוניין להמתין לטיסה, או שהוא מבקש החזר כספי במקום הטיסה, או טיסה חלופית. זה ככה במקרה הזה. פשוט מעל 8 שעות, זה גם כולל פיצוי, זה גם כולל את שירותי הלינה, כמו שאמרת. שירותי הלינה כוללים גם הסעה, לא חזור. וזה עוד חלון זמנים ככה שצריך לדבר עליו.
1: ומה ההבדל בין 5-8 שעות ומעל 8 שעות?
2: מ-8 שעות יש כבר, יש את הזכאות לפיצוי, שפיצוי כספי ללא הוכחת נזק, שעליו אני אשמח אם נדבר בהמשך, אחרי שתתרגמי.
1: Окей. Есть еще одно окно, временное окно, это от 5 до 8 часов. Мы поговорим, и в это об этом еще поговорим. В это время пассажир может решить, заинтересован ли он продолжать свой рейс или не заинтересован, он может получить другой билет. Ну и если мы возвращаемся к теме задержки рейса на больше, чем 8 часов, то в таком случае пассажир еще имеет право получить ночевку в гостинице и подвозку до этой гостиницы, опять-таки, если речь идет о задержке рейса более чем на 8 часов. В Иманах мы говорим «Altisat Connection». וזה לא משנה בכמה עיכוב, בין 5-8 שעות או מעל 8 שעות, הצרכן כבר לא הספיק לתפוס את הטיסה ולהמשיך את המסע שלו הלאה. מה עושים במקרים כאלה? מי משלם לנו כרטיס על העבוד, על הקונקשן?
2: אז במקרה של טיסה שכוללת קונקשן, והטיסה שהיא התעכבה היא הטיסה שממריאה מישראל, ועקב העיכוב בהמראה בעצם אותו צרכן החמיץ את טיסת ההמשך, אז הנוסע יהיה זכאי להטבות ולפיצוי סטטוטורי בהתאם למרחק הטיסה. זה נמצא גם בחוק טיבי, וצריך לבדוק באמת מה קרה בהתאם למקרים. יכול להיות מקרים שבהם הצרכן לא יהיה זכאי, אבל זה מקרים שבהם בעצם פיצלו את הרכישה, זאת אומרת רכשו מחברה אחת כרטיסים מישראל נניח ליוון, ומיוון למדינה אחרת. לא באותה עסקה, אלא בעסקה אחרת. זאת אומרת, הזמנת כרטיסים, ולמחרת הזמנת עוד כרטיסים. כאילו, מישראל ליוון, ולמחרת הזמנת מיוון...
1: מכמה חברות, בוא נגיד ככה.
2: מכמה חברות, ולא ברכישה אחת. אם הרכישה היא אחת, אז בעצם הצרכן זכאי לפיצוי כספי, וגם כמובן להחזר לפי חוק שירותי תעופה.
1: Окей, они торгем. В случае, если речь идет о рейсах connection, да, то есть когда мы приезжаем в одну страну, из нее летим в третью страну, то здесь на самом деле пассажир имеет право получить компенсацию за тот билет. Это все прописано в законе ТИБе. Но есть случаи, когда человек не получает эту компенсацию. Это случаи, когда речь идет о покупке билетов в разных компаниях или же о покупке билетов в разные, по разным сделкам. Скажем, сегодня мы купили билет до Греции, оттуда мы собираемся лететь, допустим, в Соединенные Штаты, и наш рейс из Израиля опоздал, но мы покупали билет, допустим, в Соединенные Штаты в другой день, и это не была одна сделка. Вот в таком случае эти деньги не возвращаются. Вы рацита ли дабер аль од эзэшем пратим бэ микре вэ атисами такэвэт ютэр мишмоны шаот вэ алэ вдэль бэйн хамэш лишмоны шаот?
2: Аз כמו שאמרתי, במקרה שהטיסה מתעכבת מעל לשמונה שעות, בעצם הצרכן זכאי לפיצוי כספי, פיצוי סטטוטורי, זה פיצוי שקבוע בחוק שירותי תעופה, והוא משתנה בהתאם למרחקים של הטיסה עצמה שהיא צריכה לעבור. יש מקרים שבהם למרות שחלפו מעל לשמונה שעות ממועד הטיסה, ובעצם רואים אותה כטיסה שהתבטלה, שבהם הצרכן לא יהיה זכאי לפיצוי כספי, אבל זה נסיבות מאוד מיוחדות.
1: לדוגמה?
2: אחת הסיבות זאת שביתה מוגנת. למשל, ועד העובדים של אותה חברת תעופה, שדה התעופה, יצאו לשביתה מאורגנת, שהיא אושרה.
1: כלומר, עובדים בצרפת, שופטים, ואנחנו, מה שנקרא,
2: אז במקרה כזה אין זכאות לפיצוי כספי. יש הוראות מיוחדות שנקבעו בתקופת חירום מסוימות. יש צו שבעצם שרת התחבורה יכולה לקבוע שבעצם היה מקרה חריג, ובהם ובתאריכים מסוימים לא יהיה זכאות לפיצוי כספי. אנחנו מדברים על למשל השביעי באוקטובר, מהשביעי באוקטובר עד ה-30 לנובמבר 2023. זה נגיד דוגמה לתקופה שבה גם אם הטיסה התעכבה מעל לשמונה שעות, הצרכן לא זכאי לפיצוי כספי. זאת אומרת, זה נקבע בצו.
1: כן.
2: ואולי העילה שבה משתמשות בחברות התעופה הכי הרבה, זה בעצם נסיבה מיוחדת שלא הייתה בשליטתה, ושלא ניתן היה למנוע אותה. עכשיו, הפסיקה מאוד מחמירה בנסיבות האלה. הדוגמה הכי טובה זה למשל מטוס שהמנוע שלו התקלקל, או היה לו פנצ'ר בגלגל. הפסיקה קבעה שאלה לא נסיבות מיוחדות. זאת אומרת, בשליטת החברה לבדוק את המטוסים, לוודא שהם תקינים. והיא חייבת לעשות הכל כדי למנוע את העיכובים האלה. אז במקרה כזה, זה לא ייחשב כנסיבה מיוחדת. מה כן יכול להיחשב כנסיבה מיוחדת? יכול להיות שאולי המקם הזה שמיוון יכול להיות. זה לא הגיע עדיין לפסיקה. אין לי פסק דין שמתאים למקרה כזה.
1: כן, כי זה קרה רק לפני כמה ימים.
2: אני כן יכול להגיד לך אבל שהיה מקרה ששדה תעופה נסגר, והשופט לא קיבל את זה. זאת אומרת, הוא לא קיבל את זה שזאת נסיבה מיוחדת, והצרכן קיבל פיצוי כספי. זאת אומרת, חברת התעופה הייתה צריכה להיערך מראש למקרה כזה.
1: כן.
2: אז זה הכי קרוב שמצאתי.
1: כן, תודה רבה לך. זה באמת הרבה מידע, אבל אנחנו צריכים לדעת את זה, ואנחנו צריכים באמת לדרוש את מה שמגיע לנו.
2: נכון.
1: בכל מיני מקרים מיוחדים כאלה ואחרים. עורך דין ליאור ניסים, המועצה הישראלית לצרכנות, תודה רבה לך.
2: בשמחה.
1: תודה.
2: טוב, בשקט.
1: И я переведу последний ответ моего собеседника. Он говорит о том, что когда речь идет о задержке больше, чем на 8 часов, речь идет о компенсации, которая, в принципе, заложена по закону, она вписана в закон, но есть различные особые случаи, как же без этих особых случаев, когда эта компенсация не полагается. Допустим, речь идет о забастовке в аэропорту в той стране, куда мы собираемся лететь. Забастовка во Францию, мы собираемся лететь во Францию, но нас аэропорт не принимает, потому что там забастовка, но в этом случае мы компенсации не получаем. Еще один пример такого особого случая – это когда министр транспорта может дать специальный закон, издать специальный указ, простите, который говорит о том, что из-за особых причин, из-за причин, связанных с безопасностью, полеты были прекращены, и поэтому сторону, и поэтому всем пассажирам компенсация не полагается. Это существовал такой указ после 7 октября и до 30 ноября. Те, кто должен был лететь в эти числа, компенсации не получили из-за специального указа министра транспорта. Были случаи, которые разбирались в суде. Допустим, речь идет о самолете, у которого есть проблемы с двигателем, были проблемы с двигателем, и задержался полет. В этом случае суд постановил, что компания должна выдать компенсацию. Ну, а если речь идет, как сейчас, о радаре, который сломался, то здесь пока что, конечно же, нет судебного решения, но мой собеседник отметил, что в случае, когда просто аэропорт закрылся из-за каких-то технических неполадок, в этом случае люди получили компенсацию. Я думаю, что стоит это запомнить, особенно сейчас, во время сезона полетов, и когда полеты задерживаются, и знать, в каком случае вы можете попросить компенсацию у авиакомпании. Мы беседовали с адвокатом Леором Нисимом, Израильский совет по защите прав потребителей. Мы продолжаем. Лето, время переездов в новое съемное жилье. С одной стороны, тепло, светло. С другой стороны, мы не понимаем, как эта квартира будет выглядеть зимой, когда пойдут дожди. Будет ли в ней сырость, плесень, будет ли течь с потолка? И кто всем этим должен будет заниматься? Как не попасть в просак, снимая квартиру летом, и кто отвечает за все подобные починки, об этом поговорим с адвокатом Александром Заком. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Яна.
1: Ну, вот как не попасть в просак, да? Иногда приходишь, смотришь квартиру, она вся такая беленькая, чистенькая, где-то в июле, в августе, а потом человек заезжает в эту квартиру, и в декабре там уже все стены в плесени, еще с потолка течет. Вот можно ли как-то, то, что называется, подложить соломку, чтобы не попасть в просак?
3: Конечно, можно, но давайте начнем с того, что если в стране исхода у нас считалось, что плесень делает жилье непригодным для проживания, это что-то из ряда вон выходящее, наличие плесени в квартире, то в Израиле несколько другие нормы и по вентиляции, и, честно говоря, прибрежное положение, отсутствие центрального отопления, климат способствует тому, что, по крайней мере, в прибрежных районах, а также в Иерусалиме зимою, правда, только в некоторых местах, в домах очень часто появляется плесень.
1: И это не считается, не делает квартиру непригодной для жилья?
3: И это не делает квартиру непригодной для проживания, потому что закон содержит четкий и очень короткий перечень, что делает квартиру непригодной для проживания. Это отсутствие окон, дверей, питьевой воды, перегородки между туалетом и остальным жилым помещением. Ну, понимаете, такие вещи совсем
1: неподходящие.
3: Но законом говорит, что любое требование, которое для нас имеет значение, мы вправе включить и сказать, что это для нас существенное условие. Поэтому если вы, прежде всего, вы знаете, что вы чувствительны к плесени, старайтесь добавить в договор, что арендодатель, хозяин квартиры, гарантирует, что в квартире не появляется зимой плесень. И если она появится, то вы будете иметь право расторгнуть договор, или он должен будет оперативно это устранить. Потому что иначе мы с вами попадаем в такую не очень практически полезную ситуацию, если хотите, я расскажу.
1: Да, конечно.
3: Что делать, если это уже случилось?
1: Да.
3: Значит, как я уже сказал, идеальный вариант – включить это в договор. Ну, не все прибегают к помощи адвоката при заключении договора, и не все могут сформулировать, что нормально, что ненормально. Израильтяне иногда живут с плесенью, не обращают на это внимания. Если не получилось включить договор, по меньшей мере постарайтесь, чтобы это было зафиксировано в переписке с хозяином. Потому что он отвечает за недостатки, которые он скрыл. Если он скрыл от вас что-то для квартиры, это естественно, что она, значит, зимой покрывается плесенью в силу там климатических особенностей, не знаю, да, отсутствия вентиляции, то он будет за это отвечать, даже если этого нет в договоре, но вы покажете переписку, что он вас обманул. Другое дело, если плесень вызвана протечками. Здесь тогда уже стоит вопрос об их устранении.
1: Да.
3: И у нас есть два варианта. Первый вариант, если человек чувствителен к плесени, у него есть аллергическая реакция, астма. И это можно подтвердить медицинскими документами. Uh-huh. Для него конкретно такая квартира непригодна.
1: Uh-huh. Так. Но вы бы сказали, что плесень не является...
3: Но это закон говорит, что если для проживания там другие условия, для которых для этого человека невозможно проживать.
1: А, окей.
3: Человек, да, uh-huh. Такой человек не может там, но он не может астматик жить в квартире, где плесень. Это понятно. Они даже на пыль реагируют тяжело.
1: Uh-huh.
3: И если есть такие, есть судебная практика соответствующая. Если есть такие документы, то человек в случае, если проявилась плесень, и хозяин ее не устранил, то есть не разовое, а что-то системное, такой человек вправе требовать досрочного расторжения договора.
1: Uh-huh.
3: Есть одно дело в Петахтике 24-го года, когда суд посчитал, что даже без медицинских документов можно расторгнуть договор, когда появилась лесень. Но это, мне кажется, скорее исключение из правил, и не стоит на это полагаться. Понятно. Другая ситуация, если у вас нет аллергической реакции, но вам неприятно, противно, но вообще все же за квартира такая, да?
1: Да.
3: Когда это недостаток квартиры, этот недостаток хозяин должен устранить в течение 30 дней.
1: Uh-huh.
3: И нужно требовать, чтобы он устранил. Если он не устраняет, то, в принципе, можно... Прошло 30 дней, не устраняет. Вы можете, конечно, устранить на свой счет, но это не всегда возможно. Если погода не поменяется, помещение по-прежнему сырое, обработка противоплесеневая, она не помогла, то можете расторгнуть договор. Можете сделать сами эту обработку, провести. Это обычно хлорсодержащие препараты.
1: Uh-huh.
3: И потом это взыскать с хозяина или при расторжении зачистить.
1: То есть просто вычесть из оплаты за квартиру?
3: Ну, это зависит от того, как вы платите. Если у вас уже есть чеки, то потребовать назад или просто в конце, когда будет расчет рассчитаться, смотря какая сумма на это будет и насколько вы цените отношения с хозяином. Но это если 30 дней он должен устранить сам. Если он в течение 30 дней не устранил,
1: uh-huh.
3: то тогда мяч переходит к вам.
1: Uh-huh.
3: Если, конечно, другое не написано в договоре. Мы все исходим из того, что у нас договор не регулирует этот вопрос. Я хочу еще обратить такое ваше внимание на то, что есть судебное решение, где с хозяином взыскали всего 25% ущерба, а всю оставшуюся сумму взыскали с арендаторов, потому что они недостаточно проветривали квартиру. Каким-то образом это смог доказать
1: uh-huh.
3: хозяин квартиры. Может быть, они не опровергли, это же я не знаю. Может быть, свидетели привел. Но суд указал, что недостаточное проветривание способствует образованию плесени. Это тоже нужно понимать. Если в Израиле обычно поэтому есть мерпесет шрут,
1: uh-huh.
3: служебный балкон, который связан как раз с санузлом, с тем, чтобы санузел проветривался.
1: Uh-huh.
3: Ну, то есть его санузел нужно проветривать.
1: Да. Если люди не проветривают, вы говорите, что есть постановление суда, где арендодатель даже это доказал, что вот эта плесень возникла именно из-за этого.
3: Есть. Даже я вам сказал 25%. Я вот сейчас это посмотрел у него. Даже написано, что 85-15 он тоже. То есть 85% вины это было на жильцах.
1: Угу.
3: Это понятно. Дело Арии Швец против Вихая Гагги.
1: Угу.
3: 23-го года дело. Но смотрите, Яна, эти дела, они не, как правило, это небольшие суммы, поэтому это не доходит ни до апелляции в Мехузи, как это сказать, окружной суда, ни до Верховного суда. И привожу какие-то решения, это суды первой инстанции, чаще всего это вообще это.
1: Ну вот вы говорите, о плесени.
3: Это не прецеденты, которые универсальные, да, просто есть такие решения, значит, это возможно. Угу. Другой судья может решить по-другому.
1: Ну вот вы говорите, о плесени, а допустим, что-то более серьезное, да, протечка, гнилые трубы, которые мы не видим, например, летом и так далее, да? Вы говорите, что арендодатель должен это все устранить в течение 30 дней, да?
3: Если это не препятствует проживанию, то 30, если препятствует, например, тот же астматик, то 3 дня, трое суток.
1: Ага. Допустим, арендодатель это не устранил, это переходит на квартиросъемщика. И это достаточно большие затраты, да, насколько мы понимаем, когда речь идет о протечках. Вот, вот что тогда?
3: Это не значит, что переходит. Он может сделать ремонт за свой счет.
1: Угу.
3: Но вот часто тоже ситуация, которая бывает в Израиле, что протечка, она наверху.
1: Угу.
3: И стены впитывают влагу. Как вы сказали, бывают старые трубы, трубы канализации, трубы допускаются протечки и так далее. И из-за этого плесень возникает этажом ниже, двумя этажами ниже.
1: Угу.
3: И в такой ситуации, в принципе, ущерб, нанесенный имуществу хозяина, он должен судиться с собственником квартиры, в которой протечка. Он должен, соответственно, привлечь специалиста, подать иск, это МФКХ, МКРКМ, я не знаю, как это по-русски.
1: Инспектор...
3: Инспектор земельного надзора обычно переводит. Но у него, это не просто инспектор, у него статус судьи. Считайте, это как судья, то есть это иск подается и так далее. И если арендодатель не предпринимает достаточные меры, то, в принципе, можно требовать расторжения договора.
1: Угу.
3: Поскольку мы видим, что это, значит, понятно, что такие недостатки не будет устранять жилец. Они несоизмеримы с арендной платой. Это не то, что попрыскать, знаете, с шимилексом на стенку один раз.
1: Да, спасибо. Большое спасибо, адвокат Александр Зак, за это разъяснение. Большое спасибо за эти рекомендации.
3: Всего доброго, вам удачи.
1: Всего доброго. Перейдем к еще одной теме. Несмотря на действия полиции и на разъяснительную кампанию в средствах массовой информации, все больше и больше пожилых людей становятся жертвами так называемого русского мошенничества, телефонных мошенников. Натан Белетел, чьи родственники тоже попались на удочку мошенников, разработал специальное мобильное приложение, которое поможет детям и внукам всегда быть на страже старшего поколения. И вот за это приложение на специальном конкурсе общественной организации, которая называется «Бугрей Шмоны Матайм», Натан даже получил второе место. И я приветствую в нашем эфире. Натан, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: И, во-первых, я поздравляю вас со вторым местом, да, которое вы заняли. А, во-вторых, расскажите, пожалуйста, почему вы решили создать именно такое приложение?
4: Я и мои две двоюродные сестры, которые были со мной в конкурсе этом, у нас и их бабушка, и моя бабушка, и мой дедушка с другой стороны обманули мошенники.
1: Угу.
4: Мы их поймали секунду до этого, что они взяли у них все деньги.
1: То есть это телефонные мошенники, которые представлялись, вот как это обычно происходит, сотрудниками полиции и банков, да?
4: Да, у бабушки была сотрудники полиции и банка, у дедушки была сотрудники БЭЗика, и у двоюродной сестры были даже просто по СМС прислали сообщение, потом сказали, что их мама попала в аварию, и надо срочно деньги.
1: Угу. Поэтому вы решили создать такое приложение.
4: Да.
1: Как оно работает?
4: Окей. Наше приложение заменяет стандартные аппликации телефона и смс на телефоне.
1: Угу.
4: И меняет их в более понятный и безопасный интерфейс. Когда звонит незнакомый номер, на экране с большими буквами и с понятным текстом написано: вот это неизвестный номер, вы не обязаны ответить, и говорит пожилым человеком, который пользуется аппликацией, не давать никакие данные свои.
1: То есть голосом она даже говорит, не давайте свои данные, это опасный телефон, это мошенники.
4: Да, он не обязан, что это мошенники, но это неизвестный телефон, и может быть все.
1: Окей.
4: Экран тоже красный и красивый. Вот так сделал. И если даже человек ответил на телефон и разговаривает, и может мошенники, может не мошенники, через несколько минут телефон спрашивает, если все нормально. И можно отключить разговор и блокировать номер, который позвонил, если это да, мошенник. Если человек, который уже в разговоре и не отвечает, через 6 минут оно автоматически добавляет выбранного родственника в разговор сразу. Значит, или родители, или внуки, или кто это, могут зайти в разговор, понять, что там происходит, и остановиться это перед этим, что это влияет на них.
1: Но вот иногда мошенники используют действительно номера банков, номера кредитных компаний. То есть, да, человек, которому звонили мошенники, у меня очень часто высвечивалось, что это не незнакомый номер, а действительно номер компании. Вот определяет ли вот эта аппликация, это мобильное приложение, такие номера?
4: Мы разговаривали с банками, с дисконтом мы начали. И они дали нам все их телефоны, которые они, да, используют, а не, типа, как Truecaller у многих на телефоне, что они его обманывают. И еще много мошенники, чтобы получить полный аксесс на телефон, присылают ссылку какую-то.
1: Да.
4: И наш интерфейс даже не показывает эту ссылку, он ее останавливает до этого.
1: Это действительно может предотвратить достаточно много случаев мошенничества, особенно если речь идет о тех пожилых людях, которые не одиноки, у которых дети и внуки проживают в Израиле. Но вот...
4: А эти, которые, да, одинокие, мы разговаривали тоже с Амутот, не знаю, как по-русски.
1: С общественными организациями, да.
4: Как Шмоним Ислим, есть такие... И там и социальные работники, и они могут дать свой телефон, чтобы добавить в эту аппликацию, чтобы кто-то мог помочь, даже если одинокий человек.
1: Ну и теперь самый сложный вопрос. Вот я искала эту аппликацию, да, в Google Play, и я его не нашла.
4: Эта аппликация еще не на Google Play. Этот хакатон был месяц назад, и мы еще не успели ее добавить.
1: Хакатон — это конкурс общественной организации «Бугрей Шмон и Матайм», да, выпускники вот такого секретного отдела разведки 8200. Это достаточно известное отделение. И среди всех выпускников этого отделения был устроен вот такой технологический конкурс. Да, так он был месяц назад, и что теперь?
4: И это берет время, чтобы Google просмотрел нашу аппликацию и сказал, если можно или нельзя ее поставить на Google Play, но я думаю, через 2 недели она уже будет. У нас есть сайт.
1: Так, да, вот сайт я видела. Давайте скажем, как он называется.
4: Safeline.co.il.
1: Safeline.co.il. Да, и там рассказывается об этой аппликации.
4: Да, там рассказывано про аппликацию, и там мы напишем сразу, когда можно будет ее скачивать. И тоже там написано, как можно пока защищать себя по WhatsApp, по имейлу и всякие хорошие адвайсы.
1: Советы.
4: Советы, да, чтобы не попасть к мошенникам.
1: Это действительно очень и очень важно, и я очень надеюсь, что вот эта ваша аппликация, это ваше мобильное приложение действительно будет пользоваться успехом. Это будет бесплатное приложение или за него надо будет платить?
4: Да. Сперва мы его сделали самый простой, как мы можем, тоже все могли им пользоваться, и не мешал, и не было очень тяжело его научить. Там нет никакого очень крутого AI, поэтому он будет бесплатный. Мы работаем еще с компанией BioCatch, и она спонсирует нас, чтобы мы могли дать эту опцию всем бесплатно.
1: Это очень и очень важно, но опять остается вопрос, да, если речь идет об одиноком человеке, сможет ли он, об одиноком пожилом человеке, сможет ли он самостоятельно установить эту аппликацию?
4: Я думаю, что первое дело, если красный экран, там написано «осторожно», это уже помогает.
1: Установить, скачать аппликацию, например, с Google Play и потом пользоваться этой аппликацией вместо, например, телефона и сообщений.
4: Да, да. Даже если нет семьи, которая может зайти в разговор через несколько минут, аппликация тоже сама выключает разговор. Если она думает, что что-то не то происходит. Если какая-то не та ссылка придет, пока ты на разговоре, если он слишком долгий, и ты еще не написал и не нажал, что все нормально, аппликация может в этом помочь, но она очень хорошо работает с семьей.
1: Натан, давайте договоримся так. У вас есть номер телефона нашего продюсера, который с вами сегодня связывался. Как только ваше приложение появится в Apple Store или в Google Play, обязательно нам сообщите, чтобы мы могли сообщить нашим радиослушателям.
4: Угу. Уже секунду, мы тоже работаем с Lobby Million, и я думаю, они нам помогут везде это распространить.
1: Спасибо вам большое, Натан Блетл. Я правильно произнесла фамилию?
4: Да, Блетл. Да.
1: Спасибо вам огромное за эту аппликацию. Огромное-огромное вам спасибо. И будем на связи. Как только аппликация появится, мы обязательно об этом расскажем нашим радиослушателям.
4: И вам большое спасибо. И сразу расскажем.
1: Спасибо. Всего вам доброго. И в заключении программы, как всегда, напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на нашем автоответчике. Его номер 072-393-2666. Вы можете написать на электронную почту special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. И еще одна небольшая просьба, уважаемые радиослушатели. Дело в том, что наша редакция сейчас работает в сокращенном виде, поэтому наберитесь терпения, мы не сразу всем можем перезвонить и не со всеми можем связаться, поэтому время ожидания нашего ответа, если ваше обращение подходит к формату нашей программы, оно может быть достаточно длительным. На сегодня у нас все. Программу подготовила редактор-ведущая Яна Брискман, продюсер Алексей Демченко. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. Мы желаем вам хорошего продолжения вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Открытый микрофон». На ваши вопросы сегодня в этой программе ответит независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Задать вопрос можно в прямом эфире по телефону 072-280-1003 или можно написать на нашей страничке в Facebook. Мы будем внимательно следить за вашими вопросами. Я повторю, наш телефон в эфире 072-280-1003. Итак, Геннадий Бердичевский, пенсионный, независимый пенсионный консультант. Здравствуйте, Геннадий.
2: Доброе утро.
1: Да, пожалуйста, расскажите, может быть, есть какие-то новости по теме?
2: Ну, на самом деле, никаких особых новостей нет. И, в общем-то, мы входим в предвыборный такой период, когда обычно каких-то там громких новостей нет. Можно сказать, если мы, так сказать, пойдем

0: компании, следить за этим, связываться с людьми, проверять, что документы не фиктивные и так далее, и так далее. То есть возложил это все на страховые компании. Не то чтобы мне очень было жалко страховые компании, просто это реально задерживает время нормальных документов, когда люди подают на просто получение своих денег и так далее. И сегодня это, кстати, все время получения из-за этого затягивается. Это раз. Во-вторых, это просто неэффективно. Ну, в общем-то, что сделано, то сделано.
1: Геннадий, у нас уже на линии есть радиослушатель. Давайте выслушаем его вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я уже задавала свой вопрос, но немножко не поняла. Я уже 10 лет не работаю. Мне 70 лет. Я хочу получить пенсионные. Я обратилась в Мигдаль. Мне прислали бумаги, и я отнесла их в Масахносу. Дальше что?
0: Я не знаю. Вот что значит, вы отнесли в Масахносу? Масахноса должны были выдать вам справки с указанием, сколько налога снимать с этих денег. То есть не просто отнести в Масахносу, возьмите Масахноса, вот эти бумажки, и оставьте их себе, так сказать, положите их себе на антресоль. Или в папочку какую-то зашейте. Нет. Вам дают бумаги для того, чтобы вы обратились в Масахносу, чтобы Масахноса установил уровень налогообложения этих денег. Дело в том, что пенсионные деньги, они не свободны для изъятия с точки зрения налоговой. Они налогооблагаемые. В принципе, из них надо получать пенсию. Если вы хотите их взять одноразово, а они налогооблагаемые, то вы должны определиться, какие будут у вас налоги. Потому что если вы не приносите справку из Масахносы, налоги максимальные. Максимальные налоги – это 35% на Тагмулим, на пенсионные, и 47% на ПЦИ. Вот. Но если вы принесли эти бумаги в Масахносу, и у вас есть основания для освобождения от налога или для уменьшения налога, то служащий в Масахносу даст вам справочку о том, что он с вас снимает меньше налогов. С этой справочкой вы возвращаетесь в пенсионную компанию и изымаете деньги.
2: Мне эту справочку дадут тут же, я отдаю им, а они
0: вы
2: мне
0: дают. Если вы приходите физически туда, а не через онлайн делаете, то вы приносите информацию о том, что у вас есть в пенсионной программе. Объясняете покиду, что вы хотите. Обычно на месте он вам выдает справку. Как вы сделали? Что, просто отнесли в Масахносу и отдали в
2: Я подошла к окошку, отдала документы. Она мне сказала, все, ждите, мы вам пришлем ответ.
0: Но вы же отдали документы почтальону. То есть сидит внизу в окошке человек, который принимает пакеты документов. Окей? Понятно. И передает их в Масахносу. Он даже не работник Масахносы. Может
2: Понятно.
0: Быть, он даже
2: Значит,
0: может
2: надо
0: быть,
2: Ну,
0: совсем так не делается.
2: Значит, надо было подняться наверх и тут же бы
0: надо
2: мне
0: было
2: сделали
0: заказать очередь в Масахносу.
2: Ну, все, понятно.
0: В определенный отдел, который занимается вашими делами. Нужно было бы желательно понимать, на каком основании вы хотите освобождение от налога. Должно быть основание какое-то. Деньги, еще раз, по определению деньги не свободны от налога. Я не знаю, что именно вы собираетесь снимать и на каком основании.
2: Ну, у меня там мало денег.
0: Ну, я не знаю. Я в прошлом был математик, и все цифры знаю. Цифры мало, я не знаю. Цифры мало, много, нет таких цифр. Есть 1, 2, 3, 4, 10 тысяч, 100 тысяч и так далее.
2: Ну, у меня 30 тысяч всего.
0: 30 тысяч, но надо, значит, представить в Москву, что это ваша единственная касса. Значит, вы должны из Мислака пенсионет были достать документ. Но так это не делается, окей? Так это не делается, то, что вы делаете. Вы просто не понимаете, что от вас хотят. То есть у вас есть деньги, они не свободны от налога. Вы хотите заплатить максимальный налог или не максимальный? Если не максимальный, освободить этот налог, значит, надо обратиться в Масахносу, получить на это разрешение. Вот и все.
2: Я не даю разрешение сразу.
0: Дают разрешение. Если у вас есть основания на это, если нет, они дают вам, говорят, нет, мы не можем вам дать разрешение.
2: Угу. Спасибо большое.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо вам большое. А у нас есть вопрос в Фейсбуке. Здравствуйте, уважаемый пенсионный консультант. Я мужчина, мне 68, я получаю

0: кицват зикна и продолжаю работать. По достижении пенсионного возраста, так как у меня была накоплена пенсия примерно 100 тысяч, я с разрешения налоговой снял эти деньги, но ввиду того, что я работаю в пенсионном фонде, снова накапливаются деньги. Имею ли я право снова снять их? Это первый вопрос. И второй вопрос нам задают. Накапливается также Керен и Штальмут. Сроки разрешения снятия этих денег наступят примерно через 2 года. Простите, имеет ли право человек, который нам пишет, вот Ивги Фокс, спрашивает, имеет ли он право, как достигший пенсионного возраста и работающий также на снятие и этих денег. Слышал о том, что для таких, как я, нет необходимости ждать 6 лет. Заранее благодарен за ответ. Геннадий, пожалуйста.
1: Давайте начнем со второго вопроса. Керен и Штальмут снимается, извините, свободен для изъятия для тех, кто достиг пенсионного возраста через 3 года. Через 3 года нету налогов. До 3 лет будут налоги. Поэтому, так сказать, автор не указал, когда начался Керен и Штальмут. Если начался 4 года назад, то и он имел в виду 6 лет, 2 года до 6 лет, то, конечно, эти деньги уже свободны для изъятия. Если он имел в виду, что у него год стажа, то он, естественно, должен будет еще 2 года подождать, до 3 лет как минимум. Ну, кстати, это не самое лучшее дело, вы снимаете Керен и Штальмут без особой надобности. Это очень неграмотное действие. Ну, если есть надобность, то есть надобность. Я же не знаю ситуацию человека. Что касается пенсионных денег, пенсионные деньги, когда человек получает освобождение от налогов вследствие того, что у него накопилась очень маленькая сумма. На сегодняшний день это порядка 110 тысяч шекелей. Если накопилось у человека, он уже старше 67, и во всех пенсионных программах накопилось меньше, чем 110 тысяч шекелей, он может обратиться в налоговое управление, получить разрешение на их снятие. Что, в общем-то, как я понимаю, автор вопроса и сделал. Ну, в общем-то, предел он 110 тысяч шекелей, по идее, покид в Масакносе, который дал ему такое разрешение. Он должен был внести в компьютер, сколько именно ему дали разрешение. И то, что он до 110 тысяч не добрал, ему могут еще разрешить. Если окажется больше, это будет с 35% налогом.
0: Спасибо большое, Геннадий. У нас есть еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь и задайте ваш вопрос.
2: Добрый вечер.
0: Да, алло. Пожалуйста, кто у нас на связи?
2: Алло, я хочу такой...
1: Мы вас слушаем, говорите.
2: Значит, мне 79 лет. Я, через какое-то время, может быть, по состоянию здоровья, захочу уволиться. А как мне уволиться так, чтобы не потерять пенсию?
1: После достижения пенсионного возраста, с точки зрения ПИЦУИМ, самоувольнение равно увольнению. Поэтому никак особенно вам уволиться нельзя. Не надо, так сказать, просто сообщить за месяц, что вы хотите уволиться. И вам положено ПИЦУИМ, как будто вас уволили. Единственное, что я обычно не рекомендую писать в связи с выходом на пенсию, но это так, для перестраховки не надо писать в связи с выходом на пенсию, просто не надо писать в связи с чем. Окей, не будем
2: можно написать по состоянию здоровья.
1: Можете написать по состоянию здоровья, можете вообще не оправдываться. А кто вас обязывает оправдываться? Что, обязывает сообщать, почему вы увольняетесь? Ну, то есть, хотите написать, то есть навредить это не может, да? Такая надпись по состоянию здоровья, но как бы совершенно не обязательно.
2: Спасибо.
1: Ну, можете написать, в связи с ухудшением состояния здоровья хочу уволиться с такого-то числа.
2: Спасибо.
1: Никаких особенных формулировок здесь нету.
2: Значит, ПИЦУИМ я не потеряю, да?
1: Нет, вы не потеряете. После достижения ХОК ПИЦУИ ПИЦУИМ, закон о выходном пособии, говорит о том, что самоувольнение после достижения пенсионного возраста с точки зрения этого закона приравнивается к увольнению.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Будьте здоровы, до свидания.
0: И у нас еще один радиослушатель на линии. Но прежде чем мы его услышим, я хочу сказать вам, что наш гость, который задал вопрос в Фейсбуке, передает вам, Геннадий, большое спасибо. Говорит, что все было отвечено четко и ясно.
1: Ну, приятно слышать.
0: Да, пожалуйста, следующий радиослушатель.
3: Добрый день, Татьяна.
0: Добрый
3: Алло,
0: день.
3: Алло, слышно?
0: Здравствуйте, да, вас слышно. Пожалуйста.
3: Вопрос. Я работаю, получаю пенсию уже, и как бы продолжаю работать. И выплачиваю, снимают с меня следующий как бы пенсионный фонд. Вопрос. Могу ли я сейчас начать получать пенсию маленькую, которая вот сейчас накапливается? И второй вопрос. Это, она же будет маленькая, в пределах 500 шекелей. А вы говорили, что большие идут омолот за ведение такого счета. Но этот
1: уже,
3: счет
1: извините,
3: будет...
1: Извините, вы уже получаете пенсию?
3: Да, я получаю пенсию.
1: Откуда?
3: Из Минары. И я хочу с Ореля перевести эту маленькую сумму в Минару и начать получать пенсию, если это возможно. Но я продолжаю работать, оно будет там накапливаться. И получается, что она где-то в пределах 400-500 шекелей будет.
1: Нет, вы не
3: примерно...
1: должны рассматривать эту пенсию отдельно. Дело в том, что вы добавляете в уже существующую пенсию из той же самой компании. Поэтому это не считается отдельно. Поэтому не будет дополнительная комиссия на маленькую пенсию. И поэтому это просто-напросто добавится как дополнительная строчка в вашем плюсе пенсии. Единственное, за что вам нужно побеспокоиться, чтобы не получилось, что вы с этой добавки платите налоги, потому что пенсия, как известно, налогооблагаемый доход, и, соответственно, нужно с этим что-то делать. Есть налоговые льготы на пенсию, их нужно оформлять. Я не знаю, как вы оформили налоговые льготы на пенсию, какая у вас зарплата, платите ли вы налоги с пенсии. Ну вот, вот этому вопросу я бы уделил внимание. Что касается дополнительной комиссии, которая, да, действительно существует при маленьких пенсиях, в данном случае это нерелевантно, потому что вы получаете пенсию из того же фонда, вы фактически к уже имеющейся пенсии добавляете себе дополнительную сумму, и поэтому оно как бы не считается отдельно в этом случае, ну, для вот этих, для комиссии. А дополнительная комиссия, она существует потому, что когда пенсионная компания управляет вашей пенсией, выплачивает вам ежемесячно, она выплачивает ЛУШ, выпускает ЛУШ, Москорет, ну, как Москорет, да, там, у них есть расходы на это дело. Вот. И бухгалтерию все это ведет. А у вас фактически добавится дополнительная строчка в тот самый ТЛУЖ, который у вас есть. Поэтому дополнительной комиссии не будет. А вот с точки зрения налоговой, да, надо проверить, что у вас не будет от этого какого-то ущерба.
3: Теперь я в начале года всегда делаю ТИОМАС на ту сумму, которую я уже сейчас получаю.
1: Но то это есть, неправильное если... действие. Если вы делаете только ТИОМАС и платите налоги либо с пенсии, либо с зарплатой, то вы делаете неправильно, потому что на пенсии специальные налоговые льготы.
3: Нет, я не плачу налоги. Я делаю из пенсии. Я не плачу.
1: Я не плачу налоги.
3: Не там, не там.
1: У вас низкая зарплата и низкая пенсия. Ну, если вы по-прежнему не будете платить налоги, ну, есть же граница, правильно? То есть, если вы не перейдете эту границу не налогообложения, то как бы нет никакой проблемы. Если перейдете, тогда вам нужно будет решать и оформлять налоговые льготы на пенсию.
3: А какова граница?
1: Специальные налоговые льготы.
3: Какова
1: граница? Она индивидуальна, смотря в каком городе вы живете, семейное положение
3: и
1: так далее.
3: Ясно.
1: Но в принципе женщины до 6500 шекелей в месяц в Израиле в любом случае не платят налоги. Это за счет Некудот Зикуй. Женщина имеет 2,75 Некудот Зикуй, до где-то 6500 шекелей в месяц женщины не платят налоги в любом случае. А могут быть какие-то дополнительные налоговые льготы, которые, так сказать, индивидуальные.
3: Спасибо, понятно. Спасибо.
1: Будьте здоровы, до свидания.
0: Спасибо большое. И у нас следующий радиослушатель уже на линии. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос.
4: Добрый день, это я?
0: Это вы,
1: да. Мы слушаем вас.
4: Да, хорошо, я очень рад консультации, встрече. Вопрос такой. У меня жена пенсионер и еще работает. Есть у нее деньги на в этой кассе пенсионной. Я инвалид 100%. Если нужно будет снять, мы пожелаем деньги снять полностью со счета, будут ли взиматься проценты или нет?
1: Вы сейчас говорите про деньги в кассе, из которых да, она да, не да, получает касса, пенсию. Подождите, да, дослушайте пенсионная. Вопрос. Я понял, что в пенсионной кассе. Вы говорите про деньги в пенсионной кассе, с которой она не получает пенсию. Из не этих получает, денег она пенсию не получает. То есть она получает из других денег, а эти деньги там еще в кассе. Если это деньги Тагмулин, а у вас стопроцентная постоянная инвалидность именно медицинская, РАФУИД, нет ТИФКУДИД. Есть инвалидность ТИФКУДИД, а есть РАФУИД. И вот если РАФУИД. У вас стопроцентная постоянная инвалидность, которая установлена после открытия этой кассы, то есть вопрос, что раньше было, инвалидность или эта касса?
4: Я понял.
1: И если у вас эта инвалидность была установлена после открытия этой кассы, то вы можете на эти деньги, то есть она может на эти деньги за счет вашей инвалидности получить освобождение из МАСНСа.
4: Я понял. Большое спасибо.
1: Будьте спасибо. Здоровы. До свидания.
4: До свидания.
0: Спасибо большое за вопрос. У нас есть еще один радиослушатель. Пожалуйста.
5: Добрый день, уважаемая ведущая, уважаемый консультант. Вопрос такой. У меня супруга работает в больничной кассе «Клолит», и в декабре она должна выходить на пенсию. Как часть из условий, она должна получить часть больничных дней...
1: Пенсионная махала это называется, неиспользованные да, больничные
5: дни. Да, неиспользованные, да, деньгами. Сумма там более 100 тысяч должна получиться. Uh-huh. Вопрос в том, стоит ли выходить в декабре или лучше в январе,
1: чтобы... Неважно, деньги... неважно. Я вам объясню, почему. Эти деньги, они часть так называемой МАНАК-ПРИША. МАНАК-ПРИША – это то, что, ну, как бы часть этих, часть МАНАК-ПРИША – это вот эти деньги, часть – это ПИЦУИМ. То есть фактически они, на эти деньги не идет обычное налогообложение, как на зарплату, а они как бы часть МАНАК-ПРИША. Они вносятся в форму 161. На МАНАК-ПРИША есть свои налоговые законы, они не связаны с тем, когда она увольняется в декабре или в январе, никакой связи нет. Единственное, когда действительно влияет когда лучше уволиться в начале января или в конце декабря, это если ей, у нее много неиспользованных выходных. Вот если у нее неиспользованных много выходных, у нее была высокая заработная плата, и высокая сумма ей положена, как пидьон хувша именно, да, неиспользованные выходные дни, вот тогда, да, тогда эту сумму лучше перебросить на следующий год, тогда увольнение должно быть после 1 января. Вот тогда, да, можно сэкономить довольно много налогов на этом. То есть сначала в январе, вот с этой пидьон хувша, там и в январе или в феврале, когда она уволится, снимут большой налог, но потом его можно будет вернуть по итогам года. Вот, поэтому, а вот на пидьон махала, это не важно, когда будет увольнение в декабре, в январе или в феврале или в каком-то другом месяце.
4: Понятно. Спасибо большое.
1: Ну, будьте здоровы. До свидания.
5: Будьте здоровы. Взаимно. До
0: свидания. Спасибо большое. Еще один радиослушатель у нас на линии. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь и задайте ваш вопрос. Кто с нами на линии? Здравствуйте. У нас есть радиослушатели. Здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Пожалуйста, задайте ваш вопрос.
6: Добрый день, спасибо большое. У меня такой вопрос.
0: Я думаю, что вам стоит выключить радио. У вас, видимо, радио еще работает где-то в комнате. Да. Мы слышим вас дважды. Пожалуйста, выключите, чтобы мы могли вас хорошо слышать.
6: Да, я сделала тише. Сейчас я выключу.
0: Нет, нужно выключить, чтобы я не было эхо.
6: Я выключу. Может быть, у тебя радио. Это, у меня, значит, такой вопрос. Я работала, и уже 2 года, вот как я дома, и у страховой компании у меня осталась небольшая сумма. Это пенсия, ПИЦУИМ и Керен и Штальмут. Это примерно где-то 40 тысяч. Вот то, что они лежат в страховой компании, я не получила. Это плохо?
1: и не плохо, и не хорошо. Они лежат там, они работают, они приносят прибыль. Если они вам не нужны, они могут там оставаться лежать. Если они вам нужны, то это плохо, нужно пользоваться этими деньгами. Вопрос в другом, вы получаете пенсию какую-либо?
6: Мне 81. Я получаю пособие с социальной надбавкой.
1: Только пособие с социальной надбавкой. Нет, неплохо, если вам эти деньги не нужны, ничего страшного нет. Единственное, что плохо из этого перечня, это ПИЦУИМ. ПИЦУИМ вы должны были получить при увольнении 161 ТОФИС. 161 ТОФИС, форма 161 освобождает вас. То есть с этой формы вы должны были эти ПИЦУИМ освободить от налога, и желательно их тогда после этого сразу забрать, раз вы освобождаете их от налога. Все остальные деньги могут лежать без проблемы в пенсионной программе. А вот ПИЦУИМ я бы побеспокоился бы взять эту 161-ю форму, обратиться в налоговое управление, получить на них освобождение и забрать.
6: Дело в том, что у меня этот ПИЦУИМ, он лежит еще от предыдущей компании, которой уже давно нет. То есть форму я
1: понял. Тогда, если это небольшая сумма, вы берете данные из пенсионной компании, сколько там этих ПИЦУИМ, идете в налоговое управление, показываете эти данные, сколько там есть таких денег. Говорите, вот у меня есть ПИЦУИМ со времен британского мандата, уже забытые, компания это не существует, установите мне на эти ПИЦУИМ налог. Учитывая, что у вас нет других доходов, и учитывая, что там сумма небольшая, вам установят на эти ПИЦУИМ налог 0%, и с этой справочкой, что вам на эти ПИЦУИМ 0% налога, вы идете их и забираете. Не оставляйте их, пожалуйста, так. Это будет более правильный вариант, вот так, как я сказал. Обратиться в налоговое управление с данными, сколько там ПИЦУИМ, получить справку и изъять их. Все остальные деньги могут оставаться, это менее критично.
6: То есть вот это пенсионные и
1: кэрэштальмут? ПИЦУИМ и кэрэштальмут могут лежать сколько угодно.
6: Хорошо, спасибо вам вообще за профессиональность.
1: Здорово, до свидания.
6: Доброго.
0: Спасибо большое. Следующий слушатель у нас на линии. Пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос.
7: Вы со мной?
1: Да, мы вас слышим.
7: Алло?
1: Да. Вас слышим.
7: Очень, очень хорошо. Геннадий, я хотела бы вам задать такой вопрос. Я пенсионерка, оформила пенсию и продолжала работать. Оформила, взяла только Тигмулин и продолжала работать. Сейчас я уже не работаю, мне 68 лет. Я хочу забрать эти деньги. Все, что там есть, ПИЦУИМ и Тигмулим, хочу все вместе забрать. Мне нужно обращаться в налоговую инспекцию?
1: А как вы думаете, у вас там много денег, которые не прошли расчеты с мазок-носой, которые не свободны от налога? Окей? Если вы не будете обращаться в налоговую управление.
7: Я не забираю их.
1: А что вы хотите сделать?
7: Я хочу оформить пенсию из этих денег.
1: А, вы хотите добавить их к пенсии?
7: Да.
1: Я понял. Нет, смотрите. Я понял ваш вопрос. Давайте разделим ответ на составляющие. Во-первых, вы должны понимать, что окончание работы – это налоговое событие. Это налоговое событие, которое требует интеракции с мазок-носа. Любое окончание работы, особенно связанное с выходом на пенсию. Это налоговое событие, которое требует интеракции с мазок-носой. Вы получили от работодателя форму 161. Если не получили, то обязаны были получить.
7: Я получила, и вот у меня вопрос.
1: Вы получили форму 161. Это форма. Там расписано, сколько и откуда вам положено денег ПИЦУИМ, то есть выходного пособия, МОНАК, ПРИША, там могут быть ПИЦУИМ, там могут быть какие-то другие выплаты от работодателя, типа вот мы сегодня нас спрашивали про неиспользованные больничные дни и так далее, там могут быть разные вещи. И там же расписано, где находятся эти деньги. Вот. Эта форма 161 состоит из трех частей. Первая часть, ее заполняет работодатель и направляет напрямую либо в мазок-носу, либо дает вам. Вы, в свою очередь, должны заполнить хелик бет, то есть вторую часть.
7: Да,
1: вторая часть – это ваше решение, что вы хотите делать с этими деньгами. И вот дальше, если работодатель дал вам этот хеликалик, а не направил в Маск-Насу, потому что если он направил в Маск-Насу, вы этот хеликбет заполняете прямо на сайте Маск-Насы. А вот если он дал вам этот хеликалик, да, первую часть эту, если он дал вам лично, то вы должны заполнить вторую часть и вернуть работодателю. И вот работодатель, получив эту вторую часть, у него там есть 7, по-моему, критериев. Он проходится по каждому из этих критериев. И если вы отвечаете всем критериям, он может сам дать вам фактически справочку о том, что вот вы отвечаете всем критериям, и то, что вы хотите, оно как бы как будто справка из Маск-Насы. Но если вы какому-то критерию не отвечаете, а скорее всего вы не отвечаете, если вы получали пенсию параллельно зарплате, то вы, наверное, делали кибосхую, делали?
7: Да, я делала кибосхую.
1: Делали кибосхую, значит, вы уже не отвечаете этим критериям. Один из критериев, что вы не делали кибосхую. Раз вы не делали кибосхую, то работодатель должен выдать...
7: Я делала. У меня есть кибосхую.
1: Раз вы делали, извините, я оговорился. Раз вы делали кибосхую, то вам работодатель должен выдать третью часть этой формы 161, которая будет являться направлением в Маск-Насу. И вам нужно обратиться в Маск-Насу. Окей, вам нужно обратиться в Маск-Насу со всеми тремя частями вашего формы 161 плюс три последних клуша Маскорета и получить справки на это дело. Теперь, в некоторых частных случаях этого можно не делать. Но так как я не знаю ваш конкретно ТИК, то есть что у вас там происходит, то я просто-напросто советую, сделайте это и не выдумывайте. Окей? Лучше сделать, чем не сделать, да? То есть в некоторых случаях можно это обойти, да? То есть можно без этого обойтись. Но это для того, чтобы сказать вам, можно не обращаться, мне надо видеть полностью все ваши документы. Я, естественно, по радио не могу это видеть. И поэтому просто-напросто, как общее правило, да, со всеми тремя частями этой формы 161 плюс три последних клуша обратиться в Маск-Насу и, так сказать, получить все справочки на то, что вы решили делать с вашими ПЦИ.
7: Да, спасибо. Но самое интересное то, что я оформляю параллельно, я через интернет оформляю вот эту вот оставшуюся часть пенсии. И они мне ее должны, они могут без Маск-Насы ее
1: сделать. В некоторых случаях могут. Но может оказаться так, что в некоторых случаях могут, в некоторых случаях не могут. Это в зависимости от вида программы. А также может оказаться, что у вас там есть несколько видов ПЦУИ. Там может быть ГОН, там может быть КИЦВА, там может быть в разных кассах и так далее. Поэтому так как я не знаю, где и как у вас там построена программа, я рекомендую обратиться в Маск-Насу. Если бы я видел конкретно ваши документы, есть определенная вероятность, там 30%. Вероятность, что можно не обращаться в Маск-Насу, но, по-моему, лучше обратиться.
7: Да, и потом из Маск-Насы переслать это в страховую компанию?
1: Да, да, да. То, что вы получили из Маск-Насы, вы можете переслать в пенсионную компанию. Вы можете переслать только в случае, если будет какая-то проблема, да, но в Маск-Насу обратитесь в любом случае.
7: Хорошо, спасибо. А, и еще один вопрос. Вот деньги, которые мне должен работодатель дать наличными, я могу их тоже вложить в пенсионную программу или нет?
1: Это будет немножко проблематично. Это точно так же, как и те деньги, которые у вас в банке. Видите, есть деньги еще от работодателя. Значит, вам точно нужно обращаться в Маск-Насу, раз есть еще деньги работодателя.
7: Нет, я это на всякий случай.
1: Окей. Раз есть еще там деньги работодателя, значит, 100% вам нужно обращаться в Маск-Насу. Вы же хотите от работодателя получить деньги без налога, а не с налогом, правильно?
7: Это понятно, да.
1: Если понятно, значит, да, нужно обращаться в Маск-Насу. Видите, ваш случай, да, обращаться в Маск-Насу. Вот. Но дело не в этом. Это, кстати, по поводу вложения денег. Эти деньги ничем не отличаются от тех денег, которые у вас на банковском счету.
7: Понятно.
1: То есть у вас на счету есть деньги. Теперь будет просто больше денег. После этого вы вправе решать, что делать со своими деньгами. Пускать их на пенсию или не пускать их на пенсию. Или использовать каким-то другим образом. Это уже, так сказать, совсем другая тема. Ну, теоретически, да. Никто вам не скажет, что нам противно брать деньги, и ваши деньги мы не возьмем, и пенсию мы не хотим вам платить. Этого не будет, да. Если вы принесете 1 000 000 шекелей в пенсионный фонд будет вам уплачивать пенсию.
7: Спасибо.
1: Вопрос заключается, выгодно вам это или невыгодно, стоит, не стоит,
7: понятно.
1: Это уже, так сказать, индивидуально.
7: Хорошо. Хорошо, большое спасибо. Вы очень помогли.
1: Будьте здоровы, до свидания.
7: Спасибо большое. До свидания.
0: Спасибо большое за этот вопрос. И еще у нас есть еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь и задайте свой вопрос.
8: Алло. Я работаю с 66 лет на новой работе, и там уже начал получать пенсию. Сейчас есть для того, чтобы... Я должен получить письмо о увольнении для того, чтобы забрать деньги из пенсионного.
1: Подождите, секундочку. Стоп.
8: Да.
1: Стоп. Я не понимаю вопроса. Дайте я уточню.
8: Да.
1: Вы начали у нового работодателя работать в 66 лет.
8: Да, где-то, да.
1: Получаете пенсию из программы, которые накоплены деньги от старого работодателя.
8: Нахон.
1: Окей. Да. Откуда вы собираетесь увольняться?
8: Ну, со второй работы.
1: Зачем?
8: Вернее, у них нет работы. И вот они дают письмо, и поэтому я не знаю.
1: То есть новый работодатель, у которого вы начали работать 66 лет, вас увольняет?
8: И он ничего не... Он говорит, будет работа.
1: Окей, вы хотите уволиться.
8: Ну, я хочу, допустим, получить деньги, которые у меня на пенсионный, он накрутил, то, что я стал получать пенсионный.
1: Вам сейчас сколько вам лет?
8: Мне скоро будет 70 лет.
1: Вам вот 70
8: в этом лет? Месяц, следующий.
1: Окей. Смотрите, изъятие пенсионных денег – это не свободное от налога действие, это налогооблагаемое действие. Пицуим вы не можете трогать в принципе, даже без всякой связи с налогом, до увольнения, потому что это деньги работодателя до вашего увольнения. Тегмулим, пенсионные, они не свободны для изъятия. Есть различные исключения, когда можно с этих денег не заплатить 35% налог, но это исключение из правил. Подпадаете ли вы под одно из исключений, я знать, естественно, не могу. Это надо выяснять всю вашу ситуацию. Сколько у вас размер пенсии, из какой программы вы получаете пенсию, кибуас хуйот вы делали, не делали и так далее.
8: Я делал кибуас хуйот.
1: Вы делали кибуас хуйот. Вот в рамках кибуас хуйот должно было быть заложено, можете ли вы получать без налога какие-то тагмулим, так называемые, да, то есть пенсионные деньги. В рамках кибуас хуйот это закладывается. Я не знаю, что заложено было в вашем кибуас хуйот. Спланировано это или не спланировано. Кстати, чтобы была такая возможность взять эти деньги без налога, нужно, чтобы пенсия была как минимум 5300. Если ваша пенсия меньше, то это уже нельзя было заложить.
8: У меня вот 1800 шекелей.
1: 1800 шекелей. На 1800 шекелей обычно не делается кибуас хуйот. Есть более простые операции. Дальше. Следующее. Вопрос, откуда вы получаете? Из старого фонда или из нового? Если это из нового фонда...
8: Из нового,
1: то Масахмаса вам не даст разрешения на изъятие тагмулим. Вы не подпадаете под критерии. Вы должны эти тагмулим добавить к своей существующей пенсии, получать оттуда дополнительную пенсию.
8: А если у меня жена инвалид?
1: Если жена инвалид, то, может быть, да, вы подпадаете, смотря когда открыта новая программа. Или это новая программа, или старая. Если ее инвалидность установлена после открытия этой программы, тогда да, на основании ее инвалидности вы можете, да, тагмулим взять. При условии, что должно исполняться два условия. У нее должна быть инвалидность, не просто инвалидность, а постоянная медицинская, именно рафуит, не тифкудит, не потеря трудоспособности, а именно медицинская постоянная инвалидность больше 75%. И эта инвалидность должна была быть установлена после того, как открыта пенсионная программа.
8: Вот то есть,
1: если у вас, например, новая пенсионная программа открыта после ее инвалидности, вы не можете использовать ее инвалидность. Если это добавляли деньги в старую программу, но у нее уже была к тому времени, а у нее потом установили инвалидность, то можете забрать. То есть там есть правила. Вот и все. Конкретно разобраться в вашем случае, отвечаете вы этим правилам или не отвечаете, конечно, я по радио не могу.
8: Ну, получить письмо, вот сейчас такое положение, что он не дает письмо и говорит, что будет работа.
1: А зачем вам письмо? А куда вы будете с этим письмом ходить?
8: Так вы вот имеете, я хочу право знать, уволиться. Надо какое-то письмо.
1: Зачем? Да. Письмо нужно для людям, которые хотят получать пособие по безработице. Пособие безработицы после 67 лет не платят. То есть это к вам не нужно. То есть письмо вам, в принципе, только в рамочку и повесить, так сказать, на память, на стенку. Да? Других вариантов использования этого письма я не вижу. Вот. Поэтому письмо вам никакое не нужно. Если вы хотите уволиться, вы имеете право уволиться с полным правом на ПЦУИ. Окей? Если вы хотите продолжать ждать работу, можете продолжать. Но на ваши пенсионные деньги это никак не влияет. Уволитесь вы или не... Ну, на ПЦУИ, может быть, да. ПЦУИ вы сможете взять после увольнения. На Тагмулим, например, это никак не влияет. На ПЦУИ, да, влияет. Окей?
8: То есть ПЦУИ после того, как
1: я... ПЦУИ только после увольнения. Должно быть увольнение.
8: То есть я должен получить письмо?
1: Нет, вам не нужно письмо, вы должны, достаточно, что вы сами увольняетесь, и после этого работодатель обязан выдать форму 161. Ага. Никакого письма вам не нужно.
8: Я понял.
1: Окей?
8: Беседа.
0: Спасибо большое.
8: Спасибо.
0: Спасибо. У нас есть вопрос в Фейсбуке. Пишет нам Юрий. Я с 2020 года пенсионер. На тот момент накопления были меньше 90 тысяч шекелей, причем в нескольких пенсионных фондах. Помесячную пенсию я не оформлял и даже снимал часть накоплений без налога. Но теперь на счету у меня 132 тысячи шекелей, только тагмулим, что выше нормативных 110 тысяч. Могу ли я снимать накопления по частям или целиком, потому что не хочу оформлять помесячную пенсию? Я слышал, что при небольшом превышении это возможно. Прокомментируйте, пожалуйста, Геннадий.
1: Ответ может снимать сколько хочет и когда хочет, просто будет налог 35%.
0: И вот этого и налога никак не избежать, даже конечно. Если вы пойдете просить.
1: Если человек, во-первых, уже человек использовал эту квоту, там, 110 тысяч, он уже сказал, что изъял. Но это во-первых. Но даже если бы он не использовал, так как у него сумма больше, чем 110 тысяч шекелей, он не может ее снять без налога. И поэтому без налога его святая цель уничтожить свою пенсию трудно достигаема.
0: Понятно.
1: Окей.
0: Еще один вопрос.
1: Вот, меня, как всегда, очень удивляет, как человек, чего только люди не придумают, чтобы уничтожить свою пенсию. Как будто это самый большой враг, вот хуже Хамаса. Слушаю дальше.
0: Еще один вопрос у нас есть в Фейсбуке. Здравствуйте, мне 80 лет. С 2013 года я прекратил работать, получаю кицватзикна и пенсию из компании, которая называется Мифтахи Мешана. Работал один год в 2025 году и получал пенсионное отчисление в пенсионную кассу Мейтав. Там набралось 4600 шекелей. Как мне правильно изъять эти деньги?
1: Без проблемы. Человек должен в первую очередь сделать следующую операцию. Он должен зайти на сайт так называемой Мислака Пенсионит. Это пенсионное бюро, созданное Минфином. Зайдя на сайт Мислака Пенсионит, он распечатывает оттуда специальный отчет для массовых НАСЫ, сколько у него есть пенсионных денег, в каких программах. Потому что он говорит про одну конкретную программу, а может было еще где-то деньги там остались какие-то. То есть, ну, теоретически такое возможно, практики, конечно, я не знаю. Вот. И он распечатывает, откуда, где и сколько у него есть денег во всех пенсионных компаниях Израиля. Если это в одном месте 4 тысячи, или там в двух местах 8 тысяч, или еще что-нибудь в этом роде, он берет этот документ, вот этот вот отчет из пенсионного бюро, из Мислака Пенсионит, берет клуш пенсия свой, да, то, что он из Мифтахим получает, и идет в Масахнасу. И вот на основании тех данных, которые я сейчас услышал, ему Масахнаса выдаст справочку о том, что эти деньги можно получить без налога, он обращается в пенсионную компанию, там, где находятся эти деньги, с этой справочкой, и изымает эти деньги без налога. В принципе, довольно несложная операция, и, в общем-то, вполне можно это сделать.
0: Хорошо. Давайте мы поговорим, может быть, о каких-то общих положениях, которые касаются пенсионных фондов, в ожидании наших следующих радиослушателей.
1: Окей. Так сказать, я бы сказал, из тех, которые сегодня живые темы, в последнее время я очень-очень-очень много слышу обращения, что люди слышали, что можно начинать получать 60 лет пенсию и бегут получать пенсию в 60 лет. Я хочу обратить внимание слушателей, что получение пенсии в 60 лет может быть выгодно очень нечасто. Это возможно, возможно всегда. Пенсию действительно можно получать в 60 лет. Но чтобы это было выгодно, должно быть сочетание очень многих факторов. Основной фактор, который позволяет эти деньги получать без налога, и чтобы это было достаточно выгодно, это если человек не работает или работает с очень-очень маленькой заработной платой и не будет получать в будущем, то есть он уже знает, что он не будет получать в будущем пособие по безработице. Тогда получение такой пенсии до достижения пенсионного возраста можно рассматривать как рабочий вариант. В ситуациях, когда человек работает, платит налоги, когда, может быть, собирается в будущем прекращать работу и получать пособие по безработице, в этих ситуациях торопиться с получением пенсии может нанести достаточно существенный экономический ущерб. Поэтому не стоит на это дело торопиться. Хочу обратить внимание, что очень часто пенсионные агенты во многих случаях премируются страховой компанией за оформление пенсии. Поэтому у них есть личные интересы, чтобы вы начали получать пенсию. Не всегда это вам выгодно. То есть, да, общее правило – получать пенсию как можно раньше – не оставлять пенсию на 79 лет, на 82 или что-то в этом роде, то, что мы иногда слышим здесь от слушателей. Но до пенсионного возраста это очень редко, что выгодно получать пенсию. Очень редко. Поэтому быть, кстати, внимательны, иногда брать дополнительное мнение, обращаться к независимым лучше специалистам, а не к агентам, которые получают деньги от пенсионных компаний. Это, в общем-то, вот такая рекомендация, которую я могу дать в общей сложности, так сказать, всем слушателям.
0: Давайте мы повторим номер телефона, по которому можно задать вопрос прямо сейчас в прямом эфире 072-280-1003. Можно также задать вопрос на нашей страничке радио Канрека в Фейсбуке. Геннадий, давайте повторим какие-то основные, вот сегодня встречались вопросы, давайте повторим какие-то основные, самые важные моменты, о которых сегодня нас спрашивали радиослушатели, и дайте, пожалуйста, какие-то советы по вот этим главным темам, главным точкам.
1: Главные точки, в общем-то, сегодня у нас было очень много вопросов именно по правам на получение денег пенсионных. Значит, первый совет и первое, обратите внимание, дамы и господа, любое окончание работы с точки зрения налоговой – это налоговое событие. Налоговое событие требует интеракции с массохносой, то есть какого-то контакта с массохносой. Контакт этот происходит посредством формы 161. Обязательно получать форму 161 после каждого увольнения. Не просто ее получать и бросить на антресоли, окей, а именно получить, разобраться, что там есть, проверить, что работодатель правильно рассчитался с вами ПЦИМ. Это очень важно при длительных сроках работы. Окей, при длительных сроках работы. После этого разобраться, нужно ли делать какие-то действия по отношению к массохносе. Если в форме 161 фигурирует только одна сумма, которая находится в пенсионном фонде, и вы, да, хотите, чтобы эти деньги полностью шли вам на будущую пенсию, если вы не обратитесь в массохносу, то это произойдет автоматически, нет проблем. Но если в форме 161, кроме денег, которые есть в пенсионном фонде, есть еще всякие суммы, у ПАТГМЛ, от работодателей и так далее, и так далее, и так далее. Обращение в массах НАСУ обязательно. Окей? Обязательно разобраться с этим делом. Еще одно, что я хочу объяснить. Увольнение с правом на ПИЦУИМ, да, до пенсионного возраста, это если работодатель уволил, или человек уволился по уважительной причине, типа, скажем, медицинское состояние со справкой от РФЭТа о сукоте от производственного врача. Так вот, если человек закончил работать с правом на ПИЦУИМ, и он отработал очень-очень много лет, вы должны понимать, что расчеты ПИЦУИМ — это очень нетривиальная ситуация. То есть это не всегда одинаково, это не просто. Бухгалтерии делают очень много ошибок в этой ситуации. Причем даже не всегда умышленно, хотя иногда и да, умышленно. Но далеко не всегда это умышленно. И очень часто на этих ошибках люди теряют десятки, а иногда сотни тысяч шекелей. Я могу дать пример, что на прошлой неделе, например, у меня где-то на прошлой, на позапрошлой неделе, вот совсем недавно, буквально дней 10 назад, у меня был случай, что работник закончил работать, отработал 20 лет в очень известной сети супермаркетов, не буду называть названия, но каждый слушатель знает эту сеть супермаркета, я уверен. Отработал там больше 20, ну, около 20 лет, 20 лет сейчас небольшим. И ему рассчитали ПИЦУИМ, что вот ему положено то, что есть в кассе, плюс еще 4000 шекелей доплата от работодателя. После моей проверки я выяснил, что они неправильно посчитали. Написал письмо. Они перепроверили. И месяц спустя, вот месяц спустя, это был буквально, вот, как я уже сказал, дней 10 назад, они доплатили еще 118 тысяч этому работнику. 118 тысяч при зарплате 14 тысяч шекелей в месяц, 20 лет стажа. Окей, просто на неправильной системе расчета. Дело в том, что на ПИЦУИМ есть разные системы расчета. В зависимости от личного трудового договора, от коллективного трудового договора, от указа министра труда в данной отрасли. И расчеты могут быть разные. Особенно при длительных сроках работы. Условия работы могли меняться. Например, в супермаркетах, если мне не изменяет память, в 2010 году вышло для супермаркетов указ министра труда. Называется этот указ Цавархавабанаф Кимонаут Мазон. То есть это указ министра труда для отрасли супермаркетов. И там четко, например, расписано, что с этого момента должны ПИЦУИМ считать определенным образом. А вот до этого момента должны считать другим образом. Окей? Угу. И вот то, что получается, что вот если неправильно все это считать, не взять неправильные данные, то может выйти как туда, так и сюда довольно существенная разница. И поэтому всегда, дамы и господа, вы заканчиваете работать, у вас замечательный работодатель, вы ему верите на 100%. Он никакой не аферист, не вор, не все замечательно. Да. Его бухгалтерия может ошибиться.
0: Любой его бухгалтерия может ошибиться,
1: если у вас большой срок работы и относительно высокая заработная плата, проверяйте со специалистом, как с вами рассчитались ПИЦУИМ. Угу. Вполне вероятно, что с вами рассчитались неправильно. Да, если там 3-4 года, 5 лет, это ладно, мелочи, там вам специалист будет стоить дороже, чем возможная разница. Но при больших сроках работы, особенно при немаленьких зарплатах, там 10 и более тысяч шекелей, это, конечно, могут быть очень-очень большие деньги.
0: И у нас еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте, пожалуйста. Представьтесь. Здравствуйте. И задайте свой вопрос.
9: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
9: Я Светлана, хотела бы узнать такой вопрос. Вот насчет ПИЦУИМа вы рассказывали. А вообще, вот в общем-то, если, допустим, небольшой ПИЦУИМ, и он находится в пенсионной кассе вместе с Тагмулим. Вообще его выгодно оставить для получения пенсии, если нет необходимости забирать?
1: Понятие выгодно — это понятие индивидуальное. Окей, выгодно или невыгодно, это в каждом случае решается индивидуально. Поэтому нет ответа на ваш вопрос. То есть некоторые,
9: ну, допустим,
1: случаи,
9: если там небольшой бензин...
1: Не... Нет такого понятия небольшой, еще раз. В некоторых случаях это выгодно, в некоторых случаях это невыгодно. Я вам дам пример. Например, если, допустим, у вас маленькая пенсия, и вы можете претендовать на шламатах носа от битого хлюня. Вот если вы за счет этих денег превысите границу размера получаемой пенсии, которая не влияет на шламатах носа, то невыгодно оставлять на пенсию. А если наоборот вы не превышаете, а забрали эти деньги, то, что у вас теперь деньги на счету уменьшают вам ошламатых носа, то выгоднее все-таки оставить. И вот в одном и том же случае, в зависимости от того, сколько конкретно там денег и какая конкретно у вас получается пенсия, может в одном случае быть выгодно, а в другом случае невыгодно. Поэтому выгодно или невыгодно решается совершенно индивидуально, в конкретной индивидуальной ситуации.
0: Да.
1: Поэтому ответа на ваши вопросы не может быть.
0: Спасибо большое вам за ваш вопрос и спасибо большое нашему консультанту за все разъяснения, которые сегодня прозвучали в этой программе. Я желаю вам доброго дня и всего самого наилучшего. Спасибо.